Эти события произошли всего 2 года тому назад, когда ей было 13. Сейчас, как вы понимаете, этой девочке 15 лет. Она уже гастролирует, она хорошо известна. Но если вернуться к самой арии, я напомню, что эту арию исполняет дочь Джанис Кики Лоретта после прений его со своими будущими родственниками. И спор был настолько сложным, что это грозило разлучить Лоретту с ее возлюбленным Ринуччо, и она поет в этой арии о своей любви к Ринуччо, с которым они не могут пожениться из-за отсутствия приданого, и семья не дает ему позволения жениться на бесприданнице. И в этой арии Лоретта умоляет отца помочь, после чего он, собственно, и придумывает авантюру. Это лирически простая ария, которая выражает искреннюю любовь, и она контрастирует с остальными частями оперы Джанис Кики, которые наполнены атмосферой лицемерия, подозрительности и вражды тогдашней средневековой Флоренции. Переходим к следующей теме. Сегодня будет очень много того, что хотели бы услышать вы, и я постараюсь напомнить, собственно, вам об этом. И на этот раз мы говорим об Эмме Шаплин. Эмма Шаплин, ее настоящее имя Кристель Мадлен Жолитон, родившаяся в Париже. Французская певица, композитор, продюсер уже достаточно давно, еще она и выступает в жанре продюсирования. Что касается жанра, в котором она начинала петь, это то, что называют сейчас классическим кроссовером, пытаясь соединить и приблизить к публике классику как таковую и эстраду. Она родилась в семье любителей музыки, петь начинала уже в 14 лет достаточно профессионально, когда один из друзей познакомил ее с преподавательницей пения. Хотя спустя год родители решили, что дочек должна стать секретарем, и запретили ей даже посещать школьный хор. Но тем не менее Кристель хотела стать профессиональной певицей, тайно репетировала тогда арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. И более того, вскоре местная хард-рок-группа, ничего общего с классической музыкой, предложила ей место лидер-вокалистки, и последующие 3 года Кристель отказалась от классической музыки, в принципе, от масштабов сопрано, и выработала в те годы голос, который действительно больше тогда подходил для хард-рока. Тогда же Эмма Шаплин, будущая Эмма Шаплин,

«Этерна» уже был записан на итальянском языке эпохи барокко XVII века. Хард-рок был забыт. Ну а почему итальянский язык и почему эпохи барокко? Эмма объясняла, что по ее словам это было сделано потому, что на этом языке поется естественно, и он ближе к итальянскому современному. Одну из своих песен, ту, что вы услышите сейчас, она иногда исполняет на испанском. Именно этот вариант я вам и предлагаю. «La notte eterna» Эмма Шаплинь.

Переходим к следующему произведению. Действительно, произведению. Мы говорим об опере «Порги и Бесс», и говорим именно о той арии, которую чаще всего все вспоминают. Это «Summertime». Ария, написанная Джорджем Гершвином в 1935 году для этой оперы. Авторами текста стали Дюбос Хейвард и Айра Гершвин. Это брат Джорджа Гершвина. Ария эта встречается в опере четырежды. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет ребенку. Потом, через несколько минут, она же поет ее уже вместе с хором в сцене с азартной игрой. В сцене четвертой второго акта Клара поет только припев этой арии. Ну и в открытии третьего акта Бесс уже поет колыбельную ребенку Клары. По общепринятой

версии Джордж Гершвин создавал эту арию в качестве стилизации под spirituals, именно под это направление. Дюбос Хейвард же написал роман «Порги». Это было еще в 1924 году. И через два года буквально он вместе с женой создал по мотивам романа уже пьесу. Джордж Гершвин много раз писал Дюбос, что хотел бы создать оперу на основе именно «Порги». И уже в 1933 году они вместе подписали контракт с театром. А Айра Гершвин написал песню второстепенного персонажа этой оперы, которой, собственно, Клара и является. Опера сначала, надо сказать, не была популярной, но через целых 20 лет, обратите внимание, прошло действительно много лет. Уже в 1955 году она была поставлена, более того, и в Ленинграде, и в Москве. В 1957 году Сэмюэл Голдуин приобрел авторские права уже на мюзикл. Потом фильм, который, я думаю, многие из вас знают. В 1959 году фильм получил награду за музыкальное сопровождение, а в 1976, не сказать об этом я тоже не могу, знаменитый оркестр Кливленда филармонически записал «Порги и Бесс» целиком и получил за это награду Грэмми. И в итоге в том году оперу сняли уже целиком, и это, наверное, на мой взгляд, стало настоящим музыкальным подарком поклонникам оперы как таковой, которые следили за ее жизнью до 1977 года. Ну, а что касается исполнителей, их было много. Исполнителей, которых не касается мир арий, в частности, потому что и эту арию очень полюбили джазовые исполнители, такие как Луи Армстронг, Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Майлз Дэвис, Оскар Питерсон, не говоря уже об эстрадных, которые, конечно, заметили и исполняют это до сих пор. Я же предлагаю вам, поскольку мы с вами находимся все-таки в мире музыки классической, услышать голос американской оперной певицы Рене Флеминг, которая, если сравнивать ее с Эммой Шаплин, родившаяся в семье любителей музыки. Она родилась как раз в семье учителей музыки и пения, и она считала с детства, что ее карьера будущая связана с оперой. И еще во время обучения в университете она выступала в джазовой группе. В джазовой группе в местном баре. Ее даже пытались пригласить в коллективы, но тем не менее она пошла в аспирантуру, консерваторию, а затем училась в знаменитом Джулиарде. Далее. Рене Флеминг до сих пор является одной из самых востребованных певиц оперных. И давайте услышим в ее исполнении «Summertime».

Рене Флеминг, «Summertime». Следующая просьба касалась музыкального произведения Алябьева на стихи Дельвига. Это романс, романс, который стал настолько популярным, что многими очень часто воспринимался, по крайней мере, даже первое время, как народная песня. Несмотря на популярность этого романса, в истории его создания, как и в истории жизни самого композитора, много было неясного, и сведения варьировались в разных источниках тоже очень неоднозначно. Существовали даже различные стихотворные варианты. И вот этот романс, он сочинен в стиле русских народных песен и музыкально, и стихотворно. И даже образ главного персонажа на это тоже указывает. Само стихотворение Дельвига появилось в сборнике стихотворения барона Дельвига 1821 года под заглавием «Просто русская песня». И это не название стихотворения, а сам жанр. К тому времени Алябьев уже не только сочинил к нему музыку, но и сам романс был широко известен, не раз исполнялся. Ну и, разумеется, само стихотворение получило очень широкое распространение. Роман «Соловей», разумеется. Конечно же, это «Соловей». Ну, а предлагаю я вам услышать это в исполнении Натали Дессе, французской оперной певицы, колоратурная сопрано, которая владеет очень широким исполнительским репертуарным диапазоном от музыки барокко, музыки Баха до арий в опереттах, например, Жака Оффенбаха. Удивительная, интересная исполнительница, которая известна своей, в хорошем смысле словом, упертостью. Она в опере Джакомо Мейербейра, эта певица взяла ля третьей октавы, исполняет роли в операх Моцарта, Беллини, Верди, Штрауса, очень много другого есть в ее послужном списке, обладает действительно очень красивым голосом с яркими нотами верхними. И вот если говорить об опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», в арии «Куклы Олимпия» она выступала, она взяла соль диез третьей октавы и спела эту оперу более 6 раз. Каждый последующий, как утверждали зрители, он был иным и не похожим на предыдущий. Давайте слушать Натали Дессе, «Соловей Алябьева».

Ничего себе, хочется сказать, потому я не знаю, как вы, я эти 5 минут просидела, очарованная этим голосом и его возможностями. Следующая ария. Ария знаменитая из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Ну, что сказать. Поет эту арию главный герой Марио Кавародосси, который, работая в церкви над изображением Святой Марии Магдалины, сравнивает ее со своей возлюбленной и поет, если в переводе на русском, примерно так. «Скрытая гармония разной красоты, моя пылкая возлюбленная Флория Брюнетка, а у тебя, неизвестная красавица, пышные волны светлых волос, твои глаза голубые, а у Тоски черные». Так начинается эта ария, которую я предлагаю вам услышать в исполнении великого певца Марио дель Монако.

0: Надо сказать, что первым исполнителем этой роли, роли Марио Кавардоси, был Эмилио Ди Марчи. Это был 1900 год, а потом, конечно, вы можете не хуже меня вспоминать великие имена: Энрико Карузо, Бениамино Джильи, Пласидо Доминго, Паваротти, Корелли, Бьёрлинг, Карерас. И на русском языке, конечно же, был Сергей Лемешев. Прекрасная ария, ария очень красивая, тем более, когда слышишь такой голос, как голос Марио дель Монако. «Баядера» — оперетта в трех актах Имре Кальмана, который умел творить чудеса. И, конечно, эту оперетту забыть невозможно. Либретто написали Юлиус Брамер и Альфред Глюнвальд. С этой оперетты, собственно, и началось очень плодотворное сотрудничество их с Кальманом. Они выпустили вместе 5 оперетт. Оперетта вышла в свет в 1921 году. Что касается успеха, он был невероятен. И, конечно, эту оперетту ставили и ставят до сих пор в театрах мира. А музыка, она сама по себе стала очень вкусным сочетанием разных жанров, поскольку сочетала тогда современные автору восточные мотивы и современные для того времени танцевальные мелодии, такие как и джаз, и вальс-бастон, и фокстрот, и ту-степ, ну и, конечно, шимми. Давайте вспомним эту волшебную песенку, в данном случае в исполнении Михаила Державина и Татьяны Шмыги.
1: Тот, кто светским хочет быть человеком, должен тот идти во всем в ногу с ветром. Он обязан остроумием блистать и нарядных дам беседы развлекать.
2: Безусловно, вы бы всех покорили, но о главном вы сейчас позабыли. Для того, чтобы в женском обществе всегда иметь успех, танцевать мужчина должен лучше всех.
1: Скучно вам сидеть в углу на стуле, пригласить на танец вас могу ли? По душе придется вам подобный кавалер.
2: Вижу я, что нашим кавалерам, видимо, служили вы примером в области изысканной беседы и манер.
1: Вам за комплимент я благодарен, я безумно счастлив, я в ударе. С вами танцевать готов хоть до рассвета. Я...

0: Или в таких партнеров все дамы, как идет он, так идет не всегда мы. Но с таким партнером просто и легко, завести вам может очень далеко.
1: Ну а тот, что к вам родея подходит, никогда себя подруг не находит. Только тот отныне вправе приглашать на танец дам, кто без правил и стеснений скажет вам.
0: Скучно вам сидеть в углу на стуле.
1: Пригласить на танец вас могу ли, по душе придется.

0: Следующее имя. Йоганн Штраус. Давайте вспомним 1979 год. Если я спрошу, кто из вас не смотрел то, что называлось «Летучей мышью», я думаю, что я права. Мы все это смотрели, мы все смеялись, радовались и сопереживали той оперетте, комедии, экранизации. Это замечательная оперетта «Летучая мышь», где блистали Юрий Соломин и Виталий Соломин, Людмила Максакова и Лариса Удовиченко, Олег Видов, конечно, Игорь Дмитриев и многие другие в этом удивительном музыкальном и красивом фильме. Давайте вспомним часть этого.
1: Прощай, моя дорогая. Не знаю, что ждет меня в тюрьме, но я буду ждать встречи с тобой.

Вот так. Следующая просьба возвращает нас к замечательной опере 1842 года, опере Джузеппе Верди «Набукко». И, конечно, это хор, который достаточно часто я слышу в качестве просьб. Хор из третьего акта «Ва пенсьеро». Эти слова принадлежат Темистокле Солера, автору либретто «Набукко», но они сами по себе являются парафразом библейского псалма 136-го «На реках Вавилонских». И исполнители «Ва пенсьеро» представляют собой еврейских изгнанников, которые плачут в Вавилонском плену о потерянной родине, о разрушенном первом храме. Собственно, критики называли «Набукко» драмой для хора и даже хоральной фреской. Такое большое значение в опере играет действительно хор. И хор пленных иудеев из Набукко стал, наверное, вторым национальным гимном еще и Италии. Дело в том, что именно это звучало при открытии заново отстроенного театра «Ла Скала» после Второй мировой войны. А на похоронах самого Верди и на похоронах Тосканини именно это пел народ. В 90-х годах в Италии рассматривалась идея замены излишне политизированного гимна «Братья Италии» с 1946 года, который считался временным, на «Ва пенсьеро». И только в 2005 году песня «Братья Италии», которая является гимном, приобрела уже законный статус государственного гимна. Вот такая интересная история связана с хором из третьего акта, который мы с вами услышим в исполнении хора «Ла Скала».

Ну и попрощаемся мы с вами сегодня немножко модифицированной версией «Хабанеры», которая родилась на английском уже языке на Бродвее в 1943 году. Мюзикл этот назывался «Кармен Джонс». Версию я вам предлагаю в исполнении Кони Фрэнсис «That's Love».

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами говорим о джазе, о мире джаза, а точнее об истории некоторых джазовых стандартов. С вами Таня Барская. Хорошего вам настроения, джазового настроения. В 1949 году на Бродвее открывается джаз-клуб. Он стал вскоре самым популярным в Соединенных Штатах Америки, и через 3 года в честь выдающегося саксофониста Чарли Паркера, которого музыканты окрестили птицей Bird, клуб был назван Birdland. Этому клубу, можно сказать, и была посвящена вот эта знаменитая композиция, которую написал пианист Джордж Ширинг, один из самых знаменитых музыкантов эпохи битников. Слова написал известный американский поэт и композитор Джордж Дэвид Вайс. В 1952 году импресарио Морис Леви собирался запустить еще радиопередачу в поддержку ночного клуба, о котором я говорю, и из которого в эфир должны были транслироваться выступления артистов. Уже практически все было готово, но нужна была именно заставка, вот эта песня позывная, позывной сигнал, который бы играл в начале каждого часа. И музыка вроде бы уже была, но когда он отослал партитуру вот как раз тому самому Джорджу Ширингу, тот сказал, что и сам мог бы сочинить что-то намного лучше. Через 2 дня песня пришла к нему абсолютно неожиданно, когда он просто ужинал. Позже Ширинг шутил, что много раз потом возвращался к таким ситуациям с бифштексом и ужином, ну и спрашивал у мясника, нет ли у него еще такого бифштекса, чтобы у него сочинялось как можно больше таких композиций. Итак, мы слушаем колыбельную «Lullaby of Birdland» Элла Фиджеральд. Итак, мы с вами слушаем колыбельную птичьего острова в исполнении Эллы Фиджеральд «Lullaby of Birdland».

Продолжаем наше путешествие. Не для меня, но не для меня. Популярная баллада. Ее написал Джордж Гершвин в октябре 1930 года для его мюзикла «Girl Crazy». Автором слов стал его брат Айра Гершвин. И в итоге в октябре 1930 года на Бродвее состоялась премьера «Сумасшедшей девушки». Так переводится на русский название этого мюзикла. И он создавался по мотивам одноименной пьесы Гая Болтона и Джека МакГоуна. Спектакль выдержал очень много представлений. Успех был действительно велик. В день премьеры Гершвин сам находился за дирижерским пультом. В партитуру этого мюзикла вообще был включен целый ряд ставших популярными песен, которые относились действительно к настоящим образцам творчества Джорджа Гершвина. И часть из них стала джазовыми стандартами, как и «But Not For Me». Список музыкантов, которые исполняли эту балладу, обширен. Элла Фиджеральд, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Джон Колтрейн, Чет Бейкер, Дин Вашингтон, Майлз Дэвис, Элтон Джон и многие другие. Мы с вами слушаем Фрэнка Синатра.

Ну что, сейчас мы поговорим о следующей теме, и это, наверное, самый известный рэгтайм Скотта Джоплина. Мы говорим, конечно, о теме «The Entertainer», «Затейник» или «Артист эстрады», «Конферансье», есть несколько подходящих переводов. Скотт Джоплин написал его в 1902 году, и произведение упоминается и раньше. Авторские права были зарегистрированы в декабре этого года, 1902-го. Тема эта стала вообще одним из музыкальных символов эпохи. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в десятку мелодий века, я думаю, была права. На обложке нот, которые были выпущены в Сент-Луисе, было изображено менестрель-шоу и значилось посвящение Джеймсу Брауну и его мандолинному клубу. Позже была даже издана аранжировка для мандолины в тонарности ре-мажор, которая считается очень трудной для этого инструмента. Тема стала популярной, и ее ищут для себя в каких-то еще аранжировках многие и многие музыканты. Давайте слушать это в исполнении тоже необычном. Это The Swingle Singers.

Песни Ричарда Роджерса и слова Лоренса Харта из мюзикла 1937 года «Babes in Arms». В оригинальной постановке этого мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин, которая была известна на рубеже 20-30-х годов как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было 16 лет. С тех пор песня стала именно джазовым стандартом, ее записывали сотни исполнителей, хотя на самом деле песня стала по-настоящему популярной только через 15 лет после появления. Произошло это после того, как ее записал Фрэнк Синатра в 1953 году. Сейчас, в наше время, правда, это уже довольно давно происходит, эту песню ассоциируют с «Днем всех влюбленных», и в данном контексте поющий или поющая обращается к своей второй половине, к своей Валентинке. Потому что песня эта, как вы уже догадываетесь, называется «My Funny Valentine». Давайте слушать. Я предлагаю вам как раз услышать не голос Фрэнка Синатры, а, может быть, редкую запись, с которой вы никогда не сталкивались. «Джо Дассен».

Еще один джазовый стандарт. Стандарт Масе Опенкарда на слова Кеннета Кейси. Он впервые был записан в 1925 году Беном Берни, его оркестром. Потом у этого джазового стандарта до сих пор просто идет достаточно бурная, красивая жизнь. Записано множество версий. И по данным 2000 года он является 13-м в мире музыкальным стандартом в мире по числу записанных версий. Хотя содержание этой песни менялось в зависимости от исполнителей, его оригинальная версия содержала текст, который рассказывал историю женщины, скажем так, достаточно легкого поведения, неловкой, но достаточно аккуратной, и все по ней вздыхают. Я предлагаю вам услышать эту песню, этот номер «Sweet Georgia Brown», «Милая Джорджия Браун», совершенно в другом исполнении, исполнении необычном. Это номер, который поставил замечательный актер и режиссер Мел Брукс и исполнил его вместе со своей тогдашней супругой, актрисой, которая является обладательницей Оскаров, Эмми, Тони, Энн Бенкрофт. Они были в Польше, и для польских зрителей, для польской публики, они приготовили польский вариант «Sweet Georgia Brown».

народная американская песня жанра spirituals «Когда святые маршируют». Со второй четверти 20 века эту песню записывало огромное количество исполнителей разных жанров. Она стала, конечно же, стандартом в джазовом репертуаре. Авторство точно не установлено. Вполне возможно, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, о котором писали. Чаще приписывается Джеймсу Блэку, который в 1896 году, видите, когда это было, сочинил песню с похожим названием практически, которую путают с настоящей песней. Но дело даже не в этом. Независимо от версии текста, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным, войти в рай в день страшного суда. Текст относят, обычно отсылают к источникам, к апокалипсису, упоминая затмение солнца или трубу архангела Гавриила, и включает это рефрен: «О, когда вступают святые, Господи, как я хочу быть в их числе, когда вступают святые, когда святые маршируют», как это указано в песне, или «ступают святые». Песня эта родилась в рамках новоорлеанского ритуала похорон, причем похорон афроамериканцев, когда сначала исполнялись медленные песни, а после погребения их быстрые версии. Это очень интересный факт. И именно в быстром варианте стиля Dixieland эту песню, конечно, узнал весь мир, а записал и сделал ее таковой в 30-х годах, конечно же, Луи Армстронг, версию которого вы прекрасно знаете. А я предлагаю вам услышать версию, хотя есть огромное количество, чтобы это выбирать, Golden Gate Quartet.

0: Marching in,
1: go marching in,
0: will the winter saints
1: go

следующая песня. Популярная песня 41-го года. У нее есть несколько отцов. Ее написали Джимми Дэвис, Роджер Рамирес и Джеймс Шерман. Написали они эту песню, название которой переводится как «Любимый мужчина, о, где же ты можешь быть?». Написали они ее для Билли Холидей, которая выпустила ее в 1945 году. И, конечно, в ее исполнении песня стала хитом. А потом, многие годы спустя, в 1989, она была включена в зал славы премии Грэмми. Ее записывал Чарли Паркер, Дайана Росс, многие другие. И, кстати, в 1972 году, когда Дайана Росс записывала эту песню для фильма «Леди поют блюз», она сама в этом фильме играла именно Билли Холидей. Давайте услышим ее версию.

Известная англоязычная песня, ставшая стандартом. Песню эту написали американский композитор Тед Снайдер на текст Гарри Смита и Фрэнсиса Уиллера. 1921 год. Песня была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же года, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Песня стала очень популярной, вошла в репертуар джаз-бандов, особенно в Новом Орлеане, что сделало ее стандартом очень быстро. И одной из причин популярности в Новом Орлеане можно считать тот факт, что слово «Араби», существующее в названии песни, было созвучно с названием городка Араби, но «Ай» в конце с буквы «Ай», который располагался ниже по течению от Нового Орлеана, и вот этот городок популярностью пользовался огромной, потому что он был легальным центром азартных игр, в отличие от Нового Орлеана. Песня стала более чем узнаваемой, популярной, произведением популярной культуры, и даже текст ее упоминался в романе Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби». И думаю, что стоит услышать версию великого Сатчмо Луи Армстронга.

Одеваться богато или ставить на риц. Американский джазовый стандарт 29-го года. Ирвинг Берлин, автор этого джазового стандарта. Это песня, название которой отсылает к фешенебельным отелям риц. Она стала более чем популярной после выхода на экраны в 1930 году кинофильма именно под этим названием «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Композиция вообще считается это неофициальным гимном Голливуда и, конечно, входит в классический репертуар американской эстрады и многих джазовых исполнителей и коллективов. Музыка и слова были написаны Берлином в 29-м году, и уже через год, как вы поняли, песня дала название целому фильму. И именно в том же году эту песню впервые после фильма исполняет Фред Астер и делает это блестяще. Первая версия песни содержала отсылки к афроамериканским символам, к образу жизни. В тексте иронически описывалось явление овердрессинга, так называемого, то есть стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. И слушателя как бы приглашают посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы гуляют по Ленокс-авеню, центральной улице района. В 1946 году Ирвинг Берлин меняет текст песни, сделав героями песни уже богатых белых горожан. Исключаются намеки на темнокожее население. Ленокс-авеню заменяется на Парк-авеню. И вот в этой второй уже редакции текста упоминается тот самый Гарри Купер. В то время один из самых известных голливудских актеров, так что это лицо абсолютно реальное. И упоминается, конечно, Джон Рокфеллер, первый долларовый миллиардер. Ну что, давайте слушать эту версию. Я предлагаю вам услышать это в исполнении современной, замечательной певицы Симона Молинари.

0: нравится.
1: Еще одна тема, еще одна история. «Авалон» – популярная американская песня Элла Джолсона, Бадди Ди Силва написали ее и Винсент Роуз. 1920 год. Джолсон пел песню в бродвейских мюзиклах «Синбад и Бомбо». Песня была исполнена такими джазовыми артистами, как Кэп Кэллоуэй, Колман Хокинс, Эдди Дарр и Бенни Гудман играл ее в своем известном концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Песня часто использовалась в кинофильмах. И надо сказать, что начальная мелодия этой песни была из арии Пуччини, из оперы «Тоска». Автора песни в итоге потом еще обвинили в плагиате. Дело было выиграно в пользу издателя Пуччини, который получил тогда 25 тысяч долларов. От этого джазовый стандарт не исчез.

Нэт Кинг Коул. Именно его голос вы слышали сейчас с композицией «Авалон». Следующая песня – джазовая песня, написанная клавишником, композитором, которого зовут Джо Завинул, в 1966 году для Джулиана Кэннонбола Эддерли и его альбома под названием «Мерси, Мерси, Мерси». И так называется собственная песня. Она была заглавной композицией в этом альбоме и стала действительно хитом, добравшись до верхних строчек чартов в жанре соул. Да, и это было очень серьезное достижение. Давайте послушаем эту песню. Послушаем, и я думаю, что вам это понравится в исполнении Марлены Шоу. Есть инструментальная версия, разумеется, но это вокал.

Некоторые джазовые стандарты писали джазмены. Часть была это популярные песни 20-40-х годов, выпущенные разными издательствами нью-йоркскими. Это были песни из бродвейских мюзиклов, из голливудских европейских кинофильмов, которые становились джазовыми стандартами. Потом стандарты еще стали приходить даже из академической музыки, из латиноамериканской боссановы, из музыки популярных групп, ну, например, группы Beatles. Так что у джазовых стандартов очень интересная история и, разумеется, очень долгая жизнь. Сейчас речь пойдет о куколке Satin Doll. Та самая, которую создавал не один мастер, а целых три. Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн сотворили ей музыку, а душу в эту песню вложил своими текстами Джонни Мерсер. Все тот же Джонни Мерсер, и творение это стало не просто жить, оно живет до сих пор, направляя очень много достойных музыкантов по их творческому пути. Эту песню с большим удовольствием пело огромное количество исполнителей, и Фрэнк Синатра, и Нэнси Уилсон, и Элла Фицджеральд. Очень-очень много. И сам Дюк Эллингтон настолько полюбил свою куколку, что именно этим исполнением он заканчивал почти все свои концерты. Я предлагаю вам услышать эту песню как раз в исполнении Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, и попрощаться этой песней, этим произведением, как это делал Эллингтон. Всего доброго!

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. Сегодня 28 Сивана 5786 года, 13 июня 2026 года. В эфире новости. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Американская телекомпания NBC сообщила вчера вечером, что для заключения рамочного соглашения остается лишь получить подпись верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил этой ночью, что подписание меморандума о взаимопонимании между странами состоится завтра в Женеве и пройдет дистанционно, в цифровом формате. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что формирующееся соглашение позволяет достичь целей, поставленных президентом США, и включает механизм, который обеспечит его соблюдение на протяжении многих лет. Иран получит значительное смягчение экономических санкций и вновь интегрируется в мировую экономику. Корреспондент Ханнатан Гутман сообщил, что, по словам высокопоставленного источника, все, что Иран получит в рамках соглашения, будет зависеть от его дальнейших действий. Комментируя заявление министра обороны Исраэля Каца о том, что Израиль намерен сохранить возможность самостоятельно действовать против Ирана и не допустить создания им ядерного оружия, представитель Белого дома сказал, что не ожидает от Израиля отказа от права на самооборону. В Иране формирующиеся соглашения с Соединенными Штатами представляют как победу на поле боя. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что в попытке поставить Иран на колени в ходе войны противник потерпел неудачу, столкнувшись с сопротивлением иранского народа и вооруженных сил страны. Касаясь ядерной программы, Аракчи заявил в интервью иранскому телевидению, что Иран не будет вывозить запасы обогащенного урана со своей территории. По его словам, степень обогащения урана будет снижена внутри страны. Говоря об Армузском проливе, глава иранского МИДа сказал, что его будущее уже не будет прежним и что Иран и Оман вскоре опубликуют совместное заявление по этому вопросу. Аракчи также предупредил, что если достигнутые к настоящему моменту договоренности не будут выполнены, переговоры не будут продолжены. Об этом сообщил корреспондент Кан Йоав Зеви. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов категорически опровергло сообщение агентства Рейтер о том, что в рамках соглашения Эмираты согласились выделить Ирану 10 миллиардов долларов и что 3 миллиарда из этой суммы уже были переведены в Тегеран. В заявлении ведомства говорится, что речь идет о ложных и безосновательных утверждениях. Ранее агентство Рейтер сообщило, что такая договоренность была достигнута в обмен на прекращение иранских атак против Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили корреспонденты Кан Рои Кейс и обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф. Тем временем, несмотря на сообщения о прогрессе на пути к подписанию соглашения, вооруженные силы США заявили о перехвате беспилотников, запущенных Ираном в направлении гражданских судов в Армузском проливе. По данным американских военных, все беспилотные аппараты были перехвачены. Об этом сообщил корреспондент Кан Натан Гудман. Чемпионат мира по футболу. В матче, завершившемся около часа назад, сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая со счетом 4-1. Ранее сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью 1-1. Сегодня в 10 часов вечера встретятся сборные Швейцарии и Катара. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, платформе КАН-БОКС и на цифровых ресурсах Израильской вещательной корпорации. И в завершение о погоде. До воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается. В понедельник небольшое похолодание. Возможно, морось на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Ветер западный. Скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом. Миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением.

как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром, и получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию мы вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл и им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтоб годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур поет здесь в дуэт.

В те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 89 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая доктрина Фрэнка Синатры. А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры, насколько он был таким человеком. Вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее. I did it my way. Я делал это по-своему». Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Мурайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение Астру Джилберто под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы я и здесь. Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь, ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется, все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

Что вам сказать, уважаемые радиослушатели? Вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю слышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

Поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния, в общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню. Кёхико занни. Если хотите знать, как будет падать снег, скажите «Юкигафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 61-м году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера. И Карл Готт это только доказывает.

Невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли. Я сказал ему: «Эу, убоб-боб, эл-убоб», ну и дальше в том же духе». Так что «Tutti Frutti» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Tutti Frutti». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Американская телекомпания NBC сообщила вчера вечером, что для заключения рамочного соглашения остается лишь получить подпись верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил этой ночью, что подписание меморандума о взаимопонимании между странами состоится завтра в Женеве и пройдет дистанционно в цифровом формате. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что формирующееся соглашение позволяет достичь целей, поставленных президентом США, и включает механизм, который обеспечит его соблюдение на протяжении многих лет. Иран получит значительное смягчение экономических санкций и вновь интегрируется в мировую экономику. Корреспондент Натан Гутман сообщил, что, по словам высокопоставленного источника, все, что Иран получит в рамках соглашения, будет зависеть от его дальнейших действий. Комментируя заявление министра обороны Исраэля Каца о том, что Израиль намерен сохранить возможность самостоятельно действовать против Ирана и не допустить создания им ядерного оружия, представитель Белого дома сказал, что не ожидает от Израиля отказа от права на самооборону. В Иране формирующиеся соглашения с Соединенными Штатами представляют как победу на поле боя. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что в попытке поставить Иран на колени в ходе войны противник потерпел неудачу, столкнувшись с сопротивлением иранского народа и вооруженных сил страны. Касаясь ядерной программы, Аракчи заявил в интервью иранскому телевидению, что Иран не будет вывозить запасы обогащенного урана со своей территории. По его словам, степень обогащения урана будет снижена внутри страны. Говоря об Ормузском проливе, глава иранского МИДа сказал, что его будущее уже не будет прежним и что Иран и Оман вскоре опубликуют совместное заявление по этому вопросу. Аракчи также предупредил, что если достигнутые к настоящему моменту договоренности не будут выполнены, переговоры не будут иметь продолжения. Об этом сообщил корреспондент Кан Йоав Зееви. Тем временем, несмотря на сообщения о прогрессе на пути к подписанию соглашения, вооруженные силы США заявили о перехвате беспилотников, запущенных Ираном в направлении гражданских судов в Ормузском проливе. По данным американских военных, все беспилотные аппараты были перехвачены. Эту информацию передал корреспондент КАН Натан Гутман. Насилие в арабских населенных пунктах. От полученных ранений скончался молодой человек около 20 лет, который накануне вечером был тяжело ранен в деревне Кафр-Кана в Нижней Галилее. Его доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. С начала года жертвами убийств в местах проживания израильских арабов стали 125 человек. В другом инциденте в Тайбе в районе Вадиара тяжелое ранение получил молодой человек около 20 лет. По всей видимости, он пострадал в результате акта насилия. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила его в больницу Меир в Кфар-Сабе. Обстоятельства происшествия пока не ясны. Об этом сообщил корреспондент КАН Хен Бияр. Чемпионат мира по футболу. В матче, завершившемся около 2 часов назад, сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая со счетом 4-1. Ранее сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью 1-1. Сегодня в 10 часов вечера встретятся сборные Швейцарии и Катара. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, платформе КАН-Бокс и на цифровых ресурсах Израильской вещательной корпорации. И в завершение о погоде. До воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается. В понедельник небольшое похолодание. На севере страны и вдоль Средиземноморского побережья возможна морось. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров. Ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, миру шалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами говорим о джазе, о мире джаза, а точнее об истории некоторых джазовых стандартов. С вами Таня Барская. Хорошего вам настроения, джазового настроения. В 1949 году на Бродвее открывается джаз-клуб. Он стал вскоре самым популярным в Соединенных Штатах Америки, и через 3 года в честь выдающегося саксофониста Чарли Паркера, которого музыканты окрестили птицей Bird, клуб был назван Birdland. Этому клубу, можно сказать, и была посвящена вот эта знаменитая композиция, которую написал пианист Джордж Ширинг, один из самых знаменитых музыкантов эпохи битников. Слова написал известный американский поэт и композитор Джордж Дэвид Вайс. В 1952 году импресарио Морис Леви собирался запустить еще радиопередачу в поддержку ночного клуба, о котором я говорю, и из которого в эфир должны были транслироваться выступления артистов. Уже практически все было готово, но нужна была именно заставка, вот эта песня позывная, песня, точнее, позывной сигнал, который бы играл в начале каждого часа. И музыка вроде бы уже была, но когда он отослал партитуру вот как раз тому самому Джорджу Ширингу, то сказал, что и сам мог бы сочинить что-то намного лучше. Через 2 дня песня пришла к нему абсолютно неожиданно, когда он просто ужинал. Позже Ширинг шутил, что много раз потом возвращался к таким ситуациям с бифштексом и ужином, ну и спрашивал у мясника, нет ли у него еще такого бифштекса, чтобы у него сочинялось как можно больше таких композиций. Итак, мы слушаем колыбельную «Lullaby of Birdland» Элла Фицджеральд. Итак, мы с вами слушаем колыбельную птичьего острова в исполнении Эллы Фицджеральд «Lullaby of Birdland».

Продолжаем наше путешествие. Не для меня, но не для меня. Популярная баллада. Ее написал Джордж Гершвин в октябре 1930 года для его мюзикла «Girl Crazy». Автором слов стал его брат Айра Гершвин. И в итоге в октябре 1930 года на Бродвее состоялась премьера «Сумасшедшие девушки». Так переводится на русский название этого мюзикла. И он создавался по мотивам одноименной пьесы Гая Болтона и Джека МакГоуна. Спектакль выдержал очень много представлений. Успех был действительно велик. В день премьеры Гершвин сам находился за дирижерским пультом. В партитуру этого мюзикла вообще был включен целый ряд ставших популярными песен, которые относились действительно к настоящим образцам творчества Джорджа Гершвина. И часть из них стала джазовыми стандартами, как и «But Not For Me». Список музыкантов, которые исполняли эту балладу, обширен. Элла Фиджеральд, Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Джон Колтрейн, Чет Бейкер, Дин Вашингтон, Майлз Дэвис, Элтон Джон и многие другие. Мы с вами слушаем Фрэнка Синатру.

Ну что, сейчас мы поговорим о следующей теме, и это, наверное, самый известный рэгтайм Скотта Джоплина. Мы говорим, конечно, о теме «The Entertainer», «Затейник» или «Артист эстрады», «Конферансье» с несколько подходящих переводов. Скотт Джоплин написал его в 1902 году. И произведение упоминается и раньше. Авторские права были зарегистрированы в декабре этого года, 1902. Тема эта стала вообще одним из музыкальных символов эпохи. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний включила ее в десятку мелодий века. Я думаю, была права. На обложке нот, которые были выпущены в Сент-Луисе, было изображено менестрель-шоу и значилось посвящение Джеймсу Брауну и его мандолинному клубу. Позже была даже издана аранжировка для мандолины в тональности ре-мажор, которая считается очень трудной для этого инструмента. Тема стала популярной, и ее ищут для себя в каких-то еще аранжировках многие и многие музыканты. Давайте слушать это в исполнении тоже необычном. Это The Swingle Singers.

Песни Ричарда Роджерса и слова Лоренса Харта из мюзикла 1937 года «Babes in Arms». В оригинальной постановке этого мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин, которая была известна на рубеже 20-30-х годов как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было 16 лет. С тех пор песня стала именно джазовым стандартом, ее записывали сотни исполнителей, хотя на самом деле песня стала по-настоящему популярной только через 15 лет после появления. Произошло это после того, как ее записал Фрэнк Синатра в 1953 году. Сейчас, в наше время, правда, это уже довольно давно происходит, эту песню ассоциируют с Днем всех влюбленных. И в данном контексте поющий или поющая обращается к своей второй половине, к своей Валентинке. Потому что песня эта, как вы уже догадываетесь, называется «My Funny Valentine». Давайте слушать. Я предлагаю вам как раз услышать не голос Фрэнка Синатры, а, может быть, редкую запись, с которой вы никогда не сталкивались. Джо Дассен.

Еще один джазовый стандарт. Стандарт Масео Пенкарда на слова Кеннета Кейси. Он впервые был записан в 1925 году Беном Берни, его оркестром. Потом у этого джазового стандарта до сих пор просто идет достаточно бурная, красивая жизнь. Записано множество версий. И по данным 2000 года он является 13-м в мире музыкальным стандартом в мире по числу записанных версий. Хотя содержание этой песни менялось в зависимости от исполнителей, его оригинальная версия содержала текст, который рассказывал историю женщины, скажем так, достаточно легкого поведения, неловкой, но достаточно аккуратной, и все по ней вздыхают. Я предлагаю вам услышать эту песню, этот номер «Sweet Georgia Brown», «Милая Джорджия Браун», совершенно в другом исполнении, исполнении необычном. Это номер, который поставил замечательный актер и режиссер Мел Брукс и исполнил его вместе со своей тогдашней супругой, актрисой, которая является обладательницей Оскаров, Эмми, Тони, Энн Бенкрофт. Они были в Польше, и для польских зрителей, для польской публики, они приготовили польский вариант «Sweet Georgia Brown».

народная американская песня жанра spirituals «Когда святые маршируют». Со второй четверти 20 века эту песню записывало огромное количество исполнителей разных жанров. Она стала, конечно же, стандартом в джазовом репертуаре. Авторство точно не установлено. Вполне возможно, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, о котором писали. Чаще приписывается Джеймсу Блэку, который в 1896 году, видите, когда это было, сочинил песню с похожим названием практически, которую путают с настоящей песней. Но дело даже не в этом. Независимо от версии текста, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным, войти в рай в день страшного суда. Текст относит, обычно отсылают к источникам, к апокалипсису, упоминая затмение солнца или трубу архангела Гавриила, и включает это рефрен: «О, когда вступают святые, Господи, как я хочу быть в их числе, когда вступают святые, когда святые маршируют», как это указано в песне, или «ступают святые». Песня эта родилась в рамках новоорлеанского ритуала похорон, причем похорон афроамериканцев, когда сначала исполнялись медленные песни, а после погребения их быстрые версии. Это очень интересный факт. И именно в быстром варианте стиля Dixieland эту песню, конечно, узнал весь мир, а записал и сделал ее таковой и в 30-х годах, конечно же, Луи Армстронг, версию которого вы прекрасно знаете. А я предлагаю вам услышать версию, хотя есть огромное количество, чтобы это выбирать, Golden Gate Quartet.

следующая песня. Популярная песня 41-го года. У нее есть несколько отцов. Ее написали Джимми Дэвис, Роджер Рамирес и Джеймс Шерман. Написали они эту песню, название которой переводится как «Любимый мужчина, о, где же ты можешь быть?». Написали они ее для Билли Холидей, которая выпустила ее в 1945 году. И, конечно, в ее исполнении песня стала хитом. А потом, многие годы спустя, в 1989, она была включена в зал славы премии Грэмми. Ее записывал Чарли Паркер, Дайана Росс, многие другие. И, кстати, в 1972 году, когда Дайана Росс записывала эту песню для фильма «Леди поют блюз», она сама в этом фильме играла именно Билли Холидей. Давайте услышим ее версию.

Известная англоязычная песня, ставшая стандартом. Песню эту написали американский композитор Тед Снайдер на текст Гарри Смита и Фрэнсиса Уиллера. 1921 год. Песня была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же года, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Песня стала очень популярной, вошла в репертуар джаз-бандов, особенно в Новом Орлеане, что сделало ее стандартом очень быстро. И одной из причин популярности в Новом Орлеане можно считать тот факт, что слово «Араби», существующее в названии песни, было созвучно с названием городка Араби, но «Ай» в конце с буквы «Ай», который располагался ниже по течению от Нового Орлеана, и вот этот городок популярностью пользовался огромной, потому что он был легальным центром азартных игр, в отличие от Нового Орлеана. Песня стала более чем узнаваемой, популярной, произведением популярной культуры, и даже текст ее упоминался в романе Фрэнсиса Фицджеральда «Великий Гэтсби». И думаю, что стоит услышать версию великого Сатчмо Луи Армстронга.

Одеваться богато или ставить на риц. Американский джазовый стандарт 29-го года, Ирвинг Берлин, автор этого джазового стандарта. Это песня, название которой отсылает к фешенебельным отелям риц. Она стала более чем популярной после выхода на экраны в 1930 году кинофильма именно под этим названием «Putin on the Ritz» с Гарри Ричманом и Джоан Беннет в главных ролях. Композиция вообще считается это неофициальным гимном Голливуда и, конечно, входит в классический репертуар американской эстрады и многих джазовых исполнителей и коллективов. Музыка и слова были написаны Берлином в 29-м году, и уже через год, как вы поняли, песня дала название целому фильму. И именно в том же году эту песню впервые после фильма исполняет Фред Астер и делает это блестяще. Первая версия песни содержала отсылки к афроамериканским символам, к образу жизни. В тексте иронически описывалось явление овердрессинга, так называемого, то есть стремление бедных жителей Гарлема подражать одежде богатых белых американцев. И слушателя как бы приглашают посмотреть, как в купленных на последние деньги костюмах афроамериканцы гуляют по Ленокс-авеню, центральной улице района. В 1946 году Ирвинг Берлин меняет текст песни, сделав героями песни уже богатых белых горожан. Исключаются намеки на темнокожее население. Ленокс-авеню заменяется на Парк-авеню. И вот в этой второй уже редакции текста упоминается тот самый Гарри Купер. В то время один из самых известных голливудских актеров, так что это лицо абсолютно реальное. И упоминается, конечно, Джон Рокфеллер, первый долларовый миллиардер. Ну что, давайте слушать эту версию. Я предлагаю вам услышать это в исполнении современной, замечательной певицы Симона Молинари.

Еще одна тема, еще одна история. «Авалон» – популярная американская песня Элла Джолсона, Бадди Ди Силва написали ее и Винсент Роуз. 1920 год. Джолсон пел песню в бродвейских мюзиклах «Симбад и Бомбо». Песня была исполнена такими джазовыми артистами, как Кэп Кэллоуэй, Колман Хокинс, Эдди Дарр и Бенни Гудман играл ее в своем известном концерте в Карнеги-Холле в Нью-Йорке. Песня часто использовалась в кинофильмах. И надо сказать, что начальная мелодия этой песни была из арии Пуччини, из оперы «Тоска». Автора песни в итоге потом еще обвинили в плагиате. Дело было выиграно в пользу издателя Пуччини, который получил тогда 25 тысяч долларов. От этого джазовый стандарт не исчез.

Нэт Кинг Коул. Именно его голос вы слышали сейчас с композицией «Авалон». Следующая песня – джазовая песня, написанная клавишником, композитором, которого зовут Джо Завинул, в 1966 году для Джулиана Кэннонбола Эддерли и его альбома под названием «Мерси, Мерси, Мерси». И так называется собственная песня. Она была заглавной композицией в этом альбоме и стала действительно хитом, добравшись до верхних строчек чартов в жанре соул. Да, и это было очень серьезное достижение. Давайте послушаем эту песню. Послушаем, и я думаю, что вам это понравится в исполнении Марлены Шоу. Есть инструментальная версия, разумеется, но это вокал.

Некоторые джазовые стандарты писали джазмены. Часть была это популярные песни 20-40-х годов, выпущенные разными издательствами нью-йоркскими. Это были песни из бродвейских мюзиклов, из голливудских европейских кинофильмов, которые становились джазовыми стандартами. Потом стандарты еще стали приходить даже из академической музыки, из латиноамериканской боссановы, из музыки популярных групп, ну, например, группы Beatles. Так что у джазовых стандартов очень интересная история и, разумеется, очень долгая жизнь. Сейчас речь пойдет о куколке Satin Doll. Та самая, которую создавал не один мастер, а целых три. Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн сотворили ей музыку, а душу в эту песню вложил своими текстами Джонни Мерсер. Все тот же Джонни Мерсер, и творение это стало не просто жить, оно живет до сих пор, направляя очень много достойных музыкантов по их творческому пути. Эту песню с большим удовольствием пело огромное количество исполнителей, и Фрэнк Синатра, и Нэнси Уилсон, и Элла Фицджеральд. Очень-очень много. И сам Дюк Эллингтон настолько полюбил свою куколку, что именно этим исполнением он заканчивал почти все свои концерты. Я предлагаю вам услышать эту песню как раз в исполнении Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, и попрощаться этой песней, этим произведением, как это делал Эллингтон. Всего доброго!

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Около получаса назад сирены воздушной тревоги прозвучали в Метуле и Мисгав-Аме в районе Галилейского выступа в связи с проникновением вражеского летательного аппарата. Сообщения о пострадавших не поступало. Предыдущие сирены на севере страны звучали около 10 часов назад. В армии сообщили, что в районе действий израильских сил на юге Ливана была перехвачена подозрительная воздушная цель. Кроме того, на территории Израиля было зафиксировано падение еще одной подозрительной воздушной цели. Пострадавших нет. Эту информацию передали корреспонденты Кан Хен Биар и Итай Блументаль. Официальный ливанский источник сообщил телеканалу «Аль-Маядин», что пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится в Вашингтоне через 9 дней. По словам источника, к ливанской делегации присоединятся военные представители для обсуждения районов, из которых ЦАЛ будет постепенно выводить свои силы, одновременно с развертыванием там ливанской армии и введением ограничений на вооружение в этих районах. По сообщению источника, после того, как Израиль выступил против того, чтобы город Бинт-Джбейль стал первым таким районом, стороны договорились, что им станет город Набатия. Эту информацию передал корреспондент Кан Лиран Аарони. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Американская телекомпания NBC сообщила вчера вечером, что для заключения рамочного соглашения остается лишь получить подпись верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил этой ночью, что подписание меморандума о взаимопонимании между странами состоится завтра в Женеве и пройдет дистанционно, в цифровом формате. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что формирующееся соглашение позволяет достичь целей, поставленных президентом США, и включает механизм, который обеспечит его соблюдение на протяжении многих лет. Иран получит значительное смягчение экономических санкций и вновь интегрируется в мировую экономику. Корреспондент Каннатан Гутман сообщил, что, по словам высокопоставленного источника, все, что Иран получит в рамках соглашения, будет зависеть от его дальнейших действий. Комментируя заявление министра обороны Исраэля Каца о том, что Израиль намерен сохранить возможность самостоятельно действовать против Ирана и не допустить создания им ядерного оружия, представитель Белого дома сказал, что не ожидает от Израиля отказа от права на самооборону. В Иране формирующиеся соглашения с Соединенными Штатами представляют как победу на поле боя. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что в попытке поставить Иран на колени в ходе войны противник потерпел неудачу, столкнувшись с сопротивлением иранского народа и вооруженных сил страны. Касаясь ядерной программы, Аракчи заявил в интервью иранскому телевидению, что Иран не будет вывозить запасы обогащенного урана со своей территории. По его словам, степень обогащения урана будет снижена внутри страны. Говоря об Армузском проливе, глава иранского МИДа сказал, что его будущее уже не будет прежним и что Иран и Оман вскоре опубликуют совместные заявления по этому вопросу. Аракчи также предупредил, что если достигнутые к настоящему моменту договоренности не будут выполнены, переговоры не будут продолжены. Об этом сообщил корреспондент Кан Юаф Зееви. Чемпионат мира по футболу. В матче, завершившемся около 3 часов назад, сборная Соединенных Штатов разгромила команду Парагвая со счетом 4-1. Ранее сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграли в ничью 1-1. Сегодня в 10 часов вечера встретятся сборные Швейцарии и Катара. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале «Кан», платформе «Кан Бокс» и на цифровых ресурсах израильской вещательной корпорации. И в завершение о погоде. До воскресенья существенных изменений в погоде не ожидается. В понедельник небольшое похолодание. На севере страны и вдоль Средиземноморского побережья, возможно, морось. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров, ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, миру шалайм. Thank you.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека.
3: Министерство обороны, военные медики и стартап Red Sea Biotech смогли вырастить универсальную кровь из стволовых клеток. Этот масштабный проект родился как прямой урок войны 7 октября, когда стало понятно, насколько сложно и критически важно оперативно доставлять кровь раненым прямо на поле боя. И сейчас ученые доказали, что такую кровь можно производить в промышленных масштабах. Проект теперь официально переходит к стадии клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то Израиль далеко уйдет вперед и станет первой страной в мире, которая полностью закроет дефицит донорской крови за счет собственного суверенного ее производства. У нас на линии профессор Илад Шинар, старший консультант по трансфузионной медицине и бывший заместитель гендиректора службы крови МАГЕН Давид Адом. Профессор Шинар, шалом, бокер тов.
4: Доброе утро,
3: бокер тов. Доброе утро. Аз от ниальтет маарах шируте адам бейсраэль бемешек шаним, аз эхат руах шафет эйсега мадаязе.
4: קודם כל, הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד מעניין, והוא הישג גדול, מכיוון שהוא פותר את הבעיה, או יפתור, עוד לא פותר, יפתור את הבעיה של התלות שלנו בתורמי דם אחד בשני, כי עד היום לא הצליחו במשך כל השנים האלה לייצר דם לחוטי או איזשהו תחליף לדם של בני אדם. אבל אני מוכרחה להגיד כבר בהתחלה, לפני שקצת ניכנס יותר לפרטים, שהיישום של זה עוד רחוק מאוד.
3: כן.
4: זאת אומרת שנצטרך להמשיך ולקבל תרומות מתורמי דם מתנדבים בישראל, לדעתי עוד כמה שנים טובות, לפני שנוכל להגיד שאנחנו באמת מחליפים את תרומות הדם בתאי הדם האדומים האלה שייוצרו באופן технологии.
3: Кен, они торгем нахуй нам ших. Итак, это очень интересный проект, говорит профессор Шинар, и он позволит в тот момент, когда будет осуществлен, позволит нам избавиться от зависимости от донорской крови. Это действительно очень большое продвижение в этом смысле. Но я должна сказать, что этот проект еще очень сейчас далек до своего осуществления. Клинические испытания требуют очень больших усилий, большого количества добровольцев, поэтому пройдет немало времени, я думаю, пройдет как по меньшей мере несколько лет, прежде чем эти самые красные кровяные тельца, которые будут извлекаться из стволовых клеток, станут, в общем, так сказать, нашей реальностью и смогут полностью заменить донорскую кровь. А им, а коль нагид илех к мош цариха, коль яцлиях, басуфо шель давар зе яхлиф лихалутин, бемет это трумот дам ми анашим, ош адайн анаху ництарех трумот каэле.
4: אני חושבת שעדיין נצטרך תרומות, כי הפרויקט הזה, החשיבות שלו זה שלוקחים תאי אב או תאי גזע, זה התאים האלה שיש במח העצם של כל אחד שהם מייצרים דם. אוספים אותם, בוחרים מהם תאים מסוימים, שמים אותם או ישימו אותם בביו-ריאקטורים, ויתנו להם את כל מה שהם צריכים כדי להפוך להיות תאי דם אדומים. עדיין נשארת הבעיה של כמובן חלבוני הפלזמה, תסיות, פלייטלט, שהם אחריות לקרישה. יש עוד עבודה לעשות, אבל אם נוכל להחזיק מלאי של תאי דם אדומים, זה לפחות יעזור לנו במחסור, שיש כמעט מחסור מתמיד בתאי דם אדומים.
3: כן. Я думаю, что даже когда этот проект будет осуществлен, и надеемся, что он будет осуществлен полностью, то все равно еще будет необходимость в донорской крови, то есть он полностью не заменит необходимости в донорской, спроса на донорскую кровь, потому что речь идет о красных кровях.

0: שינר, לשעבר סמנכ"ל לשירותי הדם של מגן דוד אדום ויועצת בכירה לרפואת אירועים. המון המון תודה.
1: תודה רבה לכם ותודה מראש לכל מי שיבוא לתרום דם.
0: תודה לתרום.
1: בואו להציל חיים.
0: כן. Моя собеседница говорит о том, что уже во время последней войны, после 7 октября, в Израиле произошел прорыв по лечению, по оказанию помощи раненым. Мы доставляли полные порции крови прямо на поле боя, и таким образом было спасено очень много жизней, и весь мир фактически следил за тем, как это происходило, как мы это делали. И, конечно же, можно сказать, что если будет создана такая универсальная кровь, которую можно очень быстро в больших промышленных количествах создать, и ее будет очень много, за нами тоже будет следить весь мир. Я очень надеюсь, что это произойдет. Но, как я уже говорила, это произойдет очень не скоро. И поэтому сегодня я хочу воспользоваться этой трибуной и обратиться к слушателям Радио Рек и сказать им, пожалуйста, приходите на пункты сдачи крови и сдавайте кровь. Нам очень нужна кровь, в особенности нужна кровь группы О, универсальная кровь, которую можно влить любому человеку. Мы даже иногда в каких-то случаях, когда нет времени, даже не узнаем, какая группа крови у человека, которому нужна кровь, просто даем ему кровь группы О. Эта кровь пользуется особенным спросом, причем как резус положительный, так и отрицательный. Но любая группа крови нам необходима. Как всегда в Израиле, как и во всем мире, есть огромный дефицит донорской крови. И я очень бы хотела, чтобы люди воспользовались нашим призывом и пришли на пункты сдачи крови и сделали это. Это может сделать любой человек в любом возрасте, фактически от 18 лет и старше. До 18 нужно разрешение родителей. Потом, в общем, нет никаких особенных ограничений. После 60 лет нужно принести раз в год справку от врача или даже позже, если вы регулярно сдавали кровь в прошлом. Есть определенный набор медицинских показателей, которые не позволяет вам стать донором, но обо всем этом можно узнать заранее. Я бы очень хотела, чтобы этот призыв был услышан, говорит профессор Эйлат Шинар, в прошлом заместитель генерального директора службы крови Маген Давид Адом, а сегодня старший консультант по переливанию крови.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
0: Продолжаем программу. Чемпионат мира по футболу стартует завтра в Северной Америке. Открытие, первый матч состоятся в Мехико. Мексика играет с Южной Африкой. Это, конечно же, огромный футбольный праздник. Причем, я думаю, не только для любителей футбола, но и для любителей, в общем, праздников. Многие люди смотрят матчи Мундиаля, даже те, которые обычно не следят за футболом. У нас целиком все матчи транслируются в корпорации общественного вещания, причем абсолютно бесплатно, но и Мундиаль, помимо спорта, это еще и колоссальное экономическое событие. Обсудим эту сторону. У нас на линии доктор Томер Федлон, исследователь политической экономии, Тель-Авивский университет, Институт национальной безопасности, INSS. Доктор Федлон, шалом, бокер тов.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אז כשאנחנו באמת מנתחים את המאזן הרווחים של אירוע ספורט בסדר גודל כזה, אז נראה שהמדינות המארחות לוקחות על עצמן סיכון, בזמן שהרווח הבטוח נשאר אצל הגופים המנהלים, במקרה הזה זה פיפה כמובן. אז האם המודל הכלכלי של הטורנירים האלה אולי פשט רגל? מבחינת המדינות כמובן,
3: בהחלט את נוגעת בנקודה שנחקרת רבות בשנים האחרונות. אם בעבר מדינות לקחו על עצמן את אירוח הטורניר גם ממניעים כלכליים, כן, באמת חשבו שזה ימשוך תיירות ובאמת יוביל לדיבידנדים כלכליים נוספים, היום אנחנו רואים תמונה מעט שונה, ובה רק מעט מאוד מדינות באמת רוצות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל. הסיבה לכך היא שרוב הרווחים בסיכומו של דבר הולכים לפיפה. כן, מדובר באירוע שמכניס עשרות מיליארדי דולרים, אבל בראש ובראשונה לקופתה של פיפה. למשל, מכירת כרטיסים, ספונסרים, זכויות שידור. הכסף הזה הולך אך ורק לפיפה. כאשר בצד ההוצאות, רוב ההוצאות נופלות על המדינות המערכות בסיכומו של דבר. בהקשר הזה, מקסיקו, ארצות הברית וקנדה. אז איפה הן יכולות לראות מעט רווחים? כמובן בדרכים עקיפות. למשל,
0: מסעדות.
3: כן, מסעדות ודברים אחרים, אבל היום אנחנו כבר יודעים שרוב הדברים האלה פחות קורים. מכיוון שמי שכבר מוציא כל כך הרבה כסף עבור כרטיס למונדיאל, ומי שמוציא כסף עבור טיסה, וגם בתי מלון, בסוף הוא מתקמצן על הרבה מאוד דברים אחרים שהם נוספים. ולכן לרוב המדינות לא רואות בצד ההכנסות, הכנסות מספיק גדולות כדי להחזיר את כל ההוצאות שלהן. ולכן אנחנו מדברים פה גם הרבה על דברים אחרים שאפשר להרוויח מאירוח מונדיאל, שזה יוקרה בינלאומית, לגיטימציה, כבוד כמובן. יש פה אלמנטים נוספים מעבר לשורת הרווח הסופית. אנחנו יודעים כמה דונלד טראמפ, שארצות הברית היא המערכת המרכזית של כ-80% מכלל המשחקים במונדיאל הזה, אנחנו יודעים כמה נשיא ארצות הברית אוהב את הספוטלייט, אוהב את אור הזרקורים. המונדיאל מעניק לו את זה, המונדיאל ייתן לו את הבמה המרכזית בעולם כפי שהוא אוהב. כך גם היה בטורנירים קודמים, קטר, רוסיה ופוטין, כן. בוודאי, ברזיל, כמובן שהם רצו להציג את עצמם כמעצמות או כמדינות שבאמת יכולות לשאת את הנטל הכלכלי והלוגיסטי הכרוך באירוח מונדיאל, גם אם הן היו מודעות לעובדה שבשורת הרווח זה לא יביא הכנסות שיחסו את ההוצאות.
0: אז יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נשאר רק עם מדינות וערים שרוצות להביא רק רווח פוליטי, תדמיתי, ולא, באמת לא, זה כבר הופך את האירוע הספורטיבי הזה למשהו אחר לגמרי.
3: כן, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות המדינות והערים המערכות דנות עם פיפה על דרכים מסוימות שיעזרו להן לחסות את ההוצאות. כלומר, הדברים האלה הם כבר בתהליך. קטר לא הייתה ככה, כי קטר פשוט הוציאה סכום יוצא דופן של 200 מיליארד דולר כדי להריח, והייתה צריכה לבנות את הכל מאפס. במקרה של ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, בצד החיובי של העניין, אפשר לומר שהן לא נאלצו להשקיע כספים רבים בבניית אצטדיונים, הכל מתקיים באצטדיונים שכבר קיימים, ולא נאלצו להוציא הרבה כסף עבור תשתיות. כלומר, צד ההוצאות פה הוא משמעותית נמוך יותר מאשר מונדיאלים קודמים. לכן כנראה שאנחנו ניתה יותר למודל הזה, שבו מדינות מערכות הן מדינות שלא נאלצות להוציא הרבה כסף, כפי שעשתה קטר וכפי שבטח עשתה דרום אפריקה ב-2010, כאשר הן נאלצו לבנות את הכל מאפס.
0: עם אולימפיאדה זה אותו סיפור, או שבאמת מונדיאל זה משהו מאוד ייחודי?
3: אולימפיאדה ומונדיאל אנחנו מתייחסים אליהם באותו קנה מידה, כי שניהם הם מגה איבנט, שניהם הם אירועי ספורט בקנה מידה מונומנטלי, קנה מידה משמעותי גדול, ולכן גם צד ההוצאות באולימפיאדה זה פחות או יותר אותו דבר. כולם זוכרים את אולימפיאדת החורף שרוסיה עירכה בסוצ'י, העיר שככל הידוע לי היא העיר החמה ביותר ברוסיה, והיא נאלצה בסיכומו של דבר להוציא מעל ל-50 מיליארד דולר רק כדי להריח את זה ולבנות תשתיות ראויות לאולימפיאדת החורף. על כן גם באולימפיאדה אנחנו מדברים פחות או יותר על אותו סדר גודל. פריז ב-2024 נאלצה להוציא הרבה פחות מכיוון שרוב התשתית כבר הייתה קיימת. ועם זאת עדיין צד ההוצאות עלה על צד ההכנסות, גם בפריז.
0: כן. טוב, עדיין אירוע ספורטיבי, הרבה אנשים אוהבים כדורגל, בעיקר גם לראות דרך המסכים, זה כיף.
3: בוודאי.
0: כן, אז לכן זה באמת משהו גדול שקורה עכשיו. דוקטור תומר פדלון, חוקר כלכלה פוליטית באוניברסיטת תל אביב ו-INSS, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: אתה תראה את הכדורגל?
3: בוודאי. זה אירוע מרכזי של החודש, חודש וחצי הקרובים, כדאי לנו להצמד למסך. עם כל זה שהמונדיאל אולי קצת איבד מיוקרתו ויש הרבה משתתפות ואנחנו יכולים לדבר מפה ועד הודעה חדשה על האפקט הכלכלי, עדיין זה אירוע מרכזי, אירוע מקסים שכדאי לצפות בו, גם אם אנחנו לא חובבי, גם אם יש בינינו כאלו שהם לא חובבי כדורגל, כי הוא הרבה מעבר לכדורגל.
0: ברור. תודה תומר, להתראות.
3: תודה.
0: Итак, мой собеседник говорит о том, что в результате получается, что если проанализировать баланс доходов от спортивных событий такого масштаба, как чемпионат мира по футболу, то выясняется, что главная гарантированная прибыль остается у организующих мероприятий, организаций, в данном случае речь идет о FIFA, фактически они получают все доходы от продажи билетов, от спонсорства, от вообще всего, что связано с футболом, в то время как принимающие страны берут на себя огромный риск, выступая в этой роли, потому что, в общем, доходов они не получат. Единственные доходы, на которые они могут рассчитывать, это то, что называется сопутствующие доходы от ресторанов, от гостиниц, от вообще, так сказать, большого наплыва туристов. Но в данном случае мы можем говорить о том, что это действительно большой риск, потому что туристы, которые приезжают на такие спортивные мероприятия большие, это, в общем, турист вполне специфический, и он не приезжает как обычный турист, который действительно хочет хорошо провести время, который хочет все время питаться в ресторанах и жить в дорогих гостиницах. В данном случае такой турист, он уже потратил такие огромные деньги для того, чтобы приехать в эту страну и для того, чтобы посетить матчи, купил дорогие очень билеты на футбольные матчи, он будет экономить буквально на всем. Разумеется, ему нужно где-то жить, ему нужно чем-то питаться, но его голова будет занята главным образом тем, чтобы сэкономить как можно больше денег, поэтому то, что было раньше, что считалось, что принимающая сторона обязательно расцветет, если примет у себя такое огромное количество людей, это привлечет огромное количество туристов, то сейчас всем понятно, что нынешняя модель, о которой идет речь, при которой такая организация, как FIFA, получает львиную долю доходов от этого мероприятия, она просто не работает для принимающих стран. И в этом смысле понятно, что многие из них хотят провести такие мероприятия из других соображений, из политических соображений, из соображений престижа, некой легитимации. В этом смысле можно говорить о нынешнем чемпионате, чемпионате мира по футболу, президент Трамп, который очень любит находиться в свете так сказать, прожекторов, и что влияние, внимание привлечено к нему, ему это очень нравится, и он с большим удовольствием принимает сейчас чемпионат мира, в том числе и в США. Можно привести примеры других турниров. Например, в Катаре. Понятно, что для Катара это было очень важно. Они потратили огромные суммы денег для проведения чемпионата мира. Можно говорить о России, которая проводила чемпионат мира. И тоже, в общем-то, сказать, вопрос легитимации был далеко не последний. В этом смысле возможно, что все больше и больше проведение таких турниров будет в основном вызываться политическими соображениями, а не, скажем так, соображениями экономическими. Единственное, что и это в этом смысле характеризует и нынешний чемпионат мира по футболу, в тех странах, в которых уже существует инфраструктура для проведения подобных турниров, то есть есть стадионы, есть, так сказать, ну, база для того, чтобы принять большое количество людей, это будет сделать, по всей видимости, легче, и так это происходит и сейчас в Северной Америке, если мы можем привести в пример, опять же, другие страны, и в этом смысле можно говорить об Олимпиаде, которая тоже является очень крупным событием, которое является достаточно экономически тяжелым для принимающей страны. То есть то, что в России зимняя Олимпиада проходила в городе Сочи, который является, наверное, одним из самых теплых городов этой страны. И, конечно, это потребовало огромных вложений. 50 миллиардов долларов Россия потратила на то, чтобы все там построить в Сочи для проведения зимней Олимпиады. В Катаре было то же самое. Но в Катаре, как мы знаем, денег много, о них просто, в общем-то, и не считают. В Париже Олимпиада проходила уже, как правило, на базе существующих объектов инфраструктуры, поэтому французам пришлось потратить меньше на проведение этого мероприятия. Но в целом, если подводить итог, то можно сказать, что это в любом случае огромное событие. и привлекает оно очень-очень много людей, даже если вы не являетесь поклонником этой футбольной этой игры, то, наверное, все равно будете смотреть футбольные матчи, потому что это действительно главное событие нынешнего лета, главное спортивное событие нынешнего лета. Я тоже буду смотреть футбол, говорит Томер Федлон, доктор Томер Федлон, исследователь политической экономики, Тель-Авивский университет и Институт национальной безопасности.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
0: Театр Геша представлен в 15 номинациях театральной премии Тель-Авива. Яффа – это премия, учреждена мэрией в нынешнем году как новая ежегодная награда для ведущих театров Тель-Авива. Спектакль «Души» представлен в 7 номинациях, «Мамаша Кураж» и ее дети в 5, «Крум» в 3. В категории «Спектакль года» представлены сразу две постановки Гешера, «Души» и «Мамаша Кураж» и ее дети. И есть еще масса номинаций: «Актриса года», «Актер года», Евгения Додина и Ариэль Бронс. Пьеса Руи Хэна «Души» номинирована в категории «Лучшая пьеса». В категории «Лучшая сценография» я просто читаю даже не все, что есть, но уже, как было сказано, 15 номинаций. «Лучшая сценография» — Иран Ацмон, «Души» — Михаил Кроменко, «Мамаша Кураж» и ее дети. «Особая гордость театра» — молодые актеры театра Гешер, Полина Пахомова, играющая в Круме, и Никита Гольдман, «Мамаша Кураж» и ее дети. Они номинированы в категории «Прорыв года». У нас на линии Полина Пахомова. Здравствуйте, Полина, доброе утро. Алло, алло. Да, мы еще, я так понимаю, что где-то у нас провисла эта связь. Сейчас попытаемся связаться с Полиной. Да, Полина, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте, слава богу, есть связь. Полина, мы вас поздравляем. Номинация в категории «Прорыв года».
4: Спасибо, спасибо, мне очень приятно.
0: Да, и вы играете в спектакле «Крум». Расскажите, знаете, спектакль вышел, по-моему, год назад, и как-то вот сразу вот эти войны все, значит, одна за другой. Я думаю, что есть повод сейчас рассказать об этом. Это фактически опера, да, спектакль-опера по пьесе Ханоха Левина.
4: Да, это очень интересная интерпретация молодого режиссера Золотовицкого, Лёши. Мне кажется, это очень интересный взгляд вообще на этого автора. И для нас это было новое что-то, потому что мы никогда не работали с израильскими авторами еще. Ну, для меня, во всяком случае, для Никиты Гольдмана. Вот. И нам было страшно интересно соединить весь спектакль только, с одной стороны, как будто бы в песне. Это же песня, там, мюзикл-опера, но при этом играем мы все как будто бы это драматический театр. То есть мы... это не опера-опера, и это не театр-театр. Это такой микс жанров, который я очень полюбила в этом спектакле.
0: Как вам вообще, так сказать, текст Ханоха Левина показался? Я спрашиваю это, ну, всех актеров, которые играют в пьесах Левина, потому что, ну, мне самой, например, заняло довольно много времени, как бы, понять эстетику Левина, дойти и полюбить ее. Как вы восприняли?
4: О, это был невероятно интересный взгляд, как будто бы, но на его глазами, на людей, живущих здесь. Это чуть-чуть сарказм, чуть-чуть и там много юмора и очень много боли какой-то внутренней, он смешивает это. И они, с одной стороны, не классические, как будто бы тексты. Есть и очень острые моменты, как будто наглые, открытые. И это... Ну, я не знаю, как одним словом не опишешь. Это был страшно интересный процесс, потому что в конце концов мы это все очень полюбили, потому что все его персонажи необыкновенные. Они — это необычные люди, каждый со своим каким-то перцем внутри.
0: Да. Скажите, а как вообще играть на иврите? Насколько это представляет сложность для нового репатрианта?
4: На самом деле... Нет, сначала было это очень сложно. Вот так скажем, я не буду врать. Это очень сложно. Я не скажу, что это легко и все всегда удается. Я очень переживаю каждый раз, когда выхожу. В принципе, переживаешь перед выходом на сцену, а тут вдвойне, наверное. Но как оказалось, что это возможно. И возможно даже где-то уловить мелодику и как-то сжиться с этим. Мне стало в какой-то момент даже легче, чем я думала. Поначалу было очень тяжело.
0: То есть нужно было просто заучить роль, нужно всегда понимать, о чем вы говорите.
4: Это обязательно, обязательно. То есть даже не то, чтобы заучить ее, а скорее именно вот понять нюансы языка, все там вот окончания, почему именно так строится предложение, как будто его почувствовать этот язык. Когда ты больше в это вливаешься, то ты уже легче, как с большой любовью это все происходит.
0: Угу. Полина, давайте вы расскажите нам о себе. У вас такая, несмотря на молодость, довольно интересная биография. Вы родились во Львове, да?
4: Да.
0: В театральной семье.
4: Да, да, да, да. Моя мама заслуженная актриса Украины и России, папа заслуженный деятель искусств. Дедушки и бабушки у меня еще.
0: Тоже актеры.
4: Да.
0: Понятно. То есть уже, так сказать, такая династия целая. И вы выросли в Томске.
4: Да.
0: Угу. А потом Москва,
4: в
0: да?
4: Потом. Да, потом я поступила в ВГИК сразу после школы и уже уехала и жила в Москве до окончания. Потом поступила в театр, ну не сразу, я работала у Дмитрия Анатольевича Крымова один год, у Виктюка один год, потом поступила в театр «Современник» и до начала войны работала там, собственно.
0: Да,
4: уже здесь.
0: А потом приехали сюда, и как складывалась здесь ваша театральная как бы жизнь?
4: Ну, изначально я вообще ехала и не сильно знала, хотя у меня сестра, моя актриса тоже, Ксения Рабинович, она здесь живет много лет, вот, и понятно, что страна не очень большая, и поэтому непонятно, как русскоязычной актрисе, там, не в 15 лет, да, там, не совсем, когда ты молодой, приехать и работать, это, наверное, сложно, поэтому я подумала и решила, что, наверное, не получится, наверное, уже надо завязывать с актерством, поиграла я в «Современники», раз решила менять жизнь, но, может быть, и поменяю профессию. И первый год я не сильно как-то дергалась, я пыталась выучить язык, понять, где я нахожусь и так далее. И вообще думала, что не буду актрисой. Потом потихонечку... в общем, не очень у меня складывалось до Гешера. То есть я работала на разных работах, ну, вот всякие вот такие репатриантские вещи пришлось пройти. Не буду лить розовую краску, что все было очень хорошо. По-разному. И очень тяжело тоже было. Но все-таки сердце мое стремилось в театр, поэтому меня заинтересовало, что здесь происходит, что здесь. Мне сказали про Гешер. То я пошла, встретилась с Леной. Потом Фулкра. Она меня познакомила с Фулкра, на самом деле, с Дашей Шаминой, которая потом вот мы сделали достаточно продолжительные проекты и много разных спектаклей на русском языке, кабаре, такие яркие. Я думаю, что запоминающиеся спектакли многие нас помнят и знают тоже, протестные. Ну и Гешер. Собственно, большой театральный пока у меня нет истории здесь.
0: Да.
4: Вот это Фулкр и Гешер.
0: Смотрите, видите, как бы есть номинированы на такую престижную, хоть и новую, но понятно, что престижную премию, потому что все-таки главные театры, конечно же, в Тель-Авиве, да, что уж там говорить в Израиле. Но у вас есть тяга именно к музыкальному театру, то есть вы вот и кабаре, Фулкро, и вот здесь вот музыкальный спектакль.
4: Я думаю, что у меня просто есть возможность это делать в первую очередь. Ну ладно, нет, во вторую. А в первую я, да, это люблю. То есть я себя не оппозиционирую как там, певица, но я точно поющая актриса. И всегда так было. Я работала в очень многих мюзиклах и в Москве параллельно там «Современнику». И в музыкальной истории я это очень люблю. И режиссеры меня берут, потому что, наверное, я это как-то умею. И оно так сложилось еще. Мне тоже задавали вопрос, почему кабаре? Почему сейчас везде кабаре? Просто мне кажется, что эта форма на данный момент лучше всего может показать вот этот абсурд происходящего, когда в какой-то очень драматический момент это звучит какая-нибудь дикая музыка, это все вот очень яркая форма, потому что вот уже страдать просто без каких-то внутренних переворотов невозможно. То есть это не про веселье кабаре в данном случае. И вообще, и это опера не про веселье. Знаете, как я последнее скажу, нам в институте говорили, ты начинаешь петь только там, когда ты уже не можешь говорить. То есть когда тебя захлестывает какая-то эмоция. То есть музыкальное какое-то произведение всегда в спектакле говорит о накале страстей. И я думаю, что это просто про наше время сейчас. Поэтому все поют везде.
0: Да. Я с вами согласна абсолютно. Полина Пахомова. Я только отмечу еще, что я не сказала, по-моему, что композитор Ави Бениамин, который написал музыку
4: к Рому, да, шикарный,
0: основатель театра Гешер, он тоже номинирован на премию, на театральную премию Тель-Авив-Яфо за в категории «Лучшая музыка к спектаклю». Поэтому всем, кто еще не смотрел Крум, то обязательно...
4: Да, приходите.
0: Да, нужно это сделать, это просто обязательно. Полина Пахомова, огромное спасибо, успехов и, в общем...
4: И вам.
0: Да, я думаю, что не последний раз мы
4: Благодарю
0: с вами встречаемся.
4: Вас.
0: Всего
4: Надеюсь.
0: Хорошего.
4: Хорошего дня. До свидания. До свидания.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Іврит для души з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Ларисы из Петахтиквы. Почему в Биньяне Гитпаэль меняется буква ТАВ или сдвигается, или меняется? Что с ней происходит? Спасибо, Лариса. В принципе, я об этом уже неоднократно рассказывала, но я расскажу снова, потому что, может быть, кому-то это все равно будет полезно. Может быть, кто-то еще не слышал. Процессы, которые происходят с буквой ТАВ, называются ассимиляцией. На иврите «гидамут» от слова «доме» – «похожий». Да? То есть ассимиляция – это уподобление. Существует у нас два вида ассимиляции. Ассимиляция полная, которая называется «гидамут млеа», и ассимиляция частичная по какому-либо признаку – «гидамут хелькит». Что значит частичная ассимиляция, что значит полная ассимиляция? Частичная ассимиляция – это когда звук под влиянием соседнего звука не полностью превращается в него, а какую-то одну его черту заимствует. Например, он становится тоже звонким, или он становится тоже близким к гортани, или он становится тоже находящимся, допустим, в середине или ближе к гортани, или наоборот впереди, если мы говорим о гласных звуках. А полная ассимиляция – это когда звук становится полностью таким же, как его сосед, и сосед его поглощает. Теперь, кто у нас, какие звуки у нас подвержены ассимиляции? Это звуки, которые находятся по той или иной причине в слабой позиции фонетически. Что касается гласных, там у них своя отдельная песня. А что касается согласных, то есть три согласных, с которыми это может произойти. Это согласный нун, когда он находится либо на первой позиции в корне и не сопровождается гласным звуком. Например, на фаль там есть гласный, а и-поль, ин-фоль как бы нету. И вот этот нун, он ассимилируется полностью, он превращается в соседний пэй, и пэй его поглощает. Или ют, который может, только цадик может его поглотить, если он стоит перед ним и тоже не сопровождается гласным. Например, корень ют, цадик, бет. Да, яцив – это стабильный. А как будет стабилизировать? Ле-яцев. Но есть еще не стабилизировать, а просто поставить. Ле-га-цив. Почему? Потому что тоже ют там не сопровождался гласным, он превратился в соседний цадик, и цадик его поглотил. Это называется гавляат и цур. И происходит это гавля в качестве, в результате полной ассимиляции, то есть гидамут млеа. Это в корне. Теперь в приставке нун, допустим, приставка биньяна нифаль, если она не сопровождается гласным звуком, то она тоже может поглотиться. Например, ли, не лигинханес, а лигиканес. Нун, да, он нихнас, мы видим этот нун. А в гиканес этот нун ассимилировался, и каф поглотила его. Но мы сейчас говорим не об этом, а о букве тав, приставке биньяна гитпаэль, которая тоже, когда она не сопровождается гласным звуком, то она находится в слабой позиции. И поэтому с ней происходят разные вещи. Если у нас корень начинается с букв ТАВ, ТЭТ или ДАЛЕТ, этих слов не очень много, надо сказать, то происходит полная ассимиляция. Допустим, был у нас корень тамар. Тавмем рейш, обозначающий что-то поднимающееся, высокое. И когда мы говорим, что дым поднимается от костра. Гашан мит тамер меамедура. Поэтому тамар поднимающийся, мит тамер. И тав, который от гитпаэля, сливается с тем тав, который корневой. Или, допустим, но тут они были вообще две одинаковых буквы тав. Допустим, корень тет гейрейш, тагор, чистый. Как мы скажем, очищаться? Легит тагер. Тав ассимилируется с тет. Тет его превращает в себя и поглощает. Точно так же далит. Легит дабек. То есть там звучат две буквы. Легит дабек, легит тагер. Но тав не пишется, он проглочен, следующий согласный. Это полная ассимиляция, гидамут млеа. А как же происходит частичная ассимиляция? Есть три таких ситуации в биньяне гитпаэль. Во-первых, если первая корневая буква – это шин, самых или син. Что происходит тогда? Эти буквы более сильные, они не ассимилируют тав, но они его выталкивают, становятся на его место, а, соответственно, тав идет назад. Поэтому, допустим, у нас есть корень седер, и получится не гит садер, а гистадер. Он улаживал что-то, он с кем-то ладил, он устраивался, да, гистадер вместо гит садер. Корень, естественно, самых далит рейш, то есть тав не является корневой буквой, она приставка хитпаэля. Аналогично, допустим, корень самых пейрейши, хистапер, подстригся. Самых юдмем закончился, хистаем. Самых пейкуф, он чем-то довольствовался, да, ему было маспик, хистапек. Самых айнрейш, да, он овладел, набросился и овладел, хистаэр, это такое военное обычное слово. Дальше, когда шин есть, шин мем шин, пользовался, хиштамеш. Опять, шин влезла раньше. Шин ламет бет, он вписался куда-то, хишталев, тальмид хадажи хишталев бакита. Да, то есть он вписался, он стал своим. Допустим, шин далит ламет, он старался, хиштадель. Шин айн ламет, он кашлял, хиштаэль. Шин зайн фей, загорал, хиштазев. Шин каф рейш, опьянел, хиштакер. Из син в основном есть глагол хистакер от корня сахар, то есть он зарабатывал. Мы можем сказать гервех, а можем сказать гистакер, быка могу мистакер. Это слово немножечко устаревшее, но все равно где-то употребляется. То есть, когда корень начинается с шин самых или син, то они выталкивают тав, становится на его место, а тав идет назад. Это называется сикуль и цурим, дословно перекрест согласных. Далее, что же происходит, когда корень начинается с буквы зайн? Зайн, звук «з», он звонкий, а тав глухой. И этот зайн влияет на тав тем, что он не только выталкивает его, он еще и делает его звонким. Если вы помните, какая звонкая пара у буквы «т», «д», да, «д-т» по глухости, звонкости. И поэтому тав гитпаэль не только уходит назад, а еще и превращается в далед. Допустим, если мы возьмем корень зайн, куф, нун, закен, то как мы скажем, состарился, гиздакен. Зайн мем нун, зман, да, как мы скажем, что он подвернулся случайно под руку, гиздамен. Зайн рейш зайн, торопился, гиздарез. Зайн нун бет, от слова занав, хвост, ходил хвостом за кем-то, гизданев, ахарей мишу. Или, допустим, корень зайн айн, зайн айн, потрясение какое-то, гизда азеа, он был потрясен в отрицательном смысле, он был в ужасе. Теперь, Это частичная ассимиляция гидамут хелькит б колиют. И теперь самый необычный случай, когда корень начинается с буквы цадик. Дело в том, что цадик в древнем иврите звучал не так, как мы привыкли сегодня, а он звучал очень близко к гортани, ц, вот так вот где-то. Такие согласные называются на иврите ицурим нахатсиим, потому что нахац – это лахац, это придыхание. Отсюда, например, у нас есть слово нахуц, то есть жизненно необходимо. И вот этот цадик не только выталкивает тав, он еще превращает его в тет, потому что это тоже т, но это тоже был ицур нахатси, который произносился с придыханием рядышком с цадиком. И какие же глаголы у нас есть из этого корня? Допустим, корень цадик ламет мем. И, как мы скажем, фотографировался гицталем. Гей цадик тет ламет мем. Тав превратился в тет. Цадик далит куф. Оправдывался гицтадек. Опять через тет. Цадик рейш фей. Присоединился гицтареф. Цадик айн рейш сожалел. Гицтаэр. А не мицтаэр, очень известное слово ходовое. Или, допустим, четырехбуквенный корень цадик мем, гицтамцем, то есть сократился. Вот такие, собственно, явления происходят в Биньяне Гитпаэль. Сейчас я только еще раз напомню вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Около полутора часов назад в районе Галилейского выступа прозвучали сирены воздушной тревоги в связи с проникновением вражеского летательного аппарата. В армии сообщили, что цель была перехвачена. Пострадавших нет. Тем временем пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации жителей 20 деревень на юге Ливана перед нанесением удара израильскими военными. Официальное информационное агентство Ливана сообщило об одном погибшем в результате удара беспилотника по деревне Мараке, расположенной недалеко от Тира. Накануне в районе действий израильских войск на юге Ливана была перехвачена подозрительная воздушная цель. Кроме того, на территории Израиля было зафиксировано падение еще одной подозрительной воздушной цели. Пострадавших не было. Об этом сообщили корреспонденты КАН Лиран Аарони и Итай Блументаль. Глава местного совета Метулы Давид Азулай заявил, что так называемая «красная черта» была пересечена как этой ночью, так и сегодня утром. Речь идет об обещании властей отвечать на каждый обстрел Израиля ударом по району Дахи в Бейруте. К сведению премьер-министра, министра обороны и пресс-секретаря ЦАЛа, уже 12 перехватов, а вы молчите. Снова летательный аппарат был сбит над Метулой, а не на территории Ливана, как утверждаете вы. Вот так выглядит руководство, находящееся под давлением и президента Соединенных Штатов, и Хизбаллы. «В заявлениях вы чемпионы мира, а по результатам третья лига», заявил глава совета Метулы в интервью корреспонденту КАН Хену Бияру. Официальный ливанский источник сообщил телеканалу «Аль-Маядин», что пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится в Вашингтоне через 9 дней. По словам источника, к ливанской делегации присоединятся военные представители для обсуждения районов, из которых ЦАЛ будет постепенно выводить свои силы одновременно с развертыванием там ливанской армии и введением ограничений на вооружение в этих районах. По сообщению источника, после того, как Израиль выступил против того, чтобы город Бен-Джбейль стал первым таким районом, стороны договорились, что им станет город Набатия. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. За последние часы в медицинский центр Цафон поступили 11 человек, пострадавших в результате нападения шакала. Среди них трое несовершеннолетних. 10 пострадавших уже получили медицинскую помощь. Заведующая приемным отделением доктор Ноа Шаха Мадари сообщила корреспонденту КАН, что после укуса, царапины или тесного контакта с диким животным необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти вакцинацию. И в завершение о погоде, до воскресенья существенных изменений не ожидается. В понедельник небольшое похолодание, на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья, возможно, морось. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в районе Мертвого моря 35, в Эйлате 38 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров, ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы и обещали, анонсировали новая встреча, новый гость, гостья. Интереснейший, на мой взгляд, собеседник, который, как выяснилось, в студии, в любом нашем местонахождении радиостанции «Река» и теперь «Канрек» еще никогда не была. Тем это ценнее, на мой взгляд. Вспоминаю одну из книг моей собеседницы. Назову ее сегодня «Человек, пишущий» в данном случае, как еще иначе. Дина Рубина, очень рада вас видеть с нами здесь сегодня. Здравствуйте.
3: Всем привет, Танечка. Вы не представляете, как приятно сидеть и разговаривать с вами, так сказать, напротив вас и видеть вашу реакцию по лицу. Не только
2: согласна,
3: по телефону.
2: Согласна, взаимно. Тем более, что мы с вами за годы уже достаточно много разговаривали, перехватывая инициативу, вспоминая что-то, эмоции, что всегда ценно. Очень много есть вопросов и от меня, и от слушателей, ваших читателей в данном случае. Знаю, что вы, как рассказывали не раз, начинаете свой рабочий день, не знаю, как сейчас, возможно, что-то изменилось, с такой вашей ежедневной зарядки, как писателя, как пишущего человека, как интеллигентного человека, страницы Бунина, Набокова, Чехова, Довлатова. Есть что-то другое сейчас?
3: Вы знаете, сейчас я все-таки поднимаюсь и чищу зубы.
2: Ну, хорошее начало, логичное.
3: Начало. Нет, до кофе не начинается никакая жизнь. У меня, знаете, кофе – это святое, и с этим не попишешь, и не попляшешь, и не поспоришь. Вот. Но на самом деле, понимаете, кто-то мне из писателей, я не помню, кто, кажется, Войнович говорил, что или Люся Улицкая недавно сказала, знаешь, я вышла на пенсию, сказала она. Ну, просто, ну, я же имею право, я вышла на пенсию. Я говорю, над чем ты работаешь? Она говорит, я вышла на пенсию. Ну, я думаю, что немножко, так сказать, преувеличила. Я думаю, что писатель – это действительно человек пишущий. И мне кажется даже, что вот этот процесс складывания букв в слова – это процесс, стабилизирующий давление. Потому что я сейчас проездила 5 стран, 12 городов, совершила 4000 километров на машине по Европе.
2: Серьезное путешествие.
3: Да, да, да, и это было действительно путешествие, было очень интересно, было очень и полезно, и, ну, знаете, все-таки писатель – это человек не только пишущий, им подворовывающий слегка.
2: И наблюдающий,
3: и подцепляющий, и, в общем, такое, ну, джентльмен в поисках, конечно, словечка. Вот, но, тем не менее, все-таки, знаете, вот с давлением было плоховато. Вернулась, последняя отбарабанила выступление в Лимассоле на Кипре, и все стабилизировалось.
2: Дина, вот поскольку вы сейчас полны вашими впечатлениями после вашей поездки, что она собой представляла? Какой была эта публика, которая ждала вас сегодняшнего, этого года?
3: Вы знаете, Таня, это очень многоплановый вопрос, многоярусный, и отвечать, наверное, да, надо многоярусно. Знаете, в принципе, конечно, в каждом городе, в каждой стране, скажем так, это чуть-чуть другая публика. Но на самом деле мы-то с вами знаем, вы просто как человек тоже, имеющий дело постоянно с публикой, вы знаете, что в Аш-Доде публика одна, в Хайфе совершенно другая, а где-нибудь в Кирьят-Малахе она абсолютно третья. Да? И вот больше всего мне понравился Люксембург.
2: Хорошее место.
3: Ну, во-первых, я бывала там, бывала, но тут, в общем-то, собрался полный зал, и я поняла, что события последних лет, что в Европе, что у нас, они как-то отразились на количестве публики и на качестве публики, и на качестве читающей публики. Там было очень много интересных встреч. Иногда ко мне подходили израильтяне. Они всегда представляются израильтянами. Мысленно я про себя добавляю бывшие израильтяне. Иногда очень жалуются на антисемитизм в Европе. И я держу себя, можно сказать, за язык, буквально, как на какой-нибудь средневековой гравюре, грешник, которого жарят в аду, я держу себя за язык, чтобы не сказать: ребят, так возвращайтесь и носите свои звездочки, наши замечательные снежинки шестиконечные, носите на груди свободно в каком-нибудь Тель-Авиве или в каком-нибудь Нативоте.
2: Когда вы встречаетесь с публикой в разных странах, внутри нашей страны, я вспоминаю эпитет, характеристику, которую вам же подарил ваш близкий друг Игорь Миронович Губерман, которого мы тоже обожаем. Выступальщица, он так о вас высказывается. Это очень хорошо, вкусно звучит. Вы действительно вот настолько чувствуете себя хорошо в этой ипостаси, потому что вы же очень по-разному выступаете. очень по-разному. Как вы себя чувствуете в этом?
3: Танечка, я начну опять с Игоря Мироновича Губернатора.
2: С удовольствием.
3: Потому что, да. Как он говорит, мы же с тобой гастрольбайтеры, говорит он. И я помню, что однажды перед какой-то моей гастролью он позвонил и сказал, ну что, чемодан собрала, книжки-то что-то надписала уже, что кому и как. А я тут про нас с тобой стишок написал. И прочитал по телефону, не найдя нас в толпе соискателей, ожидающих высшую суду, Бог не только послал нам читателей, но еще расселил их повсюду.
2: Прекрасно.
3: Да.
2: Прекрасно.
3: Вот. Понятно, что выступающий человек, он отнюдь не всегда сангвиник, он отнюдь не всегда хочет вот выступить немедленно, выскочить на сцену под софиты и бряцая, так сказать, браслетами, кольцами, накрашенными ресницами и прочим, начинать развлекать публику. Нет, нет. Самое мое большое счастье, когда я утром просыпаюсь, и знаю, что мне никуда не надо сегодня ехать и никуда не надо идти. Но я как солдат на марше, когда я

0: волна, идущая из зала. Иногда бывает это очень теплая волна. Вы знаете, вот у меня мама была преподавателем, заслуженным учителем и так далее. И вот она всегда говорила, что собой представляет класс. Никто не знает, по каким законам собирается вот эта общность под названием 9А класс или 9Б. Она говорит, захожу я в 9А класс. Там почти все хорошисты, отличники. Но такая прямо публика подобралась. Они конспектируют. Просто головы не поднимают. Вот. И мне так скучно. Она говорит, ну, тут они ни вопросов не задают, быстренько конспектируют. Она говорит, я не могу дождаться, когда прозвенит звонок. Прихожу в 9Б на следующий урок. Так. Там в основном троечники. И им все интересно. И они начинают разговор как-то совершенно не об этом, а я им вкручиваю тему, а они задают еще что-то и так далее, и так далее. И она говорит, говорила мама, никогда не отпускают меня на перемену. Я чаю не могу попить. Обязательно окружают и еще вслед что-то спрашивают. Это класс, она говорит. А там, ну, собрались такие вот аккуратные, воспитанные ребята.
1: Диночка, вопросы есть разные, как я и предупреждала. Знаю, что у вас, разумеется, как у каждого из нас, есть имена, фамилии тех, на кого вы, возможно, ориентировались, которые повлияли на вас совершенно в разные десятилетия. Знаю, что вам очень нравилось творчество ушедшего уже Бориса Хазанова.
0: Да, очень.
1: Потрясающего, на мой взгляд,
0: эссеиста. Великолепного прозаика-мыслителя.
1: Мыслителя самого настоящего, мыслителя, да. Я читала тоже его, и он очень интересно высказывался, и в частности об эмиграции, о том, что мы все проходили, называя это репатриацией для себя. И знаю, что и кого вы ценили и в прошлом, но хотела бы именно спросить, потому что это вопросы радиослушателей тоже. Если говорить о так называемых отечественных мастерах, писавших на русском, кого бы вы выделили?
0: Вы знаете, Танечка, ведь жизнь длинная. Жизнь длинная, человек все время меняется. И я такой чтец. Вот у меня, знаете, внук и внучка. Вот внучка, она вполне востренькая такая, умненькая девочка и симпатичная, я ее обожаю, конечно, а внук чтец. Вот он, если приходит к нам там отсидеться часа полтора, то он с книжкой обязательно. В школу он приходит с книжкой обязательно. Он чтец. И я была такая, знаете, вот, ну, как это вот
1: это на иврите называется? Это ведь он, вы мне давали интервью по поводу «Белой голубки Кордовой». Это же он вам сказал о том, что переведена.
0: Да, это же было с ним история. Вот, да, по парню 12 лет, тэквондо, там все в порядке, шахматы, но вот чтец. И у него нос всегда должен торчать в книге. И я понимаю, что с ним как бы вот будет в порядке вот в этом смысле, да? Он не уйдет никуда в сторону, куда надо. Так вот я была вот таким вот... слушайте, на иврите есть слово такое презрительное. Хнун, да?
1: Вы его запомнили.
0: Да. Вот, поэтому, конечно, я читала в разное время. Я там выросла в юности, не в юности, в подростковом возрасте.
1: Но в журнале «Юности» вы тоже выросли, где вас опубликовали. Это дело было.
0: Да, кстати, да, потому что я ее сначала читала журнал «Юность». И в этом смысле я была вполне такой, знаете, советской читательницей с неким уклоном в творчество Алексина. Там мой брат играет на кларнете и прочее.
1: Эти три томика у нас стоят до сих пор.
0: Да, совершенно точно. Вы знаете, ведь я в последние годы жизни Анатолия Георгиевича, мы подружились.
1: Мы подружились.
0: Мы здесь были довольно близки с ним в том смысле, что когда я работала там в Матнасе, я устраивала ему выступления, и он, когда был уже очень старенький и слабый, но был совершенно замечательный собеседник, он мне звонил иногда. И мы просто говорили о жизни, о смерти, о любви, о литературе. Он был потрясающий собеседник. И по жизни очень мужественный человек. По жизни. Понимаете? Вот. Так что по поводу писателей. Да, это вот шло так по разным ступеням моего взросления. И понятно, что я сейчас даже не назову всех писателей.
1: Знаю, но что интонация, вы как раз выделяли. Интонация. Вам очень нравился Искандер.
0: Ну, Искандер, это
1: Искандер
0: один,
1: удивительный.
0: Искандер — это один из моих учителей, да. Хотя он понятия не имел. Мы с ним познакомились уже на склоне его лет, и он говорил какие-то приятные слова. Для меня это было просто как зарево, знаете, как просто как северное сияние, когда он сказал пару приятных слов для меня. Для меня это

0: было очень важно. Вот. Ну, и поэзия, и... Вы понимаете, называть сейчас эту плеяду, там, Левитанский, Самойлов, Сухарев, Акуджава и так далее, мы все на этом выросли. И понятно, что я знала миллионы там стихов наизусть, когда была еще память и так далее. Вот, естественно...
1: А если говорить об Войнович, Аксенов, я сейчас как раз вспоминала, вы когда говорили о Зареве, об ощущении от искандеровской интонации, я вспомнила свое знакомство, не веря тому, что я разговариваю с этим человеком, в тот год, когда он ушел. Я делала большое интервью с Владимиром Войновичем и поражалась тому, как он говорит. Понятно, что я уже читала его до того. Это совершенно потрясающее ощущение, которое ты потом так бережешь и помнишь.
0: Танечка, это ощущение настоящести, подлинности всего личности. Подлинность личности. Потому что есть люди, которые великолепно говорят, и ты с ними говоришь, и даже восхищаешься, может быть, каким-то остроумным словцом. Все. Здесь человек может говорить медленно, спокойно, не ярко, но глубоко и по-настоящему ценно вот для тебя, для собеседника.
1: Американская литература ведь тоже произвела на вас в свое время впечатление, как на многих, я думаю.
0: А знаете, мне повезло, я просто училась в такой школе странной. Это была такая школа для одаренных детей при консерватории, при Ташкентской консерватории. А, и классы там были странные, да, потому что там училось, там, я не знаю, 14 девочек и 2 мальчика, например, класс такой, да. И была учительница литературы, которая прощала мне незнание русского языка. Я его до сих пор не знаю. Я не знаю грамматики.
1: Вы говорите это.
0: Я не знаю разницу между сложно сочиненным и сложно подчиненным предложением. Я просто всегда знаю, где поставить запятую, потому что, ну, видимо, это врожденное. Или начитанное. Знаете, вот антиквары говорят насмотренность. Вы отличите фирму Мейсон от фирмы Розенталь, а в чем суть вообще? Ну, даже без клейма. Насмотренность. Вот. Начитанность. А учить правила я как-то не считала нужным, вообще была скверной ученицей. Вот. Но вот Маргарита Сергеевна, она вела семинар такой, я даже не знаю, как это назвать, такой был урок раз в неделю иностранной литературы. И вот там было все. И там было «Над пропастью воржи», и там был Стейнбек, и там был Фолкнер, и все вот это было там в нужный возраст, 15, 16, 17 лет. Поэтому, когда однажды мои друзья пригласили меня на ужин в Москве, и там присутствовала Маргарита Яковлевна Райт-Ковалева, и было ей за 90, переводчица блистательная, Селлинджера «Над пропастью воржи». Меня потом попросили отвезти ее домой, и я везла ее домой на метро «Аэропорт», там у нее была квартирка. Вот, и она всю дорогу объясняла мне, абсолютно застывшей от изумления, наслаждения, вообще я таяла от восторга, что рядом со мной Рита Яковлевна Райт-Ковалева, она потрясающе мне объясняла, как она подыскивала к неприличному слову Холдена. Ну, там, предположим, он все время употреблял там «бля» или что-то такое. А все это... И она искала полгода и нашла слово «липа». А все это «липа». Помните, он говорит? Ну, в общем, это «липа».
1: Да.
0: Понятно, что это советский вариант. Понятно, что многие наши ребята, эмигрировав, объясняли мне, что это совсем другая книга. А все-таки мы-то выросли на ней.
1: Безусловно, безусловно. Мне кажется, что вы с вашим чувством тональности в разных ваших произведениях, мне кажется, что на это в какой-то... мере, может быть, повлияла ваша консерватория, ваше ощущение музыки, темпа, кода, вот, что это играет свою роль, ритм потом, в том, чем вы занимаетесь сейчас.
0: Это я потом поняла.
1: Серьезно?
0: Я поняла потом. Я сначала сражалась с музыкой, я очень сражалась.
1: Родители этого хотели? Вашей жизни в музыке?
0: Да, родители моего поколения, вашего уже не так.
1: Да.
0: Вы моложе. В гораздо.
1: Моих родителей хватило нам только первые 3 класса моего.
0: И это было достаточно. И это было достаточно. Сказала следующую фразу, и я ее запомнила, конечно, и где-то даже использовала в каком-то романе. Она сказала, если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, неважно какую, то вырабатывается чувство языка. Вы не представляете, как это точно. Вы не представляете, как это точно. Я помню заседание совета редакторов в издательстве узбекском «Ёж-гвардия», когда кто-то выступал и кричал, что вот, это ужас, мы совершенно не даем современных писателей, имея в виду себя, потому что он тоже писал книги, имея в виду себя, это ужасно, ужасно, не дают вот ходу и так далее. Посмотрите, а «Три мушкетера» Дюма вышли тиражом 500 000 экземпляров. И Петр Иванович Тартаковский, блистательный совершенно литературовед, профессор Иерусалимского, Ташкентского университета, он сказал, ну, книжка-то хорошая, сказал он. Так вот, «Три мушкетера» я знал наизусть. И, между прочим, переведена книга была прекрасна. Вообще, Институт советского перевода – это особая, отдельная тема.
1: Прототипы. Знаю, что многие ваши близкие, совсем близкие люди стали таковыми, в общем, персонажами практически в разных совершенно произведениях.
0: По неволе.
1: Они, в общем, как-то смирно уже относятся к этой теме, к этой ситуации. Но есть люди, которые себя потом, конечно, узнают издалека в разных ваших произведениях, как, например, в том же «Синдикате».
0: Ну да, и мне кажется, это напрасно, потому что на самом деле действительно реальных прототипов существует у меня два. То есть это действительно люди, разговоры, с которыми я записывала, ну, естественно, передавая потом на странице книг немножко иначе, но, да. Но все равно по сути, знаете, по теме и так далее. Это в романе «На верхней Масловке» скульптор Нина Ильинична Низгольдман стала прототипом старухи Анны Борисовны Скульпторова-то. Это действительно Нина Ильинична Низгольдман была прототипом. Я очень боялась, как она воспримет, но она как бы подписала выход в свет в «Советском писателе», в издательстве «Советский писатель» эту книгу, уйдя из жизни в возрасте 98 лет. Вот. Вот она была прототипом. А еще прототип у меня живет в Бершеве. Это замечательный мой друг Володя Гомеров, который стал прототипом героя в книге, в романе «Маньяк Гуревич». Вот. И это действительно, это, знаете, интересно, как книги возникают. Просто время от времени мы встречались, и Володя рассказывал то одну байку о себе, то другую. Знаете, существует разное чувство юмора у людей. Бывает совершенно замечательное чувство юмора, очень острое. По-разному человек воспринимает реальность. Иногда ты восхищаешься, иногда это словесное какое-то чувство юмора. Но бывает редчайшее чувство юмора, когда человек рассказывает о себе какую-то историю, представляя себя абсолютным идиотом. И это, мне кажется, вершина вот этого чувства юмора. И вот так мы встречались с Володей, он мне что-то такое рассказывал, иногда о детстве, иногда о какой-то своей службе на скорой помощи. В какой момент я поняла, что это книга? Я не помню.
1: Это удивительно,
0: да.
1: Удивительно.
0: Ну, так или иначе, мы стали как-то говорить об этом. И я написала, и вышла эта книга в свет, и я подарила Володе. Он даже прослезился. Ему было так приятно, что время от времени он звонит и говорит, Дин, давайте напишем вторую книгу. Я знаю, что вы мне изменили с другим романом.
1: О, вообще, действительно, откуда что берется? Конечно, вам это огромное количество раз задают этот вопрос о причинах и каких-то толчках, поводах, откуда появляется у вас эта идея, что так должно быть, и это будет в этой книге, этот сюжет. Вы, конечно, знаете этот пример, как появилась «Боярыня Морозова», я имею в виду картина.
0: Конечно, «Ворона на снегу».
1: «Ворона на снегу», Суриков увидел. Все. Я знаю, что у вас есть очень интересная история с появлением вашей книги о канарейке. Тоже своеобразный.
0: Это тоже «Ворона на снегу».
1: Да, то есть да,
0: на самом деле это просто брошюрка, зеленая брошюрка с изображением птички и два алкаша на Тверском бульваре, которых я увидела. А поначалу, понимаете, дело в том, что раньше, я приезжала в Москву, когда выходил каждый роман. И вот я привезла «Синдром Петрушки», и обычно довольно много людей собирается навстречу, я подписываю книги, издательство в восторге, потому что они продают изрядную часть тиража, и так далее. Но ко мне тянется вот эта вот очередь, и я подписываю Татьяне Николаевне, и так далее. И вот многие кладут какую-то свою книжку. Знаете, сейчас же довольно просто издать книгу. Mm-hmm. Многие кладут какую-то книжку и говорят: отвезите в Иерусалим. Я обычно говорю: конечно, конечно, но оставляю на подоконнике в номере, потому что, ну, я не могу эти 23 килограмма чемодана, значит, и так поднимать мне трудно. Вот. И я подписываю. Кому? Роме. Я пишу Роме. И этот Рома кладет, а я даже не поднимаю головы, потому что он длинный.
1: Нормально.
0: Длинный такой мужик. Он кладет такую зеленую брошюрку и говорит: а это моя книжка, почитайте, пожалуйста. Да-да, конечно, говорю я. И дальше проходит какое-то время, какие-то дни, и, наконец, я собираю чемодан, в номере раскрытый чемодан. Я понимаю, что у меня остается всего час, и заедет машина, и у меня чемодан не забыл. И я бегаю по номеру босиком и пинаю этот чемодан. В общем, короче, я в ажиотаже. И тут я понимаю, что я не просмотрела эти книжки, а я должна пролистнуть, потому что дважды мне в этой стопке, не в этой, в другой, попадались книжки тонюсенькие двух юных, очень талантливых девочек-поэтесс. Поэтому я просматриваю. И выскакивает у меня вот эта вот зеленая книжка, написано «Русская канарейка вчера, сегодня и завтра». И я думаю, нет, ну это юмор. Там птичка такая на зеленом фоне. А внизу написано «Издана при поддержке Фонда поддержки русской канарейки». Я захохотала. Поддержка. Фонд поддержки русской канарейки. Я поняла, что это, конечно, юмор. Я открыла, и я пропала. Это было пособие.
1: Вы утонули и поняли.
0: Пособие по спариванию, разведению, выращиванию. И главное, обучению песен кенаря. Этой породы, русская канарейка, которой 350 лет. И, между прочим, чей кенарь этой породы в 18 веке стоил дороже офицерской лошади.
1: Ой.
0: Я пропала, но главное не это, русская канарейка. Вы представляете, что такое? Еще Анатолий Георгиевич мне говорил. Понимаешь, название книги должно составлять подлежащее какое-то определение. Там зеленая лампа, вот это замечательно. Mm-hmm. Я говорю, а мой брат играет на кларнете.
1: Да.
0: Вот, неважно, русская канарейка. Я стала бегать по номеру «Русская канарейка». Это роман о певце, подумала я. И даже о контртеноре. Кенарь, певчий кенарь, русская канарейка. Это роман о певце. И дальше я подскочила к окну, и там сидели два алкаша на скамейке. Как-то они друг с другом как-то что-то переговаривались, все это. И я поняла, что это должна быть кличка разведчика.
1: Потрясающе.
0: И тут что-то зашуршало сзади, за моей спиной. Там стояла горничная с пылесосом. Говорит, я стучала, никто не отзывался. Вы сегодня уезжаете? Я говорю, русская канарейка. Это будет кличка разведчика. Она говорит, хорошо, я потом зайду.
1: Замечательно. Вы вспомнили роман «Синдром Петрушки». Очень, ну, ему уже 16 лет.
0: Да,
1: да.
0: Много.
1: Вообще, конечно, интереснейшая трилогия сама по себе. Там. И вот кукольник, тема кукол, как сложилось, что вы обратили внимание именно к этой теме?
0: Понимаете, вот, между прочим, я совсем недавно по какому-то заданию издательства полистала книгу «Одинокий пишущий человек», да. И там я даже наткнулась на сцену, которая была... А я совершенно забыла об этом. Мне казалось, на самом деле, mm-hmm. что все это произошло тогда, когда я была на книжной ярмарке в Польше, в Варшаве, в Познани потом и в Кракове. Вот так вот. Это были три города. И это было ужасно интересно и приятно, потому что я сидела за столом, подписывая, а табличка моя с моим именем гласила «Жидовская писарка».
1: Хорошо.
0: Оказывается, это жидовская
1: писарка. Да, конечно.
0: Еврейская писательница. Вот, это было. И мне кто-то из друзей или кто-то из издательства сказал, что, Дин, вы знаете, вас приглашают, на вечер приглашает режиссер нашего кукольного театра. Я подумала, о, боже мой. Ну, я поняла. Знаете, когда я на тропе уже военной, я уже на все согласна. То есть, что делать? Ну, я уже на ярмарке, меня будут таскать по разным там кукольным режиссерам. Я сказала, хорошо, а что, когда он приглашает вечером выпить там бокал вина у него в доме, все это, и мы пришли. Это был совершенно замечательный человек. Я, к сожалению, сейчас уже забыла, как его зовут, Ян, и забыла фамилию. Он был режиссером, главным режиссером кукольного театра в Кракове, по-моему. И это был дом как дом, приятный, приятная квартира, дом. дом, именно дом, на земле это было. Приятная квартира, и я подняла голову, как-то мы выпивали, о чем-то говорили, он хорошо говорил по-русски. Я подняла голову и содрогнулась, потому что со шкафа на меня смотрели три лысых человека, безумных совершенно, с безумными лицами. Я вздрогнула, оборвала просто разговор, и он посмотрел, захохотал и говорит: «Вы не волнуйтесь, ради бога, это куклы. Это куклы из моего спектакля, там такого-то назвал». Uh-huh. Ну, это, понимаете, это куклы жеста. Они на, я говорю, они марионетки? Он говорит: «Нет, это на шестах».
1: На шестах, да.
0: И он снял одну из них, вот эту лысую голову в каком-то балахоне, и две руки, а больше ничего не было, и он стал говорить за него. И как-то сделал ко мне какой-то жест. Угу. Протянул руку, и я отшатнулась, потому что он был живой.
1: Живой.
0: Он был цепенящий живой. Вот, и с этого уже началось. А потом я приехала с, я помню тогда почерк Леонардо, угу. Вот одновременно у меня были переговоры по поводу экранизации «На солнечной стороне улицы», и Ира Уварова, жена Юлия Даниэля, она тоже была режиссером кукольного театра, попросила меня встретиться с актерами. А там были вообще крошечные куколки. Это был маленький театрик, маленький, на 30 зрителей. 30! Вот так полукругом были выставлены 30 кресел. Вот. И она сказала: «Диночка, вы не могли бы встретиться? Мы вот у вас роман о зеркалах вышел, а мы как раз будем ставить спектакль «Зеркала» и так далее». И мы встретились. Там сидело вот буквально там человек 20-30 актеров были поставлены так, столы в форме каре, и мы сидели, очень мило поговорили, но я должна была мчаться вот на подписание договора, и я сказала: «Ирочка, меня, может быть, кто-то отвезет, потому что у меня...» «Да, вас сейчас отвезет наш Петрушка». И кричит: «Леша, вот отвези Дина Ильинична». Да. И мы сели в машину, и я говорю, и он покатил пробки. Мы стоим, я понимаю, что я уже опаздываю. И я говорю: «Извините, пожалуйста, вот как к вам обращаться? Вы все-таки Алексей или вы Петр?» Он говорит: «Ну, я Леша, я Алексей, но я Петрушка». «И вы знаете, что такое Петрушка?» Я говорю: еще так показала. И я поняла, что я совершила страшную ошибку. «Да вы что?» – закричал он и бросил руль. И дальше он руками уже стал рассказывать о народах майя, об ацтеках, о том, когда и где зародилось, о трикстере, который из тьмы возник и так далее. И я, конечно, опоздала на подписание договора, я потом подписала его, но я помню, что когда я была настолько впечатлена этим безумием профессиональным, что в номере я подписала: «Возможен роман о безумном кукольнике. Руки. Руки, которые заменяют все».
1: Там в эпилоге «Синдрома Петрушки» вот этот ваш кукольник, он танцует, эта музыка, страшноватая сцена на самом деле.
0: И безнадежная.
1: И безнадежная, да, вот эта музыка его сопровождает, его жизнь же, и он танцует на Карловом мосту, правильно я помню?
0: Да, да.
1: И он танцует вот это, с той куклой, которая погибла, вершина его труда, да, и в его она...
0: Его идеальная жена, потрясающая кукла.
1: Задумка такая интересная.
0: Ну да. Это
1: собирается. Вы, наверное, много потом встречались перед тем, как вышел роман.
0: Конечно. И вы знаете, в куклах много жуткого. Откровенно я вам скажу. Потому что я помню, что мне, конечно, устроили визит в театр Образцова, конечно. Самого Образцова уже, конечно, не было в живых. Я потом познакомилась с его внуком, который живет в Таллине, тоже Сергей Образцов. Вот. Но мне сделали экскурсию по... Там есть музей кукол. Это совершенно замечательно. Но потом меня отвели в запасник, где лежат куклы, то ли уже отыгравшие свои спектакли, то ли списанные за какой-то поломкой. И лежат они страшно. Знаете, это такие вот нары, на которых лежат тела. накрытые белой простыней. Иногда из-под простыни свисает рука, иногда нога. И стоит письменный стол, за которым сидит директор этого. То есть, ну, вот как бы смотрительница этого. И я говорю, я не помню, как ее звали, Фаина Яковлевна или что-то такое. Я спросила, Фаина Яковлевна, а вы... Она говорит, да, много работы, вот приходится ночью, знаете, оставаться ночью, потому что даже вот писать, заполнять, там то, сё. Я говорю, а вам не страшно с ними здесь оставаться? Она говорит, еще как страшно. А что вы говорите? Вы что? У меня, знаете, как раньше стол стоял? Лицом к стене. А потом я так повернусь, а они в других позах лежат. Поэтому я развернулась, и меня, знаете, меня мороз продрал по коже. И я поняла, что роман надо писать в этом ключе.
1: Я представляю, сколько всего вам, ну, нужно было самой понять, увидеть, услышать, прочитать. Я читала, что вы и цирком Дю Солей интересоваться успевали.
0: Ой, ну, везде, Танечка.
1: Отовсюду.
0: Мы с вами должны, конечно, сидеть часа 3-4, чтобы я вспомнила все истории, потому что каждому роману, каждому роману предшествует какое-то потрясение. Появляется нечто, какой-то эпизод. И вот этот эпизод – драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И эта жемчужина помещается в совершенно другой контекст, совершенно другого романа. Это, ну, просто наше такое дело мастеровое.
1: У вас однажды, кстати, мастеровое, я не раз слышала от вас, что вот вы, когда говорите о прототипах, о будущих персонажах, безотносительно прототипа, вы говорите, я его смастерю. Вот этот ваш выбранный вами глагол. То есть именно вы их мастерите, не просто пишете, задумываете, вы думаете, что само собой ясно. Тоже очень интересно. Вопрос от слушателя касается того, как вы наговариваете ваши романы, ваши произведения, насколько это вам сложно, не просто интересно или нет, но сложно, не все могут наговорить.
0: Ну, не все могут передать свою авторскую интонацию. Вы знаете, есть блистательные совершенно писатели, абсолютно замечательные, которые читают как пономарь свой текст, и причем и поэты, и прозаики, и очень утомляются от чтения там какой-то части. Но мне Бог послал такую, видимо, предчувствуя, предвидя мою эмиграцию, репатриацию, назовем это так, сделаем Книксон нашей замечательной, ныне любимой стране. Вот, тем не менее, все-таки эта эмиграция – это страшный удар по всем органам чувств, а по писателю это еще и просто кувалдой по башке, вбивая его в эту скалистую, так сказать, или песчаную почву, вот, скалистую в моем случае.
1: Другая среда, в первую очередь, еще языковая для писателя.
0: Это не то слово, это просто не то слово, это страшное потрясение, никому не пожелаю, и я теперь понимаю, что чувствовали русские писатели в начале 20 века,
1: конечно,
0: и так далее. Вот. Вот, это, конечно, страшно, но мой муж, я уже много раз это повторяла, он любит повторять, там, наша мама шансонетка, любит ночью танцевать. Вот такой вот дар выйти и что-то рассказать. Вы знаете, у меня сейчас вот это была большая-большая гастроль, 5 стран, 12 городов, и все это вертелось, крутилось. Очень разная публика, в том числе вдруг стали приходить совсем юные ребята.
1: Как
0: совсем
1: интересно.
0: Юные ребята. Пошла девочка, которую зовут Дина, назвали, мама назвала в мою честь, да.
1: Оу.
0: А меня назвали в вашу честь, а я впервые у вас на выступлении. А вы знаете, так интересно разговариваете, я теперь, наверное, даже читать начну вас. Вот так. То есть это люди, которые уже не читают, или читают уже на других каких-то языках, или просто читают в своем телефоне. Или, я повторяю, вообще как-то вот не читают, а иначе общаются с пространством, да? С историей, с пространством, с реальностью и так далее. Вот подошел молодой человек, ну, там, 17-18 лет, подписать книгу. Я ему подписываю, как зовут, там, Святослав, я ему подписываю Святославу, там, и всякое такое. Он говорит, вы знаете, меня вообще-то мама привела. Ну, она как-то не хотела, чтобы я оставался один дома, знаете, у меня там, вот вчера был день рождения, там, девушка не пришла, там, и так далее. Но вы знаете, вы так интересно говорите, что я вот купил книжку, я ее буду читать. Вот как об огромном достижении он мне говорит. И я понимаю, что это огромное достижение для него. И я понимаю, что я заработала своим шансоном.
1: Наша мама
0: заработала нового читателя.
1: Конечно.
0: Да.
1: У вас, я читала просто это в одном из интервью, вас спросили о самом трагическом случае для писателя, который был у вас в карьере, и вы сказали, что однажды вы сами удалили то, что написали, то, что сотворили в лучшем смысле.
0: Я переписала. Я просто выкинула. Так
1: вам
0: получилось.
1: Пришлось все снова писать?
0: Да. Два дня я лежала на диване.
1: То есть вы стерли случайно?
0: Я случайно стерла. Я даже не знаю, что со мной было бы, если бы это был роман. Но это был цикл рассказов о любви, несколько торопливых слов
1: какой
0: любви.
1: Какой же это ужас.
0: Это ужас. То есть тут можно... Я просто была молода еще достаточно, да, и я это пережила. А сейчас я не знаю, что было бы. Я недавно потеряла начало третьего тома «Дизайнера Жорки», который я сейчас пишу. И, слава богу, я уже понимала и знала, что, оказывается, в компьютере ничего не пропадает, а иначе шпионы не могли бы выуживать из твердого диска и так далее. Вот. И мне, конечно, восстановили мои дети это все дело. Но ужас, который постигает писателя, ужас, это, ну, разве что, наверное, равен ужасу художника, у которого даже не украли картину, а которая, может быть, сгорела или что-то такое. Потому что украли, еще есть надежда, что она жива.
1: Ощущение,
0: ощущение безвозвратности, да. Да.
1: Когда мы говорили сейчас о вашей интонации, насколько я знаю, вы считаете, но я думаю, что, зная вас, то, как вы говорите даже, и как вы пишете, зная ваш стиль, походку писательскую, вы считали и считаете, я думаю, что вот конкретно ваши произведения практически невозможно ставить, как в театрах, я имею в виду, как и некоторых других писателей, если мы говорим на русском языке.
0: Ну, например, Искандера.
1: Да, того
0: вы
1: же Искандера, кстати.
0: При масштабе Искандера, при его популярности в России, по-моему, был один случай экранизации его рассказа, одного из рассказов, и не очень удачные. И я не помню спектаклей. Точно так же я...
1: Даша Юрская что-то делала, какое-то из
0: Даша Юрская,
1: это чтение,
0: понимаете? Это чтение, это совсем другое дело.
1: Да.
0: Это как бы актерский театр, это совсем другое дело, и это возможно, это возможно. Я помню, что, обладая в юности какой-то бешеной памятью, я, например, в 9 классе устроила для школы, для старших классов, такой вечер рассказов Чехова. Я их просто знала наизусть, и я их со сцены, горцуя на сцене, я их прочитала. Короткие рассказы Чехова, вот. И мне даже хлопали. И мне даже написали благодарность. И я говорила папе, видишь, а ты говорил, что я бездельница. И так далее. Вот так что это совсем другое. Спектакль, пьеса, это абсолютно... Я сейчас с изумлением вдруг увидела в списке, ну, в отчетности, да, там каких-то моих... в какой-то отчетности по моим книгам, когда мне показывал мой литературный агент, вот сейчас вот приехавший, я вдруг увидела, что новый театр, питерский, кажется, называется «Новый театр», оказывается, ставит Любку, то есть пьесу по Любке. И это я еще даже как-то так улыбнулась. Хорошо. И подумала, ну, не все потеряно, значит, все-таки театр не совсем изгнал меня из пространства.
1: Расскажите, пожалуйста, о той вашей героине, которая как бы издалека, иногда даже раздваиваясь в одном из ваших произведений. Откуда она взялась?
0: Вы
1: почему?
0: Вы имеете в виду, вот идет Мессия.
1: Да, конечно.
0: Да. А вы знаете, это вообще странный роман, я думаю, который был рожден вот эмиграцией. Потому что я же, вы понимаете, когда мы оказываемся в абсолютно новом, в стерильно новом пространстве, несмотря на то, что первоначально Иерусалим мне очень напомнил Ташкент. Особенно, знаете, вот мы жили в Рамоте, и 35-й, 36-й автобусы ехали через Меа-Шеарим. И это был такой старый город Ташкента. Эти халупы, эти магазинчики, эти закусочные, вот это все. И мне казалось, что даже вот цвет стволов деревьев напоминает, вы как бакинский человек меня поймете, вот это вот южное свечение, вот эта патина на деревьях. Тем не менее, я сразу поняла, что это все другое. Я это почувствовала шкурой. Я поняла, что я наиболее беспомощный человек. Я не могла учить иврит. Мне говорили, ты выучи просто несколько фраз. Вот так вот и разговаривай, несколько фраз. Угу. До сих пор мне с простыми людьми Разговаривать куда проще. Я иду на рынок, я иду в магазин, захожу, я прекрасно разговариваю на улицах, я прекрасно кричу другим водителям, кто они такие на самом деле, высовываясь из окна и не задумываясь. Но стоит мне встретиться с интеллигентным человеком, с высоким ивритом, я себя чувствую, ну, хоть ты тресни. Я читала переводы его книг. Я знаю, что он весьма, весьма так себе писатель. И тем не менее я себя чувствую человеком не второго, а третьего сорта. И вот это раздвоение, да, судьбы, раздвоение личности, хотя я понимаю, я могу долго говорить про то, что судьба подарила, Бог подарил вторую жизнь. Это же абсолютно другая жизнь. Я могу рассуждать сколько угодно.
1: Конечно.
0: Но для того, чтобы выучить иврит, да, помните, у Бродского, кажется, это нужна вторая жизнь, и я эту долю прожил. Для того, чтобы забыть первую жизнь, нужна вторая, и я эту долю прожил. Вот, но надо забыть свой русский язык, который занимает до мельчайшего микрона все пространство моего мозга.
1: Ну, конечно, конечно. Интересно просто... Если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе, она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
0: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
1: Совершенно
0: тогда
1: верно.
0: Уже Вы поняли правы. Некий феномен, как сейчас говорят. Да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей... спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины. Ну, хоть вы тресните. Составляют женщины.
1: Так.
0: И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот. Тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главной героиней женщины, ну, например, там почерк Леонардо, «Синдром Петрушки», там, например, конечно. И «Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новую обложку и так далее, и так далее. И я ему что-то, какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Я спросила, почему главной героиней может быть женщина? Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах-продавалки поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударило в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что вы знаете эту фразу, просто для себя, когда я ее увидела, сохранила, как в хорошем компьютере. Теофиль Готье сказал вот о писателях как раз. Я никогда не раздумываю, о чем буду писать. Я просто беру перо, тогда перо, и пишу. Я писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага. Я словно клоун на трамплине. И потом я хорошо знаю синтаксис. Вспомним школу, это слово оттуда. Бросаю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Да. Это красиво.
0: Да, это и красиво. Правильно. Это очень правильно. Это очень правильно, потому что, вы знаете, главное начать работать. И ты понимаешь, что работа не идет. И тебе, и ты тащишь себя за шиворот к компьютеру. Но когда ты начинаешь работать, и у тебя получается какая-то немудренная первая фраза, которую потом ты перепишешь 28 раз, тем не менее, она, знаете, вот как вода в скалах, она находит дорогу, она точит, точит там себе дорожку такую и пробивает. Потом пробивает, а потом, глядишь, там она соединяется с другим ручейком, и там уже речка какая-то весело бежит уже по долине и так далее. Да, это наша абсолютно старательская работа, синтаксис, да-да-да. Он сам дарит фразу.
1: Безусловно. Вспоминаю то, как вы рассказывали, с чего вы начинали, как многие воображения, выстраивая что-то свое, свой мир, своих кукол. Да. Возможно, на будущее, да. И так далее. Вы, наверное, как и многие из тех, кто любит писать, но не стал писателем. Я, например, очень люблю писать. И когда я училась в школе, меня время от времени преподаватель литературы выставляла из класса, давая какое-то поручение, чтобы прочитать классу, что я написала, в хорошем смысле слова. Ну, вот эти сочинения на свободную тему, когда можно было... разойтись во все, что... И я писала под Чиханте, под кого-то, и меня несло. Правда, главное было не забыть нужные запятые расставить. У меня тоже врожденная грамотность, но когда увлекаешься... Я знаю, что Чехова и Чиханте, вернее, с самого начала, я думаю, вот это было очень вам близко, с самого начала.
0: Тоже. Ну да, ну просто конечно. Собрание сочинений стояло на нужной полке.
1: Как у многих.
0: Я доставала, да, я доставала до этой полки, потому что там выше Толстой был, он выше. Это надо было лезть на стул, вообще доставать как-то. А Чехов, да, причем он стоял...
1: Чехов вообще говорил, ведь помните, он писал, что я могу написать о чернильнице, собственно.
0: Совершенно точно. Ну, любой, в принципе, любой
1: все,
0: писатель.
1: Угодно,
0: в принципе,
1: да.
0: Любой писатель. Вопрос в удельном весе, да. Произведения. Потому что описать можно, в принципе, все, что угодно. А вот если вдруг ты почувствуешь вот эту вот, знаете, свинцовую гирьку, которая оседает в центре этого сюжета, то тогда уже ты по-другому относишься к этому. Это другое дело. Вот. А Чехов, он, вы знаете, он был абсолютным моим учителем, причем таким заочным, и, как я сейчас понимаю, в принципе, человек в наше время может вполне получить образование, не заканчивая никакой вуз, если он действительно хочет что-то знать. Ну, вот, например, я сейчас там изучаю разницу между фирмой «Розенталь», мануфактурой в этой самой, так сказать, фарфоровой, да, и фирмой Мейсон. И я изучаю там разные клейма и интересно. Так далее, и так далее. Вот. Это, ну, я коллекционер. Я коллекционер, я помойница. В этом смысле я ужасно скучаю по ушедшей Ларисе Герштейн, потому что она была не только другом, не только соседкой, но и моей подельницей по блошиному рынку в Яффе. Вот это было такое. Вот. И я вам должна сказать, что вот... человек может действительно получить образование, потому что я сейчас спокойно получаю, я открываю, я смотрю, я читаю, как, в каком году, с какими скульпторами работали и так далее, насмотренность. То есть появляется конечно. Научность и насмотренность. Вот. А тогда я просто читала письма Чехова. Это был крайний том. Понимаете, письма Чехова, но молодого Чехова. Потому что вот последнее письмо, вот там есть такое письмо, которое он написал уже из Баден-Вейлера. И сноска, я его не читаю никогда, сноска написана «Последнее письмо А.П. Чехова». Я не читаю это письмо.
1: Да.
0: Потому что это уже нельзя. А это были совершенно замечательные советы разным, опять же, пишущим бабам, которые
1: я очень,
0: ему присылали.
1: Я сейчас сразу вспоминаю его рассказ, чудный совершенно, «Дом с мезонином» и последнюю его фраза, которая просто переворачивает «Мисюсь», и все, и ты застываешь. Хотя этот рассказ, он какой-то ненасыщенный какими-то метафорами.
0: Абсолютно. Он прозрачный, да. Он такой глубоко меланхоличный. Меланхоличный. И когда мы читаем «Мисюсь, где ты?», вот это...
1: «Мисюсь, где ты?».
0: Я помню, так. Одна из повестей Набокова, я сейчас даже не помню, Крюк фамилия главного героя, я не помню даже название, сейчас как бы ускользнуло из памяти. Там идет, вот он там от третьего лица, автор рассказывает туда-сюда, и все, и такое, и все, и так. И потом герой в конце погибает, он разбегается и разбивает голову о стену. И дальше звучит фраза: что, к чему, зачем, почему? Фраза такая: и знаешь, сынок, это совсем не страшно. Откуда появился это? Откуда появилось это первое лицо? Этот сынок? Кто сынок? Какой сынок? Почему это все? Почему это вдруг ты?
1: Каждый пишет, как он дышит.
0: Да.
1: Вы дышите потрясающе.
0: Спасибо.
1: На радость нам всем. Диночка, программа наша подходит к концу. Да. Сразу приглашаю вас в продолжение этого путешествия, когда
0: спасибо,
1: хочется
0: Танечка.
1: Вот так видеть друг друга.
0: Спасибо.
1: И говорить, и говорить. Есть о чем, разумеется. Вот эта тайна, как рождаются из букв слова, предложения. Почему хочется открывать книги и читать даже книги вот так, держа их в руках и чувствуя запах. Вот пусть эта тайна остается как можно дольше. Дина Рубина, спасибо огромное.
0: Танечка, спасибо вам. Вы не представляете, какое удовольствие с вами разговаривать. Вы изумительный собеседник. И зря вы не писали, не продолжали писать в жизни.
1: Я подумаю.
0: Мы
1: еще
0: поговорим.
1: Немного времени у меня
0: Мы
1: есть.
0: Мы поговорим. Привет всем и огромное спасибо всем, кто слышал нас.
1: Спасибо, Дина.
2: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Боевые действия на севере страны. Сегодня утром в районе Галилейского выступа в связи с проникновением вражеского летательного аппарата прозвучали сирены воздушной тревоги. В армии сообщили, что цель была перехвачена. Пострадавших нет. Тем временем, перед нанесением удара по югу Ливана, пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации жителей 20 деревень. Ливанские средства массовой информации сообщили об ударе беспилотника по автомобилю, который двигался в районе одной из деревень, получивших предупреждение об эвакуации. Глава местного совета Метулы Давид Азулай заявил, что красная черта была пересечена как этой ночью, так и сегодня утром. Речь идет об обещании властей на каждый обстрел Израиля отвечать ударом по бейрутскому району Дахия. К сведению премьер-министра, министра обороны и пресс-секретаря ЦАЛа, уже 12 перехватов, а вы молчите. Снова летательный аппарат был сбит над Метулой, а не на территории Ливана, как вы утверждаете. Вот так выглядит руководство, находящееся под давлением и президента Соединенных Штатов, и Хизбаллы. В заявлениях вы чемпионы мира, а по результатам третья лига, заявил глава совета Метулы корреспонденту Кан Хену Бияру. Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что перед страной стоит выбор – либо все ее граждане объединятся вокруг суверенного государства, которое возьмет под контроль вооружение и обеспечит верховенство закона, либо Ливан останется заложником логики вооруженных группировок и культуры сопротивления. В письменном обращении по случаю годовщины убийства политика Сулеймана Фаранжье, который был убит вместе с несколькими членами своей семьи во время Первой гражданской войны в Ливане, Аун подчеркнул, что национальное единство сегодня является вопросом выживания. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Тем временем источник в ливанских силовых структурах опроверг в интервью ливанской газете «Аль-Ахбар», связанной с так называемой «осью сопротивления», сообщение о том, что правительство страны решило запретить или ограничить импорт оптоволокна. Согласно этим сообщениям, речь шла о мерах, связанных с использованием таких волокон Хизбаллой для управления ударными беспилотниками. Бывший начальник военной разведки Израиля, генерал-майор запаса Амос Ядлин, заявил, что Израиль должен разделить ливанское и иранское направления. Для Израиля на переговорах с Ираном важно добиться разрыва связи между Ираном и Ливаном. Из Вашингтона звучат правильные заявления о том, что Израиль имеет право на самооборону. В любом случае, если Израиль решит нанести удар по району Дахия, он должен быть существенным, а не символическим. И если Иран ответит, Израиль должен вновь нанести удар по Дахии, чтобы показать, ответственность за бедствие, которое постигнет этот район, лежит на Иране, а не на Израиле. Амос Ядлин сделал это заявление в беседе с журналистом Кан Ури Леви. И в завершение о погоде. До воскресенья существенных изменений не ожидается. В понедельник небольшое похолодание. На севере страны и вдоль Средиземноморского побережья, возможно, морось. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 27 градусов, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в районе Мертвого моря 35 и в Эйлате сегодня днем до 38 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 60 до 80 сантиметров, ветер западный, скорость от 10 до 20 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, мир ушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 15 июня, в понедельник, в Йомшини, в 19 часов, состоится открытие групповой выставки «Телесная» в Институте искусств имени скульптора Якова Эпштейна в Бат-Яме. Это означает, что в студии, помимо звукооператора Михаила Ольшванга и меня, кураторы выставки Катя Финкельштейн и Адина Виктория. Я вас приветствую, девушки.
1: Добрый день, Игорь.
2: Здравствуйте.
0: Значит, вопрос первый. Я начинаю с цитаты. Ну, у меня есть документы, я их цитирую. Проект посвящен исследованию тела как пространства памяти, опыта и социальных процессов. Художники обращаются к темам травмы, гендера, нейроотличий, политики, идентичности, рассматривая тело как своеобразную карту, сохраняющую следы личных и коллективных переживаний. Многие работы основаны на исследовательских художественных практиках и предлагают осмысление тела одновременно как личного и политического феномена современной культуры. Вот. И, наверное, вы уже знаете, Кать, у меня уже не впервые, что я первым вопросом всегда прошу повторить вот все вышесказанное, но человечьими словами.
1: Хорошо. Это невозможно.
0: Вот я тоже так поначалу
1: Хорошо,
0: подумал.
1: Я скажу, начну издалека, начну из истории. Когда-то давно в развитии искусства тело у нас изображалось просто как тело. Вот мы видим на картине тело, и это означает тело. Но 20 век все усложнил, и теперь художники, изображая тело, могут иметь в виду разные. Да? И с помощью изображения тела могут нам отправлять разные культурные послания, да, о каких-то проблемах, вопросах, которые их волнуют. И теперь тело не равно просто тело, а равно какой-то феномен социальный, или процесс, или проблема, или вопрос. Так что нам вот очень интересно было собрать именно израильских авторов и посмотреть, о чем они хотят поговорить с миром через изображение тела.
0: Это очень хорошо и правильно, потому что, ну, не будь разъяснения в виде перечня художников, я мог бы, например, с равным успехом решить, что, ну, как человек художественно необразованный, что, допустим, это телесная, это выставка, посвященная Рубенсу, к примеру, или, допустим, Артемизии Джентилески, да, где Юдиф упорно режет, отрезает часть тела, значит, у нехорошего персонажа Алаферна. Может быть, это иллюстрации корабле. Кто же его знает? Вот. Но теперь я понимаю, что тело не равно просто тело. А теперь, пожалуйста, вот тут каждое художественное событие, естественно, выставка в том числе, всегда имеет определенную креативную историю своего появления. Вот как возникла выставка «Телесная»? А как вы пришли к вот этой идее, что «Телесная» не равно просто «Телесного», а включает в себя целый ряд? То есть это вы знали, конечно, естественно. Но как придумалась сама эта выставка?
2: Ну, вообще, изначально это основывается на исследовании, которое пишет Катя. Я думаю, что про это она может рассказать сама гораздо подробнее. И, в принципе, оттуда пришла идея про разговор о телесном людей не только с нейроотличиями и аутизмом, а также, например, людей, художников, которые просто занимаются этой темой и изучают ее. Через искусство эта тема передается достаточно многогранно, и мы получили более 120 заявок с этими вариациями.
0: А как вы, допустим, разбросали свою информацию о необходимости участия вот для художников? Как это было? Интернет это были?
1: Мы отправляли пресс-релиз, публиковали в Фейсбуке. То есть такая газета популярна для художников, журнал онлайн «Эрифраф» он называется. И там опубликовали open call, мне кажется, что многие там увидели. Ну и в целом не так много open call'ов в Калькаре, да, как хотелось бы. Художники передают друг другу интересные предложения. Думаю, что в этом история. А если продолжить то, о чем Адина говорила, то действительно история заключается в том, что так как я уже более 3 лет занимаюсь нашим проектом поддержки художников с аутизмом и нейроотличиями Art Neuroverse Biennale, и мы сделали много выставок, я в какой-то момент стала замечать, что когда художники нашего проекта в своих работах изображают тело, это нечто особенное, уникальное, и в этом есть какая-то вот специфическая особенность художников нашего проекта, как они изображают тело. Это все переросло сначала в дипломное исследование, а после защиты диплома в диссертационное, которое я сейчас пишу в Бар-Илане, да, в докторантуре. И, соответственно, эта выставка, она как бы входит в часть вот этих интересов исследовательских. И когда нам институт предложил, что мы можем сделать там выставку, а пространство это очень большое, то стало понятно, что у нас есть возможность пригласить к диалогу о теле намного больше художников, чем уже мы знали, да, с кем мы уже работали, к нашему большому счастью. Вот так все это и получилось.
0: А как вы определяете, например, ну, я к вам сейчас обращаюсь как к со-кураторам, да, а как вы определяете количество участников? Сколько много уже, а сколько вполне достаточно, а сколько мало? Как вы выбирали художников? Ведь я так понимаю, что...
1: Мучительно.
0: Это три восклицательных. Да, да, это понятно, всегда. Вот, но там же, как я понимаю, и вы сейчас об этом расскажете, разные практики художественные используются. Это что, это же, наверное, инсталляции, перформансы, картины и много чего. Расскажите вы, потому что я, как поет Битлз, как Рубинович, могу рассказать, я плохо расскажу, а вы скажете, какие работы вы отбирали. Перестаньте кивать друг на друга, говорите хоть вместе, хоть поврось.
2: Ну, я могу начать.
1: Давай.

0: нам понравились и подошли. И уже из этого мы потихоньку-потихоньку выбирали и смотрели не только на качество, потому что очень много качественных работ мы, к сожалению, не смогли взять, а на сочетание их все вместе, чтобы они создали какую-то общую историю, какой-то общий нарратив.
1: Да, то есть нам важно было, какие вопросы художники поднимают работами, чтобы разговор получился интересным. То есть выставка — это все равно разговор, у нее есть драматургия своя. То есть я ее всегда воспринимаю как некое действие. И диалоги между работами, между художниками — это очень важно. То есть нам надо было, чтобы сам диалог был интересным, актуальным, и действительно мы могли не просто посмотреть на хорошую, красивую работу, где как-то интересно изображено тело, а о чем-то задуматься о разных аспектах. Вот. Ну и, конечно, когда мы подбираем работу, мы их примеряем на пространство, да, как они будут вместе сочетаться. И это тоже... То есть многоэтапные, получается, как несколько фильтров.
2: Я так понимаю, что в данном случае нас интересует скорее философская подкладка. Общекураторская, понятно, чтобы работы вступали в диалог или во многоголосие и разговаривали друг с другом. Но в данном случае, какие темы, так сказать, в этом разговоре вы считаете решающими, самыми важными, самыми интересными для себя и для будущих зрителей?
1: Но я думаю, что есть одна большая тема, которая, мне кажется, очень важна. Это свобода самовыражения через изображение тела. Потому что тема, как вы понимаете, табуированная. Да, не любые изображения, например, в Иерусалиме. То есть эту выставку в Иерусалиме мы бы не смогли открыть, скорее всего. Ну и точно не везде.
0: Да, и не у всех галереях в Тель-Авиве тоже.
1: Да, и поэтому, хотя у нас очень откровенная работа находится в мировых музеях, да, при этом же.
2: Вот я и хотел, да. Уже как вроде Курбе что-то нарисовал, Мане, да, многие люди...
1: Курбе,
2: да.
1: Нам разрешает вот уже практически все, но в Израиле это недостаточно.
2: Курбе вот. Не дошел немного, да.
1: Да, поэтому, мне кажется, самая большая и важная тема — это видимость самого разного способа выражения художника через тело и возможность этой видимости. Вот для меня это наиболее важно. Ну, так, Жадин, может, поделишься, какие еще темы тебя задели?
0: Меня также задели темы телесных состояний. То есть, когда художник через свое изобразительное искусство показывает именно телесное состояние. Например, у нас есть потрясающая серия работ художника Дэвида Айзекса, я просто это привожу как пример, где он говорил про телесное состояние людей, которые относятся к сообществу ЛГБТ. То есть, есть работа тоже другой художницы, София Талия, которая говорит про ощущение своего тела как женского тела. То есть, что это, как она его ощущает и что это для нее значит. Я думаю, что очень часто через слова тяжело передать такие вещи, но когда ты это видишь визуально или слышишь, ты можешь это прочувствовать гораздо глубже.
1: Но также еще есть важный для нас лейтмотив — это проекция разных ментальных состояний в телесной, потому что наша задача в том числе, да, один из организаторов проекта — это Art Nerverse Biennale, поддерживать художников, у которых есть аутизм или другие нейроотличия, или там какие-то другие сложности ментального характера. И таких работ много, и они очень интересные, оригинальные. Как сказал куратор площадки Шай, что вы смогли превратить боль в красоту.
2: У меня по этому поводу будет вопрос, но сейчас я хочу вот что выяснить. На самом деле, вообще преодоление табу в этом смысле искусства, и, кстати, недавно в Бохаусе, вы знаете, да, была, опять же, табу-2.
1: Да.
2: Вот. И это тоже очень интересно, что параллельно возникают такие вещи. Но, а как вы сами, например, для себя отличаете, и есть ли отличие? Вот вещь, которая преодолевает табу, но остается при этом в искусстве, и вещь, которая, может быть, и преодолевает табу, но оказывается по ту сторону искусства в силу пошлости, в силу... Как здесь граница тончайшая? Где-то, где-то это еще искусство и высокое искусство, которому просто пока не дают состояться, и вы боретесь за то, чтобы оно состоялось. Но где-то, наверное, и для вас проходит черта, за которой искусство уже не равно искусству.
1: Ну, вообще, конечно, когда

0: ты работаешь в искусстве постоянно и там, обучаешься и так далее, это видно. То есть есть методология создания работ, в том числе и в современном искусстве. И есть определенные критерии, по которым ты видишь, это хорошая работа или это что-то такое, ну, так скажем, эксперимент, что-то вторичное или еще не до конца созревшее. То есть, наверное, на примерах можно привести. Одним из критериев может являться наличие, допустим, некого исследования, которое делал художник, да, и видно не случайность появления этой работы. Также есть качество исполнения визуально, да, в каждом медиуме, жанре оно свое, фотография свое, да, в перформансе свое, и ты видишь, это качественная печать или нет. Это изображение построенное по хорошей композиции или нет, и так далее. То есть это визуальное искусство.
1: Верно ли я понимаю, что как бы ты ни был откровенен, и какие бы табу ты ни преодолевал, ты должен оставаться профессионалом?
0: Ну, конечно, мы прежде всего находимся на территории искусства, на профессиональной. То есть здесь речь идет о том, что художники, да, это выставка работ, произведение искусства. И у нас есть тема, которая их объединяет. Но первично это критерии профессиональной области.
2: Угу. Еще очень важно добавить, да, что нам было важно показать действительно качественное искусство, потому что очень часто слой населения, с которым мы работаем в основном, то есть люди с нейроотличиями и аутизмом, они ассоциируются в обществе как с людьми, которые делают не совсем качественное искусство. Мы хотим показать, насколько это не так. То есть это очень часто слышится. Во всяком случае, лично я очень часто вижу на наших выставках, как люди удивляются, что люди с аутизмом или люди с нейроотличиями создают такие качественные работы. Ну, поэтому это тоже было важно.
1: Тут вы меня просто задеваете за живое. Ну, если уж так, то как бы мне кажется, что в той или иной мере просто разные бывают стадии состояния, художник должен быть аутистом.
0: Не получается. Нет, не должен, но может.
1: Но почему же не должен-то? Он должен погружаться в свое состояние, понимаете? То есть как бы каких бы людей мы ни брали, вот, допустим, образец хладнокровия и, такой холодной вежливости, сдержанной Набоков, который пробил себе дорогу Лолитой, а потом уже всем замечательным своим творчеством. Я помню, я был страшно удивлен, когда читал воспоминания какой-то соседки по даче Набоковых, когда Набоков бежал с папкой к мусорному баку, а Вера, утонченная, кричала ему: «Пошел назад!» То есть человек, который бежит выбрасывать очередную часть написанного им, какой бы он ни казался ледяной, он же внутри сжат в комок и психован до чего угодно, до любого состояния. И тогда как бы он тащит туда и окружающих. Поэтому я-то как раз думаю, что для того, чтобы художнику состояться, ему нужно отрешиться немножко от мира.
0: Ну, это безусловно, нужна концентрация. Конечно, то, о чем вы говорите, мы очень тоже чувствуем. Это некая такая уязвимость творца, да, когда он что-то предъявляет этому миру, и мир может сказать: это непонятно, это не искусство, это слишком. И еще получить разные оценки. То есть есть такая книга известного гуманиста Ролла Мэйна, называется «Мужество творить». Я вот всегда у себя в голове держу этот заголовок, потому что любому художнику нужно мужество, да. Начнем с того, что это очень редко оплачиваемый труд, особенно в Израиле здесь, да, и когда, ну вот на этой выставке, которая будет, почему мы очень счастливы, кураторы, потому что там есть достаточно много очень больших работ, по 2 метра, да, вы представляете, отрисовать работу 2 на 1 метр, или там создать в других техниках, это очень большие работы, это огромный труд, это требует там несколько месяцев, как минимум, у художника, и, скорее всего, он ее никогда не продаст. Ну да, мы, конечно, хотели бы, но, скорее всего, да, это просто он делает, потому что у него есть некий зов, его страсть к изображению вот это сделать, да. И Это вызывает уважение, восхищение и желание поддержать таких авторов.
1: Да, и даже недоумение.
0: Недоумение.
1: Потому что как бы на это нужно отважиться, на это нужен адский риск. И больше того, с каждым годом, это мое просто частное субъективное мнение, искусство становится все более ненужным и все более безумным.
0: Нет, мы против.
1: Так, тогда песня. Мы добрались до противоречий. Мы сейчас будем слушать композицию, значит, «Барбароссы», да, «Bloodline». Ну, сейчас послушаем, что ж, немножко паузу себе организуем и двинемся дальше. У нас еще много вопросов.

0: Повторю еще раз, что 15 июня, в понедельник, состоится открытие групповой выставки «Телесные» в Институте искусств имени скульптора Якова Эпштейна в Батьяме. А в студии сейчас сокураторы этой выставки, мне кажется, очень интересной и дерзкой, да, Катя Финкельштейн и Адина Виктория. Значит, мы в первой части Данте, мы беседовали, в общем, о том, что такое телесное в данном случае, что оно означает в применении к этой выставке. Сколько художников в результате у вас плюс-минус и работ?
1: Мы посчитали, только что еще раз проверили, 32 художника у нас участвуют и порядка 60 работ, потому что ряд художников с сериями.
2: Да, может быть, чуть больше даже.
0: Хорошо, я, с вашего разрешения, продолжу немножко тему, которую мы затрагивали, тему нейроотличий. Вот, если честно, то мне как раз очень нравится, что выставка дрейфует в сторону более широкого круга тем и перспектив, потому что это меня очень радует, потому что... Для меня самый единственный, собственно, самые точные координаты успешности выставки являются координаты ее художественности, то есть талант автора, но не очень, во вторую только очередь, его медицинские особенности. Мы уже говорили, что я убежден в том, что художнику, чтобы стать настоящим художником, нужно быть слегка аутистом. Тот же Набоков говорил: Карл Чапек гениальный совершенно писатель, но он такой порядочный человек, то есть это в семье помогает. Как только художник ушел из мира своего и стал... Помните Акутагавы рассказ, где художник должен нарисовать человека, погибающего в пламени, он сжигает свою дочь вместе с домом, значит, и гениальную картину рисует. О том же Бергман, в общем. То есть это же
1: художник... это да, это он, некая крайность,
0: да,
1: социальная.
0: Совершенно, он, да, он существует только на уровне социальной крайности, потому что все его
1: другое
0: внимание... Он сосредоточен только на себе. Он эгоист. Он эгоист, он профессиональный эгоист.
1: То есть, классное выражение.
0: Да. Извините. Вот, мне так кажется. И поэтому, понимаете, я бы хотел оценивать работы прежде всего по их художественности, по впечатлению, которое они на меня производят. Но мне кажется, что вот, опять же, плавание в сторону нейроотличий становится трендом. Но ведь нейроотличия — это только часть. Ведь правильнее сказать, что главное – это талант, яркость произведения впечатления там, на тех или иных выставок. А кто их произвел? Ну, окей, но вот есть разные люди, у них есть разные состояния. Кто-то болеет, кто-то здоров, кто-то... Художник есть художник. К сожалению, это так беспощадная вещь, но мастерство, оно же не может смягчиться, так сказать, и сказать, ну, ладно, для приболевшего мы сделаем исключение.
1: Так? Да, вы абсолютно правы. И вообще для зрителей, которые приходят на выставку, выставка работает не так, как для тех, кто ее организует. И там у нас есть свои какие-то этапы, логика и прочее, но то, с чем идет зритель, да, что с ним произойдет за время посещения выставки, за изучение работ, это совершенно другой процесс. Кто-то, вы знаете, приходит, и ему очень важно прочитать там и кураторский текст, и все этикетки, и так далее, все пояснения, и вникнуть. А кто-то придет, и он будет стоять у одной работы и проживать какую-то свою драму или катарсис, вообще ничего не зная ни про выставку, ни про художника, и так далее. И выставка — это прежде всего вот это путешествие, где каждый найдет что-то свое, да, какой там бэкграунд у авторов и так далее. Это не так важно для зрителя бывает, а бывает и важно. Но есть там...
0: Я не знаю, что вам на это сказать, потому что у меня с филологом терки замечательной Аней Зыковой ровно по этому поводу. Должен читатель, условно говоря, зритель, знать биографию художника перед тем, чтобы прочесть или посмотреть, или он должен смотреть только произведение, а потом уже хочет, узнает... Извините, у меня случай был. Один замечательный человек, вот, он хотел попасть на, извините, мой творческий вечер, там, потому что я стихи читал. Но тогда по какой-то причине, 100 лет назад было закрыто. И наш общий знакомый, радуясь, сказал: а давайте я вас познакомлю с поэтом. На что человек, замечательный человек, сказал: а нафига мне с ним знакомиться? Вот и, собственно, нет.
1: Я не за этим пришел, да? Но в современном искусстве, когда... зритель знает предысторию, знает контекст, знает художника, у него, так скажем, есть возможность более глубоко воспринять и ощутить работу. То есть вот это отличие, да, классического искусства от современного, не во всех случаях, но во многих, в том, что есть еще интеллектуальная часть, которая добавляет к эстетическому ощущению визуальному. И вот эта интеллектуальная часть может очень преобразить восприятие работы, да, когда мы что-то знаем. Да, некое такое расследование, мы что-то знаем о художнике, о том, как этот проект сложился, да, и можем больше эмоций разных
0: испытать. Но только после. Вот прикипел, картина тебе нравится, и потом ты узнаешь, что художник с нейроотличиями. Да. Я помню, вот, я не знал, кто такой, кто такие вообще импрессионисты, кто такой Альфред Сислей конкретно. Угу. Когда была выставка, мне было лет 6 или 7, вот, из архивов, так сказать, архивов из хранилища Армандо Хаммера. Был такой деятель, который дедушку Ленина знал лично, упер из России дофига картин, а потом, значит, их давал посмотреть.
1: Интересно.
0: Я помню, на лесопилке я сломался. Это была так прекрасная эта картина. Вот это, если я стоял и смотрел, не знаю, полчаса, час. И, честное слово, мне было все равно, кто он. Я про него не знал, про Сеслея вообще, ни слова. Мне было хорошо. Я думаю, что вот главное, чтобы человек зацепился за взглядом, сущностью своей, не знаю, за какую-то работу.
1: Ну да.
0: А потом пусть он узнает. И пусть преисполнится почтение и уважение, если автор с нейроотличиями. А если без, то просто будет счастливый.
2: Ну да, но еще я думаю, что иногда сама тема выставки или тема произведения искусства, она может быть уже изначально каким-то приглашением, которое интересует человека, и из-за этого он начинает интересоваться работой. Я очень много слышала, например, про нашу выставку, что людей заинтересовала сама тема в первую очередь, и это привлекло внимание. Я думаю, что это уже начало какого-то исследования. И потом, конечно же, когда они придут, я уверена, что будут работы, которые их заденут, которых меньше заденут. И еще хотела добавить кое-что небольшое про художников с нейроотличиями. Я понимаю, что, наверное, со стороны, когда мы говорим про выставки, то, в принципе, разницы нет. Но за кулисами есть огромная разница, потому что люди с нейроотличиями или какими-то ментальными расстройствами или другими ограничениями, и не совсем ограничениями, им тяжелее пробиться в мире искусства, им тяжелее иногда даже просто податься на какой-то интересный open-call.
1: Да, то есть вопрос не в качестве произведения, а в факте коммуникации с профессиональной среде.
2: Да, да.
1: Здесь в этом разница.
0: Я бы, конечно, поспорил, потому что мне кажется, вообще художнику, какой бы он ни был, даже без нейроотличий, он как начнет пробиваться. Я вот что хочу спросить, чтобы успеть. В программе выставки лекция памяти Лерон Леа Даниэль.
2: Да.
0: И, может быть, вы немного расскажете о ней, тем более, что на выставке там будет доклад на иврите.
2: Да.
0: А, может быть, кого-то сейчас это заинтересует. Мне кажется, эта фигура просто важная. Скажите, чтобы не пропустить.
2: Конечно, я могу рассказать. Я работаю в благотворительной организации «Шекель». Угу. И так я познакомилась с Лерон Леа Даниэль. Это девушка, которая получала у нас помощь, чтобы вести самостоятельный образ жизни. Она на инвалидной коляске была. У нее было расстройство пищевого поведения, с которым она боролась с самого детства. И у нее была прогрессирующая неврологическая болезнь. И она, несмотря на это, получила права. Она, несмотря на это, добилась того, чтобы она отслужила в армии, в альтернативной службе, но все равно. Она ездила с лекциями по Израилю просто так и рассказывала про то, как она преодолевала свою болезнь и сложность с телом, которая ее придает со временем, с помощью своего искусства. Она пела. И поэтому я посчитала, что это был бы очень хороший пример, как человек благодаря своему творчеству мог прожить эту жизнь. Ее не стало в конце апреля, и для меня и ее семьи было очень важно рассказать про нее, потому что это то, чего бы она хотела, и я думаю, она действительно заслуживает этой памяти и разговора про нее.
0: Безусловно, потому что я думаю, что каждая выставка еще и просветительская акция. Да. Это очень важно. Это ее дополнительное наполнение, я бы сказал. Вы, Катя, говорите в докладе своем о художниках с нейроотличиями. Вот. ну, я как бы считаю, что все это необходимо знать, но на стадии, когда человеку понравились работы. Когда он пришел в общий зал, выделил для себя эту, и тогда выяснилось, что вот эти сделаны без нейро... Ну, какие без нейроотличия художники бывают? Они долбаные всегда.
1: Интригует эта тема, да?
0: Да, прям очень. И еще вторая тема. Я сейчас тоже на нее выскакиваю.
1: Я хочу сказать очень важный момент. Я прямо не могу молчать. Что вообще, когда я пришла учиться в Высшую британскую школу искусства и дизайна на современное искусство, после психологического образования, и для меня таким вообще классным и большим открытием стало, что как раз в искусстве все наши вот эти особенности, ментальные нейроотличия, это огромное преимущество, потому что мы можем сделать что-то, чего не могут сделать другие. Мы можем сделать что-то уникальное, выделиться, и для искусства это прям вот топливо. То есть как бы мы так, я просто слышу, как мы говорим нейроотличие, как ограничение. Но там есть ограничения, конечно, но с точки зрения продукта художественного, это большое преимущество, когда тебя природа наградила, ну, хоть каким нейроотличием.
0: Да, безусловно. Такое нейроотличие ведет к более глубокому сосредоточению, значит, оно выполняет художественные функции. Я согласен с вами, как бы, и я за, только чтобы оно не смещалось куда-то в сторону от, собственно, художественной цели, которая есть альфа и омега все-таки для любой выставки. Еще одна претензия у меня. То есть это не было претензии.
1: Да, еще не было претензии. Окей, окей.
0: Претензия у меня такая. Вот я понимаю, что язык... Да, честно, пионерская, я сейчас... Я помню, говорил, наеду, вот сейчас. Язык искусствоведения, он усложняется по мере... усложнение смыслов современной художественной практики. Mm-hmm. Это, как говорил товарищ Сталин, мы понять можем. Вот. Но я сейчас просто процитирую, имею такое право. Лекция «В чем уникальность вклада в визуальное...» «Партиципаторные инсталляции из пергаментных полотен и следующие границы контакта и дистанции между телами». Я понимаю, что в каждом слове, да, что не так. Вы сказали, не я. Вы немного... Вы понимаете, вы можете отпугнуть человека менее сведущего, чем вы, хотя бы способного и ощутить, и оценить. Это птичий язык. Вот. И я бы хотел... Знаете, Альфред Эдвард Хаусман, тяжелейший поэт, сумрачный и прочий, так сказать, замечательный, который говорил, произведение искусства, чем оно хорошо, мурашки идут. Все, вот вам критерий.
1: Есть люди... мы так напишем в следующем анонсе. Вот здесь у вас будут мурашки.
0: Кстати, уже хорошо. Никто не будет знать, к чему
1: вы это. Вот здесь, может быть, будут мурашки, может, нет, кому как. А вот тут точно.
0: Просто способы оценки, они все равно сводятся к почти тактильным вещам каким-то. То есть бабочки в животе, мурашки по коже,
1: обалдение. Да, это вообще про нашу выставку, телесную. У нас
0: все, да.
1: Мурашки, бабочки, это наши.
0: Я вас умоляю, вот это вот иммерсивные и партиципаторные. Партиципаторные, господи, я это в театре выучил. Иммерсивный и партиципаторный спектакль.
1: Значит, вот это, видите, да. Вы знаете эти слова.
0: Я знаю эти слова, но я предпочел бы их забыть. Давайте, чтобы театр был театром, выставка была выставкой. Ведь те же какая-то надцель. Вот она для того, чтобы люди пришли и кайфанули. Можно мы упростим художественный язык?
1: Да-да, уважаемые слушатели, если вы видите в нашей программе слово «перформанс», это означает, что художник будет на выставке и будет делать что-то интересное и необычное. И, возможно, у вас будут мурашки.
0: А инсталляция тогда уж скажите.
1: А инсталляция — это работа в пространстве. То есть у нас есть работа на стене, есть скульптура, отдельный объект, а есть нечто, куда вы можете зайти.
0: И да? Тоже почувствовать
1: мурашки. Да.
0: Вот. Я опускаю анекдот о разнице между перформансом и инсталляцией. Но на самом деле не будем, конечно. Но на самом деле это же очень здорово, что у вас такое разнообразие разных вещей, только, пожалуйста, иногда попроще. Потому что хочется понимать, куда ты пришел. Тем более, если, как вы сказали, это не так. Вот, да, если дистанции, границы контакта, дистанции между телами, как-то. И следующее, да. Хорошо. Мы идем дальше, мы сейчас слушаем композицию. Это уже, так сказать, более понятно на русском языке. Композиция, мы ее слушаем, и у меня еще есть куча вопросов.
1: Окей.

0: Итак, мы продолжаем разговор о выставке, о групповой выставке «Телесная», которая начнется 15 июня, в понедельник, и о которой мы беседуем с Катей Финкельштейн и Адиной Викторией. Ну, теперь давайте тогда, у нас время-то идет, давайте про конкретику. Значит, как и кто отбирал, вы только, или вам помогали участников выставки на каких-то разных этапах, помогали кто-то, какие-то еще люди?
1: Вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Вдвоем, да.
0: То есть такой объем. А вы спорили?
1: Чуть не умерли.
2: Нет, мы не спорили.
3: Мы обсуждали.
2: Мы просто обсуждали, вели диалог.
3: Да, мы обсуждали. В целом у нас хороший контакт с точки зрения какой-то, не знаю, профессионального видения. Не было таких моментов, что эта работа должна быть. Нет, этой работы не будет, только через мой труп или через твой труп. Нет, такого не было.
0: А у вас, схожи художественные исследовательские миры, например, для каждой из вас? Я имею в виду просто, вкусы в самых разных проявлениях. Они у вас схожи? Если да, то поэтому и не было споров.
3: Сложно сказать.
2: Я думаю, что действительно сложно сказать. Иногда в диалогах с Катей я для себя узнаю что-то новое или вдруг нахожу какие-то жемчужины, о которых раньше не знала, и, возможно, я надеюсь, что это происходит и наоборот. То есть иногда я просто чувствую, что у нас, правда, очень хороший контакт, и мы обе смотрим в одном направлении, когда строим эту выставку. Поэтому было очень комфортно работать. Вкусы, они довольно субъективные.
3: Но мне кажется, да, еще, что один у тебя есть, как бы, ну, мне так показалось, пока мы отбирали, что ты чуть больше благосклонна к, ну, так скажем, разным фигуративным работам, да, то есть когда мы видим картинку, понимаем, что там, разные живописные, а я больше забочусь о других медиумах, да, не там, не живописные, а чтобы были представлены более сложные формы визуальные. И мне кажется, вот в этом еще у нас такой был, что я предлагала какие-то такие провокационные, может быть, работы, но во всем, что у нас было, в итоге мы, да, это так, то есть у нас очень быстро вот эти моменты.
0: Ну, значит, наверное, вы уже зарядились и нацелились на дальнейшую совместную работу, как я понимаю.
3: Ну, у нас нет вариантов.
0: Вот. Ну, вы же работали и куратором, и сокуратором на разных, Катя, выставках. Это с Адиной я впервые встречаюсь, а вы, Катя, там уже бомбили много выставок.
3: Есть такое. Адина тоже не новичок. Уже.
0: Ну, окей, я вижу, песня исполняется впервые мною, как бы. Ну, значит, в какие часы работает выставка? Что важно?
2: В принципе, выставка открыта каждый день с 10 утра и до 6 вечера, но всегда лучше заранее уточнять, потому что иногда бывают занятия, которые проводятся в институте, и выставка может быть открыта и в более поздние часы. Да, лучше уточнять это с нами.
3: Или по телефону института.
0: Окей, хорошо. И пятница, суббота?
2: В субботу это закрыто, так как это муниципальное учреждение. В пятницу с 10 до 2. Мне кажется, да.
0: Хорошо. А что за вот эта вот организация ANV Biennale?
3: ANV Biennale — это проект, который мы с двумя другими прекрасными основательницами придумали и сделали 3 года назад. И родился он из идеи сначала сделать выставку для художников с аутизмом. Ко мне пришли мама художницы с аутизмом и галеристка из Иерусалима Лариса Талис и Катя Прасова. Говорит: Катя, давай, вот мы тебя хотим позвать как куратора и сделаем выставку. А я посмотрела на это все, и так как у меня есть еще психологический бэкграунд, я, в общем, понимаю, о чем идет речь, то я предложила сделать не выставку, а некий устойчивый проект, потому что для художников с аутизмом нет ничего хуже, как просто некое событие ниоткуда, которое произошло и ушло. А если мы делаем такую стабильную среду, в которой они могут получать поддержку, профессиональные консультации и одних и тех же организаторов, которые им помогают участвовать в выставках, вот для, это для них настоящая поддержка, да, потому что мы для них становимся постоянной, стабильной, переменной. И так и возникла Art Nerevers Biennale. Вообще, как в названии Биеннале намекает нам, что должен быть раз один раз в два года большой международный проект. Это наша мечта. Начали мы накануне всех военных действий, и, конечно, представить сейчас международный проект из Израиля очень сложно, ввиду всех как бы вопросов, кэнселинга, хейта и так далее. Но у нас есть мечта сделать, действительно, чтобы раз в два года происходило Art Nerevers Biennale. Это, то есть, художественная большая международная выставка, которая освещает вопросы, проблемы, не знаю, достижения авторов с нейроотличиями. И вообще говорит о нейроразнообразии и о том, что происходит в мире искусства с нейроразнообразием, потому что у нас есть парадокс. Художники со спектром, с нейроразнообразием могут делать очень интересные работы, но конкретно именно этим художникам профессионально пробиться в мире искусства очень тяжело, ввиду их особенностей. И как бы систем поддержки мало разных. И мы хотим быть этой силой, которая дает им платформу.
0: Вы молодцы. Хотя вот я все время сейчас думаю... Я брал интервью у одного композитора, очень популярного, мастера серьезной музыки, сейчас уже все у него хорошо. Я говорю, а как вы вообще пробились? Ведь в мире выкладывается каждый день на платформы десятки, сотни, тысячи произведений. Он говорит, ну мне повезло, меня Серебренников заметил. И предложил балет написать. А остальные 99 999, их не заметил никто, понимаете? Я с ужасом думаю о судьбе авторов серьезной музыки сегодня, например, да, которых не возьмут оркестры, потому что это не именно, которые пойдут. А то же самое о художниках, работающих в таком своем, как всегда, мире, или о писателях, которые куда с этим всем идти. Поэтому я бы о художниках вообще, но то, что вы отдельно, так сказать, выделяете эту категорию, замечательно, и я желаю организации поддержки и всего лучшего.
1: Так, спасибо.
0: Теперь,
1: спасибо.
0: Друзья, ваши планы, ну, совместные или, может быть, индивидуальные, рассказывайте, там, Катя, Адина, пожалуйста. Мы же должны знать, когда в следующий раз.
3: Так, я могу сказать про очень важный, интересный план. А сейчас в Тель-Авивском университете идет выставка, которую открыл все тот же проект Art Nerevers Biennale. Мы очень активны, еще зимой. И выставка называется «Мост изнутри и наружу». В общем-то, она посвящена как раз историям художников с аутизмом и нейроотличиями. И там можно увидеть работы и почитать их истории. И они, эти истории о том, как их нейроотличия вносит вклад в их искусство от самих авторов. Это очень интересно. И мы сделали, ура, международную конференцию, посвященную всей этой тематике. То есть у нас будет онлайн-секция, где будут участвовать там, специалисты, заинтересованные люди из-за рубежа, в том числе из Европы, например, из других стран. И в университете 22-го будет очная секция, можно прийти. У нас будут доклады на английском и иврите. С обязательным фуршетом после. Вот.
0: Спасибо. Это за фуршет, как говорится, отдельно.
3: Да.
0: Хорошо. А кроме вот этой конференции, докладов, есть ли какие-то выставки в ближайшее время, в отдалении,
3: да,
0: в перспективе?
3: Сейчас все расскажу.
0: Давайте, рассказывайте.
3: По порядку. 14 числа в Бершеве откроется персональная выставка, которую я курирую, Ольги Вайпштейн в Доме художника. Про пузыри, то есть как мы сейчас с социальными сетями все взаимодействуем.
0: Окей.
3: И что с нами происходит.
0: Прикольно.
3: А еще будет для меня очень большое важное событие, то есть июнь, вы понимаете, очень жаркий, я очень надеюсь, что у нас не будет войн, и я смогу все открыть, что я запланировала.
0: Ну, пока чемпионат мира по футболу, все в порядке.
3: Хорошо. Я являюсь куратором арт-резиденции студия Шмана-Эсре в Петах-Тихве, которую мы делаем вместе с музеем Петах-Тихвы. Для меня очень большой важный проект, там художники год работают, и это новое место, то есть мы, несмотря на то, что все в культуре закрывается, мы взяли и открыли новое место, да еще и в Петах-Тихве. Вот так. Чудо. И у нас будет официальное открытие этой площадки 26 июня в Петах-Тихве, в пятницу утром. Мы всех ждем. Там будет выставка и можно будет походить.
0: Фуршет
3: обязательно. Без этого не заманить. И можно будет походить по студиям художников. Художники очень интересные, все разные. Там 10 художников находится. Вот 26 июня в Петах-Тихве будет тоже представительство музея. В общем, это такие вот важные мои события.
0: Дина. Ну?
2: Событие, которое очень важно для меня лично. Это тоже выставка, которая должна будет открыться 22 июля. Эта выставка откроется в Рамадгане, в центре для молодежи, называется «Кумашния». Эта выставка будет посвящена людям с ментальными расстройствами. Я веду в разных хостелах Рамадгана и еще в нескольких других местах именно уроки рисования, и не только рисования, в принципе, изобразительного искусства. И мы работаем над этим проектом уже 2 года с ребятами. Он очень большой, очень трогательный. Так что надеюсь, что если опять действительно не будет войны и ничего не случится...
3: Я уже переносился с войны 2 раза.
2: Он переносился 2 раза с войны, и мы надеемся, что уже ничего не случится, потому что ребята расстроены.
3: Называется, кто не переносил выставки из-за войны, хлопните 1 раз.
2: Да, и в этой выставке очень важно, что она будет интегрирована именно в сам молодежный центр. То есть это не будет такой стерильный... как стерильная комната галереи, а сами работы, они будут частью этого центра, то есть там можно будет сидеть и облокотиться на подушке, можно будет смотреть какие-то книги, и все это будет частью интегрирования людей с ментальными расстройствами в обычное общество, и также будут разговоры, лекции, должно быть очень интересно.
0: Вы у меня с поля кураторов перемещаетесь куда-то в поле подвижниц. Я начинаю думать о декабристах и женах. Так.
2: И еще одно, если можно, очень важное событие тоже. Я извиняюсь, если это чуть-чуть эгоистично, но это будет...
3: Профессионально эгоистично.
2: Это профессионально эгоистично. Это моя соло-выставка, которая будет 16 сентября в Доме художника в Бейт-Шемеше, которая тоже поднимает общественные вопросы. Очень важно сказать, что эта выставка, она charity. То есть все работы, которые можно будет приобрести на этой выставке... можно будет приобрести за ту сумму, которую человек может себе позволить, и перевести эти деньги в перечень благотворительных организаций, который будет указан.
0: Все, время наше на сегодня подходит к завершению. Мне было интересно осваиваться на еще не очень знакомой территории. Хотя Вера Гайлис и многие другие воспитали во мне все растущее уважение к работе кураторов. Может, я такой не один. Короче, огромное спасибо кураторам выставки «Телесная» Кате Финкельштейн и Адине Виктории. До, значит, 7 июля она будет работать. До 7 июля, то бишь до закрытия выставки, время у вас бесценное есть. Так что, пожалуйста, еще раз запомните, Институт искусства имени скульптора Якова Эпштейна, Батьям, групповая выставка «Телесная». Не пропустите. Слушаем еще одну композицию. Счастливо. Пока.
3: До свидания. Спасибо.
2: Спасибо.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Боевые действия против Хизбаллы. Ливанские масс-медиа сообщают, что израильский беспилотный летательный аппарат атаковал мотоцикл в городе Набатия. А также поступают сообщения об одном погибшем в результате удара в соседней деревне Кфар-Уман и об артиллерийском обстреле деревни Рейхан, расположенной недалеко от Набатии. Ранее высокопоставленный представитель администрации в Вашингтоне заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а в рамках соглашения с Ираном это будет зависеть от прекращения враждебных действий террористической организации и Тегерана на северной границе. В интервью газете «Нида Аль-Ватан» представитель американской администрации отметил, что от Ирана потребуют прекратить финансирование терроризма в регионе, включая Ливан, а также уважать суверенитет соседних государств. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает, что 4 палестинца получили ранения, причем один из них находится в тяжелом состоянии в результате столкновений с еврейскими поселенцами, которые произошли вчера вечером в деревне Дир-Абу-Машаль к северо-западу от Рамаллы. Согласно публикации, поселенцы использовали камни, дубинки и острые предметы. В сообщении также отмечается, что военнослужащие ЦАЛИ разогнали участников столкновений, применив слезоточивый газ. Премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что Соединенные Штаты и Иран близки как никогда к заключению мирного соглашения, и его подписание ожидается в ближайшие сутки. В публикации в социальной сети X Шариф отметил, что стороны готовятся к электронному подписанию документа сразу после завершения переговоров. На этом фоне корреспондент КАН Йоав Заави передает, что, несмотря на приближающееся подписание соглашения, британское агентство морской коммерции сообщает об обстреле танкера у побережья Омана. Согласно публикации, члены экипажа не пострадали, судно продолжает движение по маршруту. Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнутся в Тегеране 4 июля и продлятся 5 дней до его погребения в мечети в городе Мешхед на северо-востоке страны 9 июля. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана. Траурная процессия пройдет также через священный для шиитов город Кум. Европейский Союз, по всей вероятности, послезавтра начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что 27 государств, членов Союза, проголосовали вчера вечером за начало консультаций по этому вопросу. Украина и Молдова сталкиваются с российской военной агрессией со времен распада Советского Союза и поэтому рассматривают свое присоединение к ЕС как решающий поворотный момент в истории. На ферме в округе Бенямин был ранен палестинец, который пытался напасть на местного жителя. В заявлении полиции указано, что владелец фермы сообщил о проникшем на территорию палестинце, который начал вести себя агрессивно и попытался ударить одного из жителей большим камнем. Фермер почувствовал угрозу для своей жизни, применил личное огнестрельное оружие и нанес нападавшему ранение средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия расследуются. В больнице Ихилов от менингококковой инфекции скончался 3-летний ребенок. Мальчик поступил в отделение экстренной медицинской помощи в критическом состоянии, и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медицинский персонал был вынужден констатировать его смерть. Администрация больницы сообщила о наличии вакцины против менингококка группы B, рекомендованной Ассоциацией педиатров, и призвала граждан вакцинировать младенцев и детей младшего возраста для спасения их жизней. В районе пляжа Далила в Ашкелоне едва не утонул 4-летний ребенок. Бригада Маген Давид Адом провела неотложные реанимационные действия и доставила мальчика в городскую больницу Барзилай в критическом состоянии. В результате вооруженного нападения на улице Герцель в Рамле тяжело пострадал мужчина 22 лет. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом оказала ему первую помощь и доставила в больницу Шамир Асафаруха. И в завершении выпуска новостей о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве в настоящий момент составляет 27 градусов. В Хайфе термометры показывают 26, в Бейершеве 32, на Мертвом море 35, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотела бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.

אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן.

צחוק מאיר את השמיים מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך

0: В Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА, в студии Семен Каплан. Масс-медиа Ливана сообщают, что израильский беспилотный летательный аппарат атаковал сегодня водителя мотоцикла в городе Набатия. Также поступают сообщения об одном погибшем в результате удара в соседней деревне Кфар-Руман и об артиллерийском обстреле в деревне Рейхан, расположенной недалеко от Набатии. Ранее высокопоставленный представитель администрации в Вашингтоне заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а в рамках соглашения с Ираном это будет зависеть от прекращения враждебных действий террористической организации и Тегерана на северной границе. В интервью газете «Нида Аль-Ватан» представитель американской администрации отметил, что от Ирана потребуют прекратить финансирование терроризма в регионе, включая Ливан, а также уважать суверенитет соседних государств. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Палестинское информационное агентство ВАФА сообщает, что 4 палестинца получили ранения в результате столкновений с еврейскими поселенцами, которые произошли вчера вечером в деревне Дир-Абу-Машель, к северо-западу от Рамаллы. Согласно публикации, поселенцы использовали камни, дубинки и острые предметы. В сообщении также отмечается, что военнослужащие ЦАЛИ разогнали участников столкновений, применив слезоточивый газ. Премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что Соединенные Штаты и Иран близки как никогда к заключению мирного соглашения, и его подписание ожидается в ближайшие сутки. В публикации в социальной сети X Шариф отметил, что стороны готовятся к электронному подписанию документа сразу после завершения переговоров. На этом фоне корреспондент КАН Йоав Заави передает, что несмотря на приближающееся подписание соглашения, британское агентство морской коммерции сообщает об обстреле танкера у побережья Омана. Согласно публикации, члены экипажа не пострадали, а судно продолжает движение по маршруту. Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнутся в Тегеране 4 июля и продлятся 5 дней до его погребения в мечети в городе Мешхед на северо-востоке страны 9 июля. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана. Траурная процессия пройдет также через священный для шиитов город Кум. Европейский Союз, по всей вероятности, послезавтра начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейнен. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что 27 государств, членов Евросоюза, проголосовали вчера вечером за начало консультаций по этому вопросу. Украина и Молдова сталкиваются с российской военной агрессией со времен распада Советского Союза и рассматривают свое присоединение к ЕС как решающий поворотный момент в истории страны. На ферме в округе Беньямин был ранен палестинец, который пытался напасть на местного жителя. В заявлении полиции указано, что владелец фермы сообщил о проникшем на территорию палестинце, который начал вести себя агрессивно и попытался ударить одного из жителей большим камнем. Фермер почувствовал угрозу для своей жизни, применил личное огнестрельное оружие и нанес нападавшему ранение средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия расследуются. В больнице Ихилов от менингококковой инфекции скончался 3-летний ребенок. Мальчик поступил в отделение экстренной медицинской помощи в критическом состоянии, и, несмотря на проведенные реанимационные действия, медицинский персонал был вынужден констатировать его смерть. Администрация больницы сообщила о наличии вакцины против менингококка группы B, рекомендованной Ассоциацией педиатров, и призвала граждан вакцинировать младенцев и детей младшего возраста для спасения их жизней. В районе пляжа Делила в Ашкелоне едва не утонул 4-летний ребенок. Бригада Маген Давид Адом провела неотложные реанимационные действия и доставила мальчика в городскую больницу Барзилай в критическом состоянии. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Максимальная температура завтра в Иерусалиме составит 26 градусов, в Тель-Авиве будет 27, в Бейершеве ожидается 30, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКА слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка помните, я надеюсь, что вы помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театры, кино, опера, хай-тек, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Ну что ж, друзья, в Израиле проходит неделя книги Швуа Сефер, по всей стране проходят книжные ярмарки, литературные встречи и культурные события. Поэтому и в нашей программе сегодня мы поговорим о книгах, но не только. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Мы поговорим о ее творческом пути, о репатриации начала 90-х годов, семейной музыкальной, интересной истории, и о необычной книге, в которой тексты и иллюстрации становятся частью одного большого рассказа о взрослении и поиске себя. Маша Цур Глозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец». Мы поговорим о ее дебютном романе «Накормить дракона, насытить дракона даже», который недавно вышел на английском языке в США. Мы обсудим процесс выхода на международную аудиторию, историческую фантастику, путешествия во времени, открытые отношения и свободную любовь. Надежда Гайдукова, меццо-сопрано, студентка магистратуры Иерусалимской академии музыки и танца. Мы поговорим о новой постановке оперы «Золушка» Жюля Массне, которая будет представлена в Театре Иерусалима 18 числа. Узнаем, чем отличается французская опера от итальянской, о роли принца, о вокальной карьере и о том, что больше всего нравится новым репатриантам в Израиле. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Анна, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Добрый день.
0: Анна, во-первых, я тебя поздравляю с неделей книги, которая проходит сейчас в Израиле. И для тебя это актуально, потому что ты стала автором книги в этом году.
1: Да, да. Спасибо большое за поздравление, Лена. Я неожиданно для себя стала автором книги, поскольку я художник, а не писатель.
0: Да, вот. Я, честно говоря, тоже была приятно удивлена, потому что я знаю тебя как художницу, мы с тобой общались несколько лет тому назад, а сейчас, когда я узнала, что ты также стала писательницей, я решила, что надо об этом поговорить, особенно в неделю книги.
1: Да, спасибо большое.
0: Ну, расскажи нам немножко о твоем творческом пути. Ты вот сейчас сказала, что ты внезапно внезапно для себя стала автором книги. Во-первых, мне нравится название, да, «В семье не без музыканта». Сейчас расскажешь нам, о чем оно. Значит, мне напоминает, что всегда, когда спрашивают русскоязычных людей, детей, или они когда-то играли на музыкальном инструменте, то ответ всегда «да», потому что все прошли через этот путь. Кто-то остался, кто-то нет. Но все либо на пианино, либо на скрипке, да, в какой-то момент своего детства учились. Расскажи нам немножко о твоей книге.
1: Да, с удовольствием. Спасибо, Лен. Ну, значит, я родилась в Советском Союзе. Я приехала в 90-м году из Беларуси, из Минска, со всей своей большой семьей в Хайфу. И я хайфский художник, я живу здесь практически без перерыва все эти годы. Занимаюсь в основном фигуративной живописью. В различных медиумах я пишу маслом, акрилом, акварелью, гуашью. Делаю коллаж. В основном с натурой, то есть пространство, в котором я живу, вещи, которые меня окружают, этюды с поездок. И вот последние годы я начала немножко рисовать по воображению какие-то личные переживания, образы из памяти. Вот. У меня работы очень цветные. Цвет для меня очень важен. Он передает и память, и движение, и как-то задает настроение зрителю.
0: Да, ты знаешь, раз мы уже начали наш разговор с твоего искусства, я когда-то жила в Хайфе, и поэтому я когда, да, рассматриваю твои картины, то, что ты выставляешь онлайн, твои работы, то я всегда как бы пытаюсь узнать улицы или места, потому что много рисуешь Хайфу.
1: Да, да, это так и есть. Вот этот город мне близок. Вот. А с книгой получилось так. Она родилась как раз вот ровно год назад, в Первую Иранскую войну.
0: Угу.
1: Окружающая вообще обстановка, натура меня как-то меньше вдохновляли. Вот, все больше сидели дома. И я немножко так окунулась в воспоминания и рисовала по памяти.
0: Угу.
1: Делала какие-то иллюстрации к своим детским впечатлениям, каким-то детским историям и дополняла их короткими рассказами.
0: А что вдруг ты так вспомнила, так сказать, детство именно во время войны? Да что произошло там?
1: Знаешь, я думала об этом. Я думала, что, наверное, было какое-то такое желание, как-то поиск какой-то защищенности внутри себя, и поэтому мне хотелось окунуться во что-то, что близкое, родное, что безопасное.
0: Да.
1: Вот, наверное, вот это была вот такая причина.
0: Да, как говорится, все мы родом из детства, да, и когда мы вспоминаем,
1: да,
0: что-то, хотим вот это ощущение безопасности, то, во всяком случае, большинство из нас, да, окунаются в детские воспоминания.
1: Да-да-да.
0: Да, интересное объяснение, спасибо.
1: Сейчас немножко отмежеваться от этой реальности,
0: То есть ты начала вспоминать, да, какие-то детские ситуации из детства и начала рисовать их и также что-то подписывать, да, я понимаю правильно?
1: Да, да, я писала посты в Фейсбуке, там небольшие, делала дополнения короткими рассказиками, и неожиданно эти посты, они нашли очень большой отклик среди аудитории, причем даже не только русскоязычной. Вот, люди говорили, что это смешно, что это напоминает их детство, узнавали себя в этих рассказах. И вот постепенно так родились 60 рассказов.
0: 60 рассказов?
1: Да.
0: Что ты говоришь? Короткие рассказы, да, наверняка?
1: Короткие очень рассказики, да. Вот они описывают как бы впечатления мои, как девочки, вот, принадлежащие тому полуторному поколению из лет 90-х. Вот. И они получились, судя по отзывам, смешные, трогательные.
0: Ты знаешь, что интересно? Интересно то, вот я тебя спросила до нашего эфира, да, расскажем нашим радиослушателям, на каком языке книга, потому что я на секундочку не была уверена, да, мне казалось, что она на иврите, но вдруг я подумала, минуточку, а может быть, она на русском тоже, и ты сказала, что она на двух языках, и ты знаешь, это очень характерно, да, для полуторного поколения, об этом также наша программа, она и называется «Два в одном», да, потому что мы несем два культурных багажа и два языка тоже, да, так что твои рассказы. Но изначально я хочу тебя спросить, ты их писала на иврите или на русском?
1: Нет, я писала их на русском. Все-таки я приехала в 10-летнем возрасте и читала много литературы, и русский язык мне
0: близок.
1: Ну, можно сказать, так роднее. Он ближе, и образ мысли ближе. Я писала, кажется, по-русски, и даже когда осуществлялся перевод книги, я попросила профессионального переводчика помочь мне с этим делом, и есть переводчик, который переводил книгу на иврит.
0: Как интересно. А почему ты назвала ее «В семье не без музыканта»?
1: Ну, вот выпущенная книга, это пилотная серия из 9 рассказов на музыкальную тему о том, как я росла в музыкальной семье. У меня папа виолончелист, мама скрипачка. И, естественно, в такой семье, значит, я тоже должна была заниматься обязательно, это даже без вопросов было. Меня отдали на фортепиано. Да-да-да.
0: Да, знаешь, мне нравится, как говорят на русском, меня отдали на, да, там, меня отдали на пианино, меня отдали, да, отдали меня, в общем, меня взяли и отдали, мол, да, сделайте из нее человека, да, там, меня отдали на скрипку, меня отдали на фортепиано, да, это смешно, когда мы так формулируем. Окей, и что было после этого?
1: Вот, и, значит, когда родители задумали репатриацию, они решили создать совместное семейное трио, чтобы зарабатывать в Израиле деньги. И мы начали заниматься, значит, семейным трио, и действительно, когда мы приехали в Израиль, мы играли на торжествах, на свадьбах, в домах престарелых, да, и даже играли на улице, под футляр, что называется. То есть, конечно, для девочки, приехавшей в чужую страну, это был удивительный опыт. Ничем не сравнимый, я думаю, возможно, интересный многим.
0: Тебе было стыдно играть на улице с родителями?
1: Да, я очень стыдилась этого действия, хотя родители мне очень красиво объясняли, во-первых, что это не попрошайничество, а, так сказать, концерт со свободными донатами, и отдавали мне треть зарплаты, но
0: тебе было
1: я
0: тяжело
1: настолько чувствовала себя неловко, что я просила их уезжать в другой город, чтобы мы, все, не дай бог, меня одноклассники не узнали,
0: да.
1: И мы ездили на гастроли в разные города Израиля.

0: нужно, и да. подавателя. И, в общем, я им очень благодарна.
1: Твои родители нас сейчас слушают?
0: Я очень надеюсь.
1: Пользуясь случаем,
0: я
1: передай привет.
0: Им книгу.
1: Ты посвятила им книгу.
0: И я, конечно, передаю привет и с большой любовью и благодарностью отношусь ко всему, чему они меня научили. И музыка в таком или ином виде до сих пор
1: звучит
0: всегда со мной. Я слушаю симфоническую музыку, хожу на концерты с большим удовольствием, хотя сама уже, конечно, не играю.
1: Как здорово. Аня, скажи, пожалуйста, а где можно приобрести твою книгу?
0: Значит, мою книгу можно приобрести в Хайском филиале магазина «Бабель». Кстати, где у меня состоится презентация 21 июня, в воскресенье, 7:30 вечера.
1: А, ну мы как раз вовремя говорим, а в других, кроме как в Хайфе, где-то можно ее достать?
0: Вот, и кроме того, можно обратиться ко мне лично, я могу выслать ее по почте, можно обратиться по Фейсбуку, я могу дать...
1: Можно
0: адрес,
1: тебя найти, да?
0: Меня можно найти, Анна Варакин, по-английски, и...
1: В соцсетях.
0: Мой номер телефона, и в соцсетях, да, вот, то есть...
1: Слушай, как интересно, значит, ты успела, на всякий случай, на данный момент, да, побыть музыкантом, ты также художница, а сейчас ты также писательница. Мне кажется, очень интересный путь.
0: Да, спасибо. Ну, писательница это немножко громко меня называть.
1: Ну, почему? Автор книги, да, это начало. Писательница, ты написала 60 рассказов. Скажи, это для детей или для взрослых?
0: Знаешь, я долго думала над этим вопросом. Я думаю, что это смешанная аудитория. Скорее всего, это все-таки для подростков и взрослых. Но мои ученики, я преподаю еще в школах и делаю кружок изобразительного искусства в школах израильских. Мои ученики, они читали эту книгу, не все, но некоторые. Они остались в большом восторге. Одна девочка даже там перерисовала иллюстрацию.
1: Что ты говоришь?
0: То есть, видимо, в детской психике это тоже как-то откликается.
1: Да,
0: в детских восприятиях, да. Так что...
1: Аня, очень здорово. Последний вопрос, мне интересно тебя спросить, потому что действительно мы начали наш разговор с того, что ты художница, ты много рисуешь, твои работы очень действительно колоритны. Но у меня вот к тебе такой вопрос, потому что ты известна прежде всего как художница, во всяком случае на данный момент, да, посмотрим, что будет дальше. Насколько тебе вот по-разному, да, насколько по-разному ты рассказываешь истории кистью и словами, потому что кистью ты тоже рассказываешь истории.
0: Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что прежде всего в словесном, так сказать, исполнении видно чувство юмора, по крайней мере, на русском языке. Вот, я рассказываю с юмором, я рассказываю образно, и я думаю, что кистью я все-таки немножко больше занята самим полотном, самим пространством. То есть я пытаюсь как-то разобрать образ, собрать его заново, занимаюсь всякими проблемами живописи, пытаюсь создать баланс, может быть, между порядком и интуицией. А в рассказе словесном это все-таки какое-то смешное повествование, короткая, может быть, захватывающая. Вот, я думаю. Надеюсь, что это найдет отклик.
1: Но удовольствие ты получаешь от этого и от другого? Или сейчас все-таки более интересно писать рассказы?
0: Я думаю, что живопись — это, конечно, можно ли так громко выразиться, это все-таки мое призвание. Я
1: ощущаю... Там ты ощущаешь себя дома.
0: Себя дома, вот именно, да-да-да, в своей тарелке. И хочу продвигаться именно там. Но кто знает, во что может вылиться рассказы.
1: Да, может, в следующий раз, когда мы с тобой будем общаться на радио, ты расскажешь, что ты занимаешься, у тебя еще какая-то новая деятельность, не только музыкант, художница и автор
0: книг.
1: Да,
0: я очень надеюсь, что вслед этим 9 рассказам выйдут остальные 50, и я сделаю большую книжку о всей вот... Алии с точки зрения ребенка 10-летнего.
1: Да, да, ну что же, мы будем следить за твоей деятельностью. Анна Варакин, художница, преподаватель живописи и автор книги «В семье не без музыканта». Большое тебе спасибо и удачи.
0: Спасибо большое, Лена, огромное спасибо.
1: Спасибо, удачи всего всем. Хорошего.
0: Всего хорошего.

0: Добрый день, друзья. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире наша программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Маша Цурглозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец». Маша, добрый день.
1: Добрый день.
0: Маш, ну я тебя поздравляю, во-первых, с выходом твоей книги на английском языке в США. Какие у тебя ощущения?
1: У меня очень хорошие ощущения.
0: Да, я уверена.
1: Ну, я жду это 7 июля случится. И, конечно, ждем, я жду. И это всегда тяжело с книгой, потому что когда фильм, я делала фильмы тоже, и можно сидеть с публикой и видеть, как реагируют. А когда книга выходит, то, конечно, иногда люди пишут тебе, но ты не с ними.
0: Да, ты не с ними.
1: В этом процессе, когда они читают то, что ты написал. Так что это немножко странное ощущение, немножко как посылать ребенка в интернат.
0: Ой-вой-вой. Да, и ждать, чтобы он рассказал, как оно там, да?
1: Да, точно так.
0: Да, ну скажем, что это перевод твоей дебютной книги, твоего дебютного романа «Накормить дракона», который вышел несколько лет тому назад и сейчас вышел на английском языке в США. Это, да, достижение, да, особенно для израильских писателей и писательниц, потому что это в Израиле не просто, да, издавать книги, а уже заграничные тем паче. Скажи, пожалуйста, насколько сложным действительно оказался вот этот путь от издания книги в Израиле до выхода на американский рынок? Потому что у нас сейчас проходит неделя книги. Интересно об этом поговорить, потому что после того, что люди, у них получается выпустить книги в Израиле, да, то, как правило, хотят идти дальше.
1: Да. Это нелегко. Я как бы этого не ожидала. Это началось довольно быстро, несколько месяцев после того, что книга вышла на иврите, агентство Дебора Харрис, которое самое большое агентство в Израиле для писателей не в Израиле, они мне предложили, чтобы как бы мы работали вместе. И началась длинная путь, перевод, были две переводчицы, и потом пробовать как бы интересовать разных...
0: Да, заинтересовать...
1: В мире, и редакции в мире, и вот одна из самых больших американских редакций решила
0: выпустить книгу на английском.
1: И потом было еще были несколько циклов, как бы, чтобы было не просто по-английски, а особенно подходящее для американской публики.
0: То есть недостаточно просто перевести на английский, а надо, чтобы перевод был как-то актуален именно для публики, да, которая будет это читать.
1: Да, надо было еще немножко работать над текстом. И вот прошли уже сколько? Почти 6 лет от того, что он вышел в Израиле на иврите.
0: Да, долгий путь.
1: Да, и это еще относительно...
0: А, это относительно короткий, да?
1: Да, как бы это довольно, я думаю, я не хочу как бы... но это довольно редко, что первая книга
0: выпускается также за границей, поэтому, мне было важно с тобой об этом поговорить, потому что это действительно достижение. Несколько слов о твоей книге. Давай скажем вообще о сюжете, да, это фантастическая такая удивительная история, которая начинается как вполне обычный роман о любви между парой в Тель-Авиве, да, затем это превращается в такую фантастику, в какие-то необычные отношения между молодой женщиной, способной путешествовать во времени, и рыцарем, который не может понять, как она, кто она такая, да, фея или ведьма. Ну, так я хочу тебя спросить, а какой ответ, фея или ведьма, ты нам расскажешь или придется почитать?
1: Придется почитать. Нет, она не фея и не ведьма, она путешествует во время...
0: Фантазии.
1: Она путешествует в реальное время. Она путешествует во время Святой Иерусалимского... Иерусалимское королевство, Святое mm-hmm. Иерусалимское королевство, которое это вот как бы крестоносное королевство, которое здесь было 200 лет. Mm-hmm. И она встречает...
0: Рыцаря?
1: Рыцаря, да. Он историческая фигура, это mm-hmm. человек, который был.
0: Ага.
1: И с ним начинается, они как бы, у них начинается очень такой нежный, скажем так, роман.
0: Mm-hmm.
1: И она так прыгает назад, вперед между своей жизнью и этой фантастической
0: реальности, да.
1: Да,
0: реальности. Ты знаешь, мне кажется, очень тяжело писать такую книгу, да, потому что сюжет, он в разных отраслях происходит.
1: Да, самое то, что мне взяло больше, я писала эту книгу 3 года,
0: uh-huh.
1: и то, что мне взяло больше всего время, это исследование, как uh-huh. бы все я
0: того периода, да, потому что это исторические, да, также события.
1: Да, да, да, да, это можно сказать и немножко исторический роман.
0: Uh-huh.
1: Он очень как бы в нем все детали. Мне было очень важно, чтобы это было правильно исторически.
0: Ну, конечно, ты же журналист, понятное дело. Конечно.
1: И я вообще и как читатель, я люблю, что если есть...
0: Достоверность.
1: Да, когда я читаю, и также когда я пишу, чтобы было не что-то, а просто, что я себе...
0: Да, выдумала, чтобы это было достоверно.
1: Да, да.
0: Ты знаешь, я хотела спросить, что тебя подтолкнуло написать именно такую историю? То есть ты просто хотела также встретить в своей жизни рыцаря, как и любая другая женщина, или какие-то другие там были идеи?
1: Есть, можно сказать, две самые сильные, может быть...
0: Мотивы, которые тебя подтолкнули, да?
1: Да, угу. Извини, как бы, что моя русский не такая прекрасная.
0: Нет, все хорошо, мы сейчас поговорим об этом, потому что ты родилась в Израиле вообще, в семье, которая приехала сюда в 70-е, поэтому то, что ты даешь интервью на русском языке, это само собой изумительно и прикольно.
1: Спасибо. Так, самое важное, это то, что я хотела написать книгу про, можно сказать... сейчас я вам скажу.
0: Свободной любви?
1: Да, да.
0: О свободной любви, об открытых отношениях?
1: Да. И я хотела как-то показать экс-территорию. Как бы что-то, что происходит не в обычных время и место,
0: да.
1: И обстоятельства. Что-то, что как бы происходит внаружи, к миру.
0: Mm-hmm.
1: Так, это была такая такой способ, можно сказать, литературный.
0: Mm-hmm. Ход такой, да?
1: Да, да.
0: Ты знаешь, вот мы сейчас с тобой говорим, я думаю о том, что действительно, вот, да, рассказать об открытых отношениях, о свободной mm-hmm. любви, что, ну, не очень практикуется, как правило, особенно в Израиле. Мне кажется, возможно, mm-hmm. я ошибаюсь, но мне кажется, mm-hmm. в Европе, например, да, это более практикуется, чем в Израиле. Имеется в виду, что, ну, как мы это объясним, да, то есть есть муж и жена, но у них отношения открыты, то есть они не обязаны быть друг другом, назовем это так.
1: Можно сказать, есть очень много, это спектрум, как бы есть разные очень вариации этого.
0: Отношений. Ну, в общем, это не моногамия имеется в виду.
1: Да. Это когда, пара решает, что можно не только быть один с другим, но это, я думаю, в большинство случаев это, что все открыто, как бы. Mm-hmm. Это не то, что мы делаем это, вот люди, которые этим занимаются, секретно.
0: Ну
1: это
0: да.
1: Как бы...
0: Да, просто...
1: Они решают это делать. Я думаю, что в Израиле не то, что так намного меньше.
0: Пусть об этом не говорят, да.
1: Это меньше, да, это меньше легитимно.
0: Афишируется, да, это менее афишируется, да. Нету легитимации, да. Но ты знаешь, это, конечно, отдельная тема, о которой, может быть, мы когда-нибудь еще поговорим, но мне кажется, что здесь вопрос, собственно, того, да, ведь очень много говорят об изменах, да, что чуть ли не каждая вторая во второй паре, да, и во второй семье есть измены. А есть пары, которые решают, окей, мы не хотим изменять друг другу, но мы приходим к какому-то соглашению в нашей семье, в нашей паре, что у нас есть какая-то свобода, да, и каждый решает, сколько свободы есть у кого. И мне кажется, вот то, что ты хотела об этом написать, когда в обычной жизни, да, в обычной жизни это рассказываешь, может быть, людям немножко тяжело это понять, да, а когда тут, тут роман с рыцарем из другого времени, то это как-то легче донести эту идею.
1: Да. Да, это совсем, это очень правда. А кроме того, я очень люблю эту эру вообще, эру...
0: крестоносцев?
1: Да, и вот эти как бы годы
0: Средневековья.
1: Да. И в Израиле очень мало мы знаем и учим про историю этого места, который не только евреях. Тут были очень разные много вещей, и эта эра крестоносцев, она была очень влиятельная. Она влияла и на наш район, и на Европу.
0: На кругу, конечно.
1: На Европу саму 100 лет вперед. И вообще не учат эту эру в Израиле. Я вижу в себе человек, который знает всякие вещи. Я тоже очень-очень мало знала. Это 200
0: да,
1: лет, это
0: да,
1: не мало.
0: Здесь преподавание, оно всегда очень узкое, да, то есть оно только об еврейской, как правило, об еврейской истории, да, что еще там в мире творилось, это, ну, дети не должны знать, как будто бы.
1: И не только в мире, а в нашей
0: даже
1: стране.
0: Даже здесь, да.
1: И меня это очень, как бы, и мне жалко, и я очень люблю эту эру, и это мне было приятно и легко
0: писать об этом.
1: Внести, как бы, это что-то, что в нем есть что-то немножко фантастическое. Рыцари, кони,
0: ну да, конечно,
1: это.
0: романтика, конечно.
1: Да, и все это исторически происходило здесь.
0: Да.
1: И был рыцарь Яфо, и был рыцарь Галилея, и всякие такие вещи, которые большинство нас вообще ничего не знает об этом.
0: Да, и то есть через твою книгу можно действительно узнать, да, особенно, что ты так достоверно писал об исторических событиях, так что можно и узнать больше, да, о той эре через
1: можно,
0: роман.
1: Да, начать интересоваться. Я писала историческую книгу, так я не хотела, чтобы было очень-очень много деталей, которые покажут, как много я научилась об этом.
0: Ну, можно привить аппетит через твою книгу.
1: Да, я думаю, что да.
0: Да, ну что ж, и мне очень, еще когда вышла твоя книга на иврите, мне очень понравилось название, да, «Лазбе» — это дракон, «накормить» — дракон.
1: «Насытить».
0: Насытить, да, ты права, это, наверное, будет самое правильное, да, насытить. Да. Ну что ж, Маш, большое тебе спасибо. Я всегда рада общаться в нашей программе с людьми, которые действительно родились в Израиле, играют на русском языке. Для меня это такая диковинка, что смогли сохранить русский язык. Так что большое тебе спасибо. Еще раз поздравляем с выходом книги на английском языке. Маша Цурглозман, писательница и журналистка газеты «Гаарец». Всего хорошего и удачи.
1: Спасибо большое. Всего
0: хорошего.
1: Спасибо,
0: до свидания.
1: До свидания, счастливо.

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Два в одном.
3: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Надежда Гайдукова, меццо-сопрано, студентка магистратуры Иерусалимской академии музыки и танца. Надежда, добрый день.
4: Здравствуйте, очень рада быть здесь.
3: Да, мы тоже очень рады, что ты сегодня с нами. Надежда, я тебя пригласила, чтобы пообщаться о новой постановке оперы «Золушка», которая пройдет, будет представлена в Театре Иерусалима в сотрудничестве с Иерусалимской оперой, Иерусалимского симфонического оркестра на следующей неделе, 18 числа. Но перед тем, как мы перейдем к «Золушке», мне интересно спросить тебя о твоем пути, потому что ты приехала в Израиль относительно недавно, 4 года тому назад.
4: Да, все верно.
3: И на следующей неделе, я знаю, ты заканчиваешь магистратуру.
4: Да, наконец-то. По счастью, выхожу во взрослую жизнь.
3: Расскажи нам немножко о своем пути в Израиле и немножко, может быть, и до Израиля, что происходило.
4: В Израиль я приехала 4 года назад, 30 апреля. Последний день, день закрытия программы репатриации, как тогда еще говорили.
3: Экстренной, да?
4: Да, да, экстренной репатриации. На самом деле, плохо сказать, но скажу, я хотела, как все, сделать документы и уехать. Вот, в Америку меня приглашали учиться со стипендией в 30 тысяч долларов.
3: Что ты говоришь? И ты выбрала нас.
4: Я, не поверите, я прослушалась в израильскую оперу, нашла там себе коуча, нашла педагога, и все, я поняла, я остаюсь.
3: Что ты говоришь? А что в Израиле? Потому что все-таки, смотри, как бы Израиль, да, мы любим и живем здесь, но все-таки в Америке намного больше возможностей, особенно для людей искусства. Почему ты осталась здесь?
4: Ну, во-первых, я не согласна, что возможностей больше там.
3: Да?
4: Потому что возможности — это люди.
3: Красиво, да. Это не только места, да? Не только места в опере, а также люди, с которыми ты находишься.
4: Да, абсолютно верно. И как раз здесь я в Израиле нашла людей, с которыми я сейчас езжу работать в Европу. И получаю, соответственно, концерты и работу по всей Европе. Из-за того, что я познакомилась с людьми здесь.
3: Именно здесь. Окей. То есть здесь, ну, ты знаешь, это интересно, потому что многие новые репатрианты, да, которые здесь всего несколько лет, говорят о том, насколько, ты знаешь, для нас, вот, да, я в Израиле почти 35 лет, для людей, которые приехали сюда в 90-е, позже, то есть ты немножко забываешь вот эти первые, да, вот что тебя здесь привлекало вначале, да, потому что столько жизни прошло с тех пор. И когда ты слышишь вот эти, да, восприятия страны от новеньких, да, от более новеньких, это всегда приятно. И все говорят о людях, да, что
4: да.
3: С людьми здесь как-то по-другому, чем в других местах.
4: Да, и на самом деле люди и климат — это то, что заставило меня, скажем так, жить заново.
3: Что ты говоришь?
4: Да, я из Петербурга, прекрасное место, но там очень депрессивная и ужасная погода.
3: Ну да, Петербург, да, он славится своей погодой, да?
4: Да, невозможно жить ни приезжим, ни тем, кто там родился. И вот я приехала сюда и узнала, что, оказывается, быть здоровым и живым — это другое, чем думала я раньше.
3: Да, ну знаешь, все новые репатрианты, все говорят о том, какой здесь прекрасный климат. Я не знаю, а вам не жарко летом?
4: Лучше жарко, чем дожди.
3: Да?
4: Лучше так.
3: Ну, может быть, да, может быть. Я не знаю, мне очень тяжело, когда здесь жара, как бы, особенно последние годы стало еще более жарко. Вот. Ну, возможно, да, все познается в сравнении для людей, которые приехали, да, с других краев, это воспринимается по-другому. Надежда, скажи, как начался вообще твой путь в опере? Почему ты выбрала вокальную карьеру, да, потому что ты приехала в Израиль уже профи в своей сфере.
4: Да, у меня уже было одно образование, бакалавриат. А началось все случайно вообще с детства. Я очень много пела в детстве, с 4 лет, даже раньше. И как-то я на даче шла и пела, остановился мужчина, идущий из магазина, вынул из мешка мороженое, и у меня случился первый заработок.
3: За то, что ты просто шла ребенком по улице, пела, и тебе кто-то подарил мороженое?
4: Да, да. Вот так как-то.
3: А сколько тебе было лет?
4: 4.
3: Что ты говоришь?
4: Да, и тогда меня родители отдали в первый кружок хор. Они думали, я начну петь меньше дома и на улицах, но стало еще.
3: То есть сказали, пусть она в хоре поет, а дома, чтобы было тихо, да?
4: Вот. Ну, как-то в 6 лет я вышла уже и в капеллу начала солировать, и в Петербурге, и в Малый зал филармонии в 11 лет выступила в первый раз, и как-то вот оно...
3: То есть оно тебя выбрало, да? Можно сказать, что этот путь выбрал тебя.
4: Да, и у меня просто выбора другого уже не было.
3: Не было уже.
4: Сделали.
3: Да. Слушай, а ты росла в музыкальной семье, то есть ты говоришь, что так много пела, то есть я не знаю, мне кажется, может быть, все дети поют в детстве, но ты говоришь, что ты очень много пела. Почему? Как это так получилось?
4: А семья, в общем-то, не музыкальная, но они любили музыку. Угу. То есть у меня дедушка выбирал между карьерой медика и пианиста. Угу. В итоге выбрал медика, и при этом в семье все играли на всех инструментах. Это флейта, на баяне, на
3: гитаре, на пианино. Разнообразно. Разнообразно, да. Ну, слушай, действительно, мне кажется, этот путь выбрал тебя. Скажи мне, если бы ты не пошла по пути вокала, если бы ты не стала оперной певицей, кем бы ты была?
4: Я была бы писателем.
3: Писателем?
4: Я с детства тоже. Да. Я с детства очень люблю писать и какие-то рассказы. И вот как-то до сих пор пишу.
3: Ну, и знаешь, одна из наших гостей сегодня это художница Анна Варакина, и она вот как раз написала книгу «Короткие рассказы», которая называется «В семье не без музыканта», потому что она в детстве тоже занималась музыкой, поэтому и тут она стала еще, потом стала художницей, занимается живописью, а сейчас также пишет рассказы, так что ничего, да, еще все может быть, да, может, в следующий раз, когда мы будем с тобой общаться, ты нам расскажешь о твоей новой книге. Ну, а пока что давай поговорим вот об постановке «Золушка», которая пройдет в следующий четверг, 18 числа. Чем эта версия отличается от, может быть, привычной всем сказки?
4: Ну, во-первых, не знаю, знаете ли вы, но опера «Золушка» есть в двух вариантах. Угу. Есть Россини, есть Массне.
3: Да, это Массне.
4: Это Массне. И, конечно же, мне как музыканту, я прежде всего размышляю как музыкант, они отличаются стилем, потому что итальянская опера и французская — это абсолютно разные вещи.
3: А в чем именно? То есть для тех, кто не очень разбираются в опере, например, как я?
4: Здесь это больше отличие в романтизме. То есть это вот куча красок. Здесь интерес в музыке именно в том, что это очень много красок музыкальных и голосовых нужно использовать. И этим палитра чувств изображается.
3: Более насыщенно, да. Это как правило в французской опере или...
4: Это как, да, такой импрессионизм. Это очень свойственен для французской оперы, для французской музыки вообще.
3: Да, больше романтизма. Расскажи, то есть ты исполняешь роль?
4: Я исполняю роль принца, да.
3: Роль принца, тоже... да. Я хотела, чтобы ты это сказала, роль принца. Чем тебя привлекла эта партия? Это тоже интересно.
4: Да, я хотела это сказать после стиля, но не успела. И эта мысль композитора опять-таки была про то, чтобы сделать голоса почти идентичными. То есть чаще всего, когда композитор берет мужчину в роли, исполняющий женскую роль, наоборот, женщину, исполняющую мужскую роль, он хочет, чтобы голоса девушки в роли и мужчины были почти одинаковые, и они обменивались красками. Так тоже в «Ромео и Джульетте» есть.
3: Как интересно.
4: Да, и изредка мы поем одни и те же мелодии, и вот то она моей краской, то я ее краской. И вот идет такой вот, как это, перекличка. Exchange, я бы сказала.
3: Ну, да.
4: А мне интересно, потому что я, в принципе, люблю мужские роли. У меня это специфика голоса. Низкий голос. У меня тесситура почти такая же, как у мужчин. И связки, в общем-то, как у мужчин.
3: А так характер?
4: Характер я тоже очень люблю мужской. У меня 2 младших брата. Я все время мужчинами окружена. Мне очень подходит. И мне очень нравится показывать... зрителю, показывать коллегам, да всему миру, как можно любить женщину. Потому что, мне кажется, что женщина может лучше понять, как любить другую женщину, будучи самой женщиной. И вот это вот для меня нечто особенное.
3: Да, ты знаешь, это очень интересно. Я как раз сегодня думала о том, что женщины должны объяснять мужчинам, как они должны как бы вообще себя вести. Потому что нам очень понятно, да, что надо, как надо нас любить, да?
4: Да.
3: То есть нам понятно, как надо нас любить, а мужчинам не всегда понятно, скажем это так.
4: Вот, да. А здесь я могу просто делать, да, потому что я женщина, и я вижу, что ей нужно, что
3: надо. И ты знаешь, что надо, да, это точно, это точно. Но ты знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, я думаю о том, что, ну, мне кажется, что когда выступаешь на сцене, это возможность прожить еще какую-то жизнь, да, кроме твоей жизни. И когда ты можешь ее прожить еще в роли мужчины, это, мне кажется, очень такой богатый опыт.
4: Да, да, очень разнообразный. И дальше, когда встречаешься с мужчинами, лучше их понимаешь на самом деле.
3: А, серьезно? Расскажи мне об этом. Как можно понять мужчину лучше, и сыграв мужчину на сцене?
4: А это двояко, это в обе стороны. Я когда играю свои мужские роли, я всегда беру одного, двух, трех мужчин, кого я знаю, их черты характера в образец того, что я могу включить в роль. А потом, когда я углубляюсь в эти самые черты и начинаю выстраивать связи, зачем он делает это, почему, что он думает, я вдруг лучше понимаю вот тех людей, о ком...
3: Какую-то психологию, да?
4: Да, да.
3: Слушай, ну интересный опыт, действительно интересный опыт. Напомним, да, новая постановка оперы «Золушка» Массне пройдет в Театре Иерусалима 18 июня. Только один показ. Мы знаем, кто там будет принц, это будет ты, будешь ты. Надежда Гайдукова, меццо-сопрано, большое тебе спасибо и удачи в любой роли.
4: Спасибо огромное, очень рада.
3: Спасибо, всего хорошего.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помогла провести наш звукооператор Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, в 4:05. А пока я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, вдохновения, хороших книг, красивой музыки и интересных людей рядом. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: Kids but with
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Чрезвычайное происшествие в небе над Европой. Истребители военно-воздушных сил Венгрии были подняты позавчера по тревоге навстречу израильскому пассажирскому самолету, который не отвечал на запросы венгерской службы диспетчерского контроля. Лайнер следовал рейсом из Тель-Авива в Прагу. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о задействовании экстренного протокола НАТО, в рамках которого два истребителя вылетели для установления визуального контакта с израильскими пилотами. Через некоторое время радиосвязь удалось восстановить, и боевые самолеты сопровождали гражданский лайнер вплоть до его выхода из воздушного пространства Венгрии. Информацию об этом передает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. В МИД Ирана заявляют, что подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами завтра не ожидается. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Бакаи отметил, что необходимо дождаться определения точной даты подписания документа. По его словам, нельзя исключать, что меморандум будет подписан в ближайшие дни, однако к любым заявлениям о сроках следует относиться с крайней осторожностью из-за колебаний противоположной стороны. Бакаи добавил, что соглашение сосредоточено на прекращении войны и на данном этапе решено не обсуждать ядерную проблему. Ранее премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что США и Иран близки к заключению мирного соглашения как никогда, и его оформление ожидается в ближайшие сутки. Он добавил, что стороны готовятся к электронному подписанию документа. На этом фоне корреспондент КАН Йоав Заави передает, что несмотря на приближающееся подписание соглашения, британское агентство морской коммерции сообщило сегодня об обстреле танкера у побережья Омана. Согласно публикации, члены экипажа не пострадали, судно продолжает движение по маршруту. Ливанский новостной сайт сообщает, что проиранские милиции в Ираке получили предложение о предоставлении различных преференций в обмен на отказ поддержки Ирана, тогда как в случае отказа США нанесут по ним военный и экономический удар. По информации сайта Аль-Мадун, ссылающегося на высокопоставленный иранский источник, это послание было тайно передано руководству группировок одним из бывших премьер-министров Ирака, имя которого не разглашается. Корреспондент КАН Лиран Аарони передает, что согласно публикации милициям предложен пакет региональных стимулов за содействие администрации Трампа в реализации плана по полному разделению Ирака и Ирана. В больнице Ихилов от менингококковой инфекции скончался 3-летний ребенок. Мальчик поступил в отделение экстренной медицинской помощи в критическом состоянии, и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, медицинский персонал был вынужден констатировать его смерть. Администрация больницы сообщила о наличии вакцины против менингококка группы B, рекомендованной Ассоциацией педиатров, и призвала граждан вакцинировать младенцев. По распоряжению американской администрации компания Anthropic заблокировала доступ к своим новым перспективным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 спустя всего несколько дней после их публичного релиза. Данный шаг был предпринят после того, как Белый дом запретил предоставлять доступ к этим моделям иностранным гражданам из соображений национальной безопасности. В заявлении компании указано, что, по мнению администрации США, механизмы защиты данных передовых моделей могут быть взломаны. В Anthropic подчеркнули, что не согласны с выводами властей. Вместе с тем, компания объявила о закрытии доступа к моделям для всех пользователей без исключения, а не только для американцев. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве будет 30. В Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Мадам, Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: sugar.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И вновь с большой радостью представляю замечательного нашего гостя, эксперта в области моды, стиля и фэшн-бизнеса, человека, стоявшего за созданием десятков модных коллекций, запуском фэшн-брендов и образовательных программ в модном дизайне, арт-директора Дома моды Валентина Юдашкина до 2023 года Александра Чевалкова. Я приветствую вас, Александр. И, значит, мы продолжаем цикл программ «Разговоры о моде». Здравствуйте, рад вас видеть.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Игорь. Тоже очень рад вас видеть.
1: И давайте мы тогда начнем, коль скоро мы выходим в дни чемпионата мира по футболу, с такого знакового ролика, клипа, в котором, значит, представители мира моды высокой вместе, так сказать, сосуществуют с представителями спортивного мира.
2: Да, это новость, ну, скажем так, скорее профессиональная новость для людей, которые занимаются модой и рекламой, вот, которая очень активно сейчас обсуждается. Казалось бы, какая связь между Ким Кардашьян и Рональдо? Да? Вот, но тем не менее, вот Nike снял к открытию чемпионата мира роскошный совершенно, очень модный, очень интересный ролик рекламный, длиннейший, как бы шестиминутный. Вот, от него невозможно оторваться, так он смонтирован и сделан, как бы, на очень высоком дизайнерском уровне, с большим вкусом и очень-очень модно. Вот, и там, естественно, он посвящен чемпионату мира футбола, и там мелькают огромное количество футболистов, начиная от Рональдо там, и все кто угодно. Вот, и ни с того ни с сего, значит, периодически появляются там какие-то звезды, не какие-то, а довольно мощные звезды из фэшн-мира. Вот никакие ни артисты, ни музыканты, никто, вот, а именно как бы звезды подиума. Там Ким Кардашьян, там где-то мелькает сын Уилла Смита, который тоже дизайнер, как бы, да, вот такая интересная коллаборация. Вот это просто тому интересно, что как разные сферы жизни проникают одна в другую, и результат такой, как бы, получается неожиданный, свежий, и мне приятно, что именно, вот, именно мода, как бы, к такому знаковому событию, как чемпионат мира, как бы, притесалась. Но, может быть, потому что, конечно же, спорт связан, как бы, с модой довольно сильно, да, вот Nike спонсирует, как бы, чемпионат, одевает всех, как бы, это тоже у них у всех есть свои модные линейки разные, они практически все бренды спортивной одежды действуют как дома моды. Вот, и там очень мощные, как бы, работают дизайнеры, мощные команды.
1: Вот такая у нас, да, затравка замечательная. Как бы, да. Ну, теперь мы возвращаемся к перечню тем и вопросов. И для начала, то есть для начала уже была затравка, но сейчас мы поговорим о феномене высокой моды и о кухне модных показов, пожалуйста.
2: Да, а начиналось все, что у нас сейчас проявляется при помощи Кардашьян и Рональдо, начиналось все, надо заметить, 150 лет назад, как бы, начиналось с того процесса, когда вообще появилась мода и зародилось понятие высокой моды. Вот, то есть это что-то, какой-то там 1868 год, по-моему, считается годом основания синдиката высокой моды Парижа. Это самый центральный, самый основной, скажем так, орган, который объединяет дизайнеров мира. Естественно, на базе французских дизайнеров они, конечно, подчеркивают, что Франция – это действительно родина моды. Ну, что так и есть. Вот, и первый дом моды появился во Франции, и вот деятель, дизайнер, а на самом деле просто до этого портной, который обслуживал королевские дома, в какой-то момент решил собрать вместе под единой крышей разные просто мастерские, как бы парижские и французские, которые занимались шитьем. Вот никаких дизайнеров моды не было, не существовало такого понятия, как мода. Вот до конца 19 века. Вот. И на удивление дом моды Чарльз Ворд, то есть дизайнер Чарльз Ворд, который был не французом, а англичанином, но работал он при этом в Париже. Вот таким сделал так, что такой феномен в жизни общества социальный, как дизайнер и художник, который занимается костюмом, занимается модой, он появился. Вот. И постепенно вывел этот процесс на уровень того, что мастерские стали объединяться и стали уделять внимание больше и больше творческому процессу, творческой стороне создания одежды. Если до этого это были просто мастеровые, то есть они такими же были дизайнерами, но просто они назывались портными, обслуживающим персоналом высоких, высоких королевских домов, высоких слоев общества. И вдруг в какой-то момент появились, как бы они стали называться дизайнерами и художниками, и вот в начале века появилось это понятие высокой моды.
1: Так, хорошо. Это высокая мода. А показы, а кухня?
2: Ну, высокая мода, прежде всего, после своего появления определила определенные правила игры, которые до сих пор развиваются, и не так-то легко эти правила игры, скажем так, обойти. Вот, например, молодым дизайнерам и молодым домам моды, которые начинают свой путь, все они так или иначе хотят оказаться в Париже с показами или в Европе. И в этом есть смысл, потому что весь мир, действительно, весь дизайнерский мир и мир клиентский, которые потребляют такой продукт, как высокая мода, они все смотрят на Париж прежде всего. Вот. И такое явление, как неделя моды, которая объединяет показы большого количества домов моды, прежде всего членов синдиката высокой моды, о которой мы говорили, ну и также приглашенных гостей. Там есть в синдикате есть разные отделения и разные, скажем так, тоже сословия. Есть там первая десятка члены синдиката, есть член-корреспонденты, приглашенные гости, там много-много своей иерархии модной. Вот. И оттуда же идет вот эта вся как бы кухня и механика того, как устроена неделя моды, вот, и как происходит фэшн-шоу, вот, в каком виде, и как все это делается и готовится. И это действительно целая большая кухня, вот, о которой можно довольно долго рассказывать, но поскольку мне приходилось этим заниматься непосредственно, вплотную, то я это знаю не понаслышке и, скажем так, из первых рук. Вот. Для молодого дизайнера надо отметить, что любой, по идее, любой дом моды, который соответствует критериям, которые устанавливает синдикат высокой моды, есть возможность, а, вступить в синдикат высокой моды, естественно, за деньги, вот, и, б, есть потенциальная возможность участвовать в неделе высокой моды в Париже.
1: Вот. А кто отправляется, так сказать, в составе делегации, допустим, от Дома моды? Понятно, что это арт-директор, понятно, что это какой-то состав модельеров, модельерш, модельер,

0: и сделать так, и не то, что дома моды так делают, а это так, так принято, что большинство работы по организации показа берут на себя парижские местные компании, которые непосредственно имеют отношение к всем организационным моментам, да, а их очень много. То есть это, собственно, помещение, это строительство декораций, это строительство подиума, это организация освещения, это организация звука, музыки, это подготовка коллекции, это выстраивание коллекции, это, в конце концов, работа с моделями, это режиссерская работа по постановке показа, это работа мейкаперов, парикмахеров. То есть это огромные, как бы, огромные команды, которые так устроены, что за все это невозможно приехать и привести всех своих. Тем более, вот как мы приезжали из России в Париж, казалось бы, да, то есть нам проще и дешевле было привезти с собой наших парикмахеров, наших художников по мейкапу, наших моделей даже, мы иногда так делали, как бы, да, но нет, как бы, ты, конечно, можешь, как бы, так сделать, как бы, но результат будет очень простой, к тебе просто никто не придет. Просто никто не придет на показ.
1: Потому что,
0: потому что все заорганизовано. Вот, как ни странно, попасть, в принципе, попасть на показы в качестве, не в качестве участника, а в качестве гостя, проблема чуть ли не более сложная, чем попасть туда в качестве участника, как бы. Вот, или на чемпионат мира. Вот, потому что специально вокруг этого держится определенный ажиотаж, количество мест не очень большое, да, но в среднем показ — это обычно гостей, ну, там, до 300. Но если исключить показы каких-то суперзвезд, как бы, да, и какие-то супершоу, то это все небольшие залы, да, чтобы можно было рассмотреть вещи на подиуме, чтобы это было не издалека, это же не рок-концерт, как бы, да, представляются, ну, да, представляются вещи, тем более в высокой моде представляются какие-то сложные очень вещи, которые важна работа, и хорошо бы, чтобы все камеры хорошенько все это видели, чтобы было удобное место для прессы, чтобы все могли это хорошо снять, чтобы, ну, было хорошо видно, кто
1: журналистам
0: сидит,
1: чтобы, да, было видно, да,
0: что, кто сидит в первых рядах, так что это вот вся кухня, как бы, она вот такая, как бы, и приходится в основном приглашенным дизайнерам дома моды, которые участвуют в неделях моды и организуют показы, отдавать все на откуп, скажем так, организаторам. Вот, естественно, синдикат моды, как бы, синдикат высокой моды там главный, вот, и дальше очень важная вещь, с которой должен дом моды установить контакт, это пиар-агентство, которое организует твой показ. Организует показ, приглашает гостей и приглашает прессу. Вот, собственно, из-за чего все и делается. Да? Нужна пресса, нужен Инстаграм, нужны блогеры, нужны гости. Вот, а когда ты приезжаешь из другой страны, ты, в общем, рискуешь только с друзьями друзей засадить, как бы, два первых ряда, и на этом все закончится. Вот, поэтому вот эта история с формированием бюджета, который вырастает из-за этого, как бы,
1: в разы.
0: В общем-то, в разы, в разы, в разы. Да, поэтому, как бы, да, дома моды, в общем, везут с собой, скажем так, минимум персонала. Как бы, естественно, дизайнер, ну, как бы, естественно, там художник сам едет, как бы, да, едет стилист. Вот, и едет персонал, который может, что важно, кстати, например, мы всегда брали с собой просто мастериц. Вот вышивальщиц, портных, которые на ходу...
1: Что-то доделают, переделают,
0: да,
1: вместе,
0: очень,
1: да,
0: быстренько, которые хорошо знают вещи, которые на месте могут быстренько что-то подшить, что-то подвышить, где-то порвали каблуком там юбку, там где-то что-то там заменить, какие-то кусочки. Всегда берут с собой в чемоданах там бисер, жемчуг, как бы, все необходимые перья, там какие-то ткани, кусочки коллекции, чтобы можно было оперативно, очень быстренько на месте что-то такое, как бы, подлатать. Вот, поэтому такая, как бы, вот целая... Как, хор Пятницкого, как все часто шутили, как бы, очень все-все.
1: А сколько моделей в среднем насчитывает, так сказать, необходимость коллекции, показа коллекции? Это 10 модельеров, 5-15, как это по-разному в разных домах, или есть какие-то усредненные вещи?
0: Неделя моды устроена таким образом, то есть Федерация высокой моды, Синдикат высокой моды формирует календарь, который публикуется заранее. Вот, то есть там 6 или 7 дней показов, каждый день происходит 15-20 показов, в зависимости от количества участников. И показы начинаются в 8 утра, как бы, и последний показ бывает, там, не знаю, в 9 вечера. Вот, и за эти места, и за эти часы, конечно же, все бьются дома моды. Это тоже, потому что ты можешь, как бы, проучаствовать

0: недели моды Парижа, но при этом показаться в понедельник в 8 утра. Вот, и понятно, что это все...
1: Похоже, как на концертах да. звезд, поп именно, или рок, да? Кто именно. За кем на сборных
0: да.
1: концертах.
0: Да, и, или еще там, когда параллельно, например, бывает, что параллельно, если там, грубо говоря, во вторник в 15:00 есть показ «Шанель», и параллельно в 15:00 в другом месте есть показ еще какого-то другого дома, то другой дом, конечно же,
1: может не приходить
0: отдыхает. На... Да, он может просто, это, просто отдать деньги и ехать домой, как бы, потому что вся пресса, вся, все гости будут там. Вау. Да, и вот эта вся кухня такая как бы организационная, она, к сожалению, очень сильно... Как бы, очень сильно.
1: Это работа пиар-агентств, назначить, да, выбить более да, выгодное время, более
0: именно,
1: выгодный день.
0: Да, это работа пиар-агентства, поэтому существуют там крутые пиар-агентства, которые дорого стоят, существуют некрутые, которые недорого стоят.
1: Ну и мало могут.
0: Да, и мало могут. Вот эта вся кухня, она как бы, как в любом бизнесе.
1: Еще один вопрос. Плюс-минус, сколько в синдикат входит домов моды?
0: Ну, прежде всего туда входят дома, которые делают кутюрные коллекции, а далеко не все дома моды делают mm-hmm. кутюрные коллекции, и не все дизайнеры официально имеют право называться кутюрье. То есть это, для нас это просто слово, да, кутюрье, там, дизайнер, модельер, мы называем как угодно, кутюрье. На самом деле кутюрье не каждый дизайнер, а только тот, кто участвует в неделях именно высокой моды, это отдельная история, недели высокой моды как в Париже, является членом синдиката высокой моды от кутюр, вот, и делает коллекции по тем правилам, которые установил синдикат высокой моды. Правила, кстати, эти очень интересные, и синдикат высокой моды пытается за них держаться, и зачастую домам довольно сложно выдерживать эти правила, потому что они, опять же, влекут за собой определенные бюджеты, определенные трудозатраты. Вот синдикат требует, чтобы обязательно было у дома моды отдельное ателье, которое, ну, условно говоря, сертифицированное. Это, конечно, смешно сказать, это, конечно, так нет, но тем не менее, отдельное ателье, которое занимается только коллекциями высокой моды от кутюр. Вот, а коллекции высокой моды — это такая, скажем так, это вещи, которые делаются в единственном экземпляре. Вот, там должно быть обязательно до 70% примерно ручного труда. Причем это определяется и видно, как бы видно по вещам, сколько там ручного труда. Вот. Ну и, естественно, высокий уровень материалов определенных, да, ты не будешь там делать коллекцию высокой моды, не знаю, из полиэстера и как бы, что-то такого, как бы совсем. Вот, там дешевого, и это определенная и коллекция выдерживания сезонности, то есть mm-hmm, две коллекции в год обязательно год. Надо выпускать, и количество этих вещей, там условно, коллекция от кутюр, сейчас они стали сильно меньше, чем раньше, это было до 100 изделий, как бы сейчас, слава тебе Господи, всем это тяжело, и дома моды показывают там 25-35 из как бы платьев или костюмов, там каких-то уникальных там максимум в коллекции.
1: Окей. Значит, следующую композицию я ставлю. Я хочу сказать, что так у нас повелось, что Александр подбирает и композиции. Гарри Стайлз, «Арбузный сахар», «Watermelon Sugar» уже прозвучал в начале. Сейчас Изольда, «Стеклянное сердце». Слушаем и продолжаем разговор.

0: Мы продолжаем, и в студии замечательный гость, эксперт в области моды, стиля, фэшн-бизнеса Александр Чевалков. Ну, давайте продолжим говорить о кухне модных показов. Сколько примерно должен заплатить дом моды за участие в неделе, в скобках, высокой моды?
1: Да, есть недели высокой моды, есть недели просто пред-а-порте, более коммерческие, но сам процесс организации подготовки показа, в общем-то, схож. Вот, и дом моды до того, как он будет утвержден синдикатом моды, и ему будет представлено определенное место в календаре, он может планировать и как-то влиять на, скажем так, бюджеты, которые придется заплатить. Вот. Надо заметить, что это не маленькие деньги всегда, и в целом, в среднем, я думаю, что 1150-200 евро, тысяч, вот, такая история обходится. Если говорить о том, что с вами будет работать хорошего уровня пиар-агентство, которое пригласит нужную прессу,
0: кого
1: надо, нужных блогеров, чтобы освещение вашего показа дало вам какой-то потом, в том числе и бизнес-результат коммерческий.
0: Окей, про дом моды я понимаю. Мы платим, чтобы, условно говоря, чтобы потом это воздалось сторицей. Хорошо. В чью кормушку складываются вот эти все деньги от домов моды?
1: Ну, оно не складывается в разные кормушки, потому что этот бюджет, он складывается из очень многих разных составляющих. То есть стоит аренда помещения для проведения показа. Это, соответственно, собственники помещения. Другое. Компания, которая делает застройку помещения под проведение показа. Не бывает стационарных мест, где всегда проходят показы моды. Потому что кто-то делает подиум, кто-то делает показы без подиума. Кому-то нужен один свет, кому-то другой. Так что вот компании, которые обеспечивают декорации, застройку необходимую для проведения показа, компании, которые делают освещение, звук, да, это все разные компании, которые берут за свои услуги какие-то деньги. Не обходится на один показ без режиссера и команды целой режиссеров, которые ставят показ.
0: Они работают специально, допустим, какие-то режиссеры с конкретными домами моды, или каждый раз нанимают каких-то разных режиссеров, которые просто талантливые?
1: И разные истории, у кого как. Ну, в принципе, да, бывает так, что если кто-то из режиссеров хорошо знает какой-то дом моды и что он делает от сезона к сезону, есть смысл с ним продолжать работать, потому что просто человек в теме, в материале. Okay. Вот, очень важная вещь, интересная, это стилист. Стилист дома моды, который готовил коллекцию вместе в команде с дизайнерами, а именно стилист от, скажем так, режиссерской команды, который очень знает местную ситуацию, вот, местные рынки, местные вкусы, и зачастую дома моды идут на то, чтобы давать на откуп стилистам, не из дома моды, формирование коллекции, как она в результате будет выглядеть на подиуме. Очень часто от идеи художника не остается ничего, потому что...
0: Вот я с вопросом, как это по-живому?
1: Вот по-живому, да, это действительно по-живому, и все понимают, что надо, чтобы это все прозвучало, а мы не всегда, вот, например, мы были в дом моды, который приезжал как бы из России, да, то есть далеко. Мы, конечно, понимаем, что происходит, но в деталях и тонкостях, а тут, конечно, важны в дизайне и в таком виде бизнеса, как мода, важны тонкости и моменты. Вот мы можем чего-то упускать и не понимать, как бы, глядя, скажем так, из нашего места и, скажем так, понимая интерес нашей клиентуры местной, как бы, российской, московской, там, бывшей СНГ, да, европейская история совершенно другая, и зачастую мы что-то привозили, нам говорили, слушайте, ну вот это ни в коем случае нельзя показывать, потому что с ума сошли, как бы, нет, давайте это уберем, а вот это, наоборот, супер, вот это добавим этим, усилим тем-то, поставим вот это в начало, что вы хотели в конец, а в конец то, что в начало, вот, и такая история очень часто
0: рекомендую.
1: Можно спорить, как бы, но обычно это ни к чему хорошему не приводит.
0: А скажите, сколько примерно могут стоить модели сами по себе?
1: Да, плюс если средний показ, это обычно ну, в районе, не знаю, 40 выходов на подиум, 50 выходов на подиум. Богатые, скажем так, дома моды могут себе позволить делать так, чтобы вот есть у них там 50 выходов, например, как бы, вот они берут 50 девушек-моделей. Вот каждая в своем выходит, есть время спокойно ее подготовить, там, чтобы все было прекрасно с прической, с макияжем, что весь выверенный, как бы выверенный лук, ее образ прозвучал на подиуме так, как задумал дизайнер. Но, к сожалению, поскольку каждая девушка, условно говоря, аренда девушки стоит определенных денег, вот, и мало того, огромная разница в ценнике, вот, скажем так, условно, рядовые как бы модели и, например, топ-модели. Правда, институт топ-модели сейчас, конечно, уже как бы не так актуален, как это было еще там лет 10 или 15 назад. Вот после того, как повзрослели Надя Уэрман, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шифер и весь этот, скажем так, весь этот ряд поп-звезд практически, как бы, вот, топ-моделей. Вот, новые топ-модели как-то не достигли как бы такого уровня, потому что немножко поменялось, видимо, сознание в фэшн-мире, как бы, и сознание вообще общества поменялось. Как бы, не как перестали, как бы, перестали так ценить эту позицию, скажем так, топ-модели. Но мы в свое время, когда начинали показы, для нас это было важно, и у нас как бы ходили на подиуме как бы, топы, вот, и их выход стоил там десятки тысяч. Вот, два выхода на подиум, например, в начале и в конце коллекции Надя Уэрман. Вот. Но зато тебе гарантированно все картинки, вся пресса обязательно.
0: Понятно.
1: Обязательно это будет на обложках и на полосах первых, и в первых как бы, рядах, там, в передачах и так далее.
0: Понятно, да, вопрос. Вот,
1: и домам моды приходится делать так, кстати, я извиняюсь.
0: Да, конечно, конечно.
1: Домам моды приходится брать, конечно, меньшее количество девушек, чем у них есть количество выходов на подиум. И очень большая и важная вещь – это переодевание за кулисами в процессе показа. Быстрое переодевание. Вот. Есть специальная такая команда рабочая переодевальщиков профессиональных.
0: Это как в «Формуле-1» на пит-стопе.
1: Которые очень хорошо знают вещи, когда бывает, что на одной девушке приходится там 3 или 4 раза за показ, переодеваться за показ, а показ там идет минут 20 там всего. Да, и это в жутком темпе все хоп-хоп-хоп. А, например, вещи от кутюр высокой моды, это дико сложные вещи. Там корсеты на крючках, на каких-то там, на липучках. Там, просто технологически они сложные. Юбки из нескольких уровней, там все это собирается на модели прямо, потому что по-другому это невозможно. Да, и это вот история с переодеванием моделей за кулисами, это отдельная вещь, как бы, и очень ответственная, и к ней всегда дом моды очень так ответственно подходит. Как бы, переодевальщицы качественные, это всегда очень важно.
0: Это
1: из кухни.
0: Да, это замечательно интересные вещи, потому что мало кто знает, вот кто не был за кулисами, как вы, как другие арт-директоры, стилисты и так далее. И все же, высокая мода, искусство или бизнес?
1: Вот, ну, как и многие вещи сегодня, в любом явлении собирается огромное количество разных сторон. Вот, и если дизайнеры и дома моды все кричат и пытаются максимально продвинуть историю про то, что, конечно же, высокая мода — это высокое искусство, искусство высокого шитья, ну, что действительно как бы соответствует, в принципе, на мой взгляд, истине, потому что коллекция всегда собирается по принципам, по которым создаются произведения искусства. То есть всегда какая-то тема, есть какая-то логика развития показа, то есть дизайнер как-то выстраивает какие-то акценты художественные, там где-то будет как бы взрыв как бы образа, где-то пауза для того, чтобы продумывать, как зритель будет это воспринимать, как он будет прочитывать тему, на тему которой как бы сделана коллекция. Да? То есть сейчас к этому подходит более абстрактно, а вот в начале, там, в конце 90-х, начале 2000-х всегда это нужно было рассказать, про что же у вас коллекция. Это там, я вдохновился импрессионистами, а вот я гулял как бы в летнем саду в Питере, и вдруг я вспомнил Мане, и что-то я еще увидел, и все это сначала пишется, потому что от тебя требует пресса, вся пресс-релизов. Им надо про что-то рассказывать. Поэтому ты сначала придумываешь вот эту вот басню, эту историю, красиво, чтобы было рассказать, и потом думаешь, блин, а что же с этим хрен теперь делать? Где мне теперь брать этот летний сад и этих импрессионистов? И вот так потихонечку все это собирается. Но тем не менее, все равно, да, это искусство, То есть ты придумываешь тему, у тебя есть идея, образ, у тебя есть цветовое решение, у тебя есть пластика. То есть дизайнеры, они всеми оперируют всеми инструментами, которыми оперирует любой художник.
0: Ну, то есть я думаю, что модель, она похожа на модель любого жанра искусства в целом. То есть, будь то живопись или что, сначала креатив, сначала чистое творчество, да, и талант, а потом набегают какая-то хреново туча организаций, которые, да, выжимают все.
1: Которые хочет кого. И, да. Ну, естественно, все это, естественно, любые владельцы домов мод не устают напоминать, что, ребята, вы, конечно, все это делаете, это все стоит огромного бабла. Вот, но вы поймите и помните про то, что очень хорошо бы все это продать в результате. Кто это купит, думайте об этом, пожалуйста. И поэтому, когда делается коллекция арт-кутюр, всегда эта идея в голове сидит. Ну вот мы сделаем каких-то, не знаю, там, 5 вещей, в которых, условно говоря, невозможно войти в трамвай, как бы, вот что-то такое, что кроме как на подиуме невозможно нигде там прозвучать, там, какой-нибудь там 6-метровый подиум, нет, 6-метровый какой-то шлейф, какой-то здоровенный, какие-то пачки, которые там 3 метра никуда не развернутся, или там вся махина этого платья может там весить много килограмм, в котором модель бедная еле-еле идет. Вот таких несколько вещей. А остальное все подбирается таким образом, что с прицелом на то, что это может быть продано, реально. Продано там для свадеб, для каких-то там суперэвентов. Ну, в общем, клиенты от кутюр, они существуют. И они, на удивление, держатся на одном, как бы, на одном уровне. И вот на бизнес от кутюр, он все-таки не очень большой по сравнению с большими бизнесами, да, но тем не менее, все равно, вот, казалось бы, его не коснулись никакие вот истории вот последнего времени. Mm-hmm. Вот, да, то есть не просел этот бизнес, бизнес люксовый. Вот такой, потому что платье от кутюр — это там, не знаю, ну это от, не знаю, от 20 тысяч вверх.
0: Как бы, это все равно, как, я думаю, что как и бизнес бриллиантов или какой-то еще,
1: да,
0: потому,
1: да,
0: что,
1: да,
0: плюс-минус во все времена есть прослойка, которая будет это покупать.
1: Естественно, да, и естественно, клиенты, которые это покупают, им тоже очень выгодно, чтобы это называлось искусством, потому что вкладывают такие деньги, как бы, для того, чтобы это висело у тебя в гардеробной, ты там, не знаю, раз... В заметном платье ты не выйдешь два раза на красную дорожку. Это известная огромная проблема и скандал всякий раз, когда случайно какие-нибудь две звезды вдруг сталкиваются в одинаковых платьях, как бы где-то, например, не знаю, там в Каннах или где-то еще.
0: Кого потом, чьи головы летят? Вот столкнулись две звезды, чьи головы там полетят?
1: Есть стилисты у каждой звезды, есть стилист, который занимается только ее одеванием на все мероприятия красной дорожки, который следит, что где, что как, который хорошо ее знает, и обычно дама моды вот работает с этими стилистами, которые, как бы, которые занимаются одеванием звезд. Стилисты всегда звонят и говорят, у нас такое-то мероприятие, там нам нужно то-то, то-то, то-то, то-то. Надо заметить, что это всегда бесплатно. То есть ты отдаешь платье стоимостью, не знаю, 15 тысяч евро, и у тебя есть большой шанс, что это все вернется к тебе грязным, порванным и так далее, как бы, но это будет на какой-нибудь, не буду называть сейчас имена, они были у нас в нашей истории, как бы, на каком-то очень ярком и заметном. Вот, всегда бесплатно. Вот.
0: Так, сейчас замечательная композиция, которая в годы моей подростковости, юности была невероятно популярно. Слушаем и возвращаемся к разговору.

0: Итак, в студии эксперт в области моды, стиля, фэшн-бизнеса Александр Чевалков. Мы продолжаем разговор о моде. Вопрос, зачем нужны показы мод в век цифровизации? Все можно сделать и онлайн, в конце концов. Хотя я терпеть не могу онлайн во всех его видах и проявлениях. Но, тем не менее, как-то сэкономить можно было бы. Теоретически хотя бы.
1: Почему теоретически? Буквально вот в доковидные годы, скажем так, где-то в 17-18 году это направление начало очень-очень активно развиваться, и его начали пытаться, так сказать, продвигать. Как бы именно вот цифровизация всего процесса. Вот, мало того, потом грянул ковид, и хочешь не хочешь, пришлось многие мероприятия публичные отменять, и несколько недель моды прошло в онлайн-формате.
0: Ну, это была необходимость.
1: Да, просто. Это была необходимость. Но до этого действительно пытались сделать крупные конгломераты, какие-то истории, которые чисто в цифре. Как бы, да. Например, цифровые шоурумы, как бы, да, где ты можешь что-то подобрать не вживую. Как бы, да. История вот с цифровыми примерками, когда тебя сканирует определенная машина, и потом по этим сканам дизайнеры и конструкторы пытаются, даже не дизайнеры, а машина пытается что-то создать, как бы, и все это активно пытались продвинуть. Как бы. Вот. Но, на удивление, это как-то все как-то началось и очень довольно быстро затухло, и не из-за ковида, а из-за того, что просто это как-то совсем не, как бы, неинтересно.
0: Ну, мне кажется, что это как мыться под душем, стоять в пиджаке.
1: Именно, да. Такая, как бы, то есть, казалось бы, действительно, неделя моды. Посмотри ты в интернете просто коллекции, подбери себе, это же неделя моды, это же считается, что это коммерческое мероприятие, которое нужно исключительно для байеров, которые формируют коллекции для своих магазинов, крупные универмаги, которые торгуют там оптом, не оптом, по-разному, да, со всего мира съезжаются байеры, ходят на показы и подбирают себе ассортимент для того, чтобы в течение следующего следующего года торговать коллекциями нового сезона. Вот, все действительно можно было посмотреть по интернету, в интернете, казалось бы, активно все разглядеть и сделать подбор и заказать вещи. Но,
0: а праздник?
1: Да, а праздник, как бы. Все хотят ужасно поехать в Париж со всего мира на неделю потусоваться, вот, сделать вид, что они сильно очень тяжело работают. Работа заключается в походе вот, по презентациям, показам, естественно, коктейли после и до, как бы, всех этих показов, всяческие приемы дамы моды всех поют, как бы, угощают. У всех работают шоурумы, куда должны прийти после показа, по идее, байеры сделать заказ. И, естественно, шоурум это тоже, то есть, сплошные выпивания, закусывания. Между делом девочки, красивые девочки тебе демонстрируют вещи, там где-то ты там краем глаза на это смотришь, что-то там делаешь, какие-то пометочки в блокноте. Вот такая тяжелейшая работа.
0: Но мне кажется, что это человеческое, слишком человеческое. Очень хочется праздника.
1: Так, всем хочется праздника, поэтому все как могут поддерживают эту историю, что нет, мода — это живая вещь, это тактильная, мы должны руками пощупать, мы должны на себя померить, почувствовать, как это сидит, но это так и есть на самом деле. Вот как это, как бы, как это хорошо ли это в носке, и поддерживать активно вот эту всю историю.
0: Пусть.
1: Несмотря
0: на то,
1: что она довольно затратная, даже для тех, кто приезжает чисто потусоваться, но вот как бы такая история. Всегда можно выбить корпоративный бюджет на это, поехать.
0: Вот, да. И душу потешить.
1: Да.
0: Еще один...
1: Приятная работа.
0: У нас немножко времени, буквально 5-6 минут. Фэшн-шоу как перформанс.
1: Ну, вот это связано как раз вот с этим, как бы, потому что дома моды в основном относятся к организации, к представлению своих коллекций, как к какому-то событию, которое должно быть представлено, которое запомнилось. И вот мы говорили о том, что режиссеры, и художники, и большие команды профессионалов над этим работают, всегда есть сценарий какой-то, и какая-то тема. Поэтому вот существуют в истории, как бы, истории моды какие-то незабываемые огромные показы, которые в основном делали, конечно, большие дома, там, не знаю, Versace или Шанель, как бы, да, делают огроменные показы, как бы, со своей истории с какой-то там художественной замыслом. Это, скорее всего, похоже не на показ, а на, в общем, такой как бы перформанс, театральное представление, что такое среднее между театром, вот перформансом, такое явление современного искусства, что-то, мы знаем, как бы, да, вот что-то на стыке, как бы, да, потому что всегда декорации, вот там недавно новые, как бы, Мэтью Блази, как бы, в Шанеле, один из первых показов, был роскошный показ в Гран-Паласе, по-моему, Парижа, как бы это делалось, как бы в качестве декорации были сделаны огроменные разного размера как бы, мухоморы. То есть, и разные грибы, как бы, да, то есть прекрасно весь зал стоял в очень красиво сделанных как бы, разного размера мухоморах, и какая-то вся история вот под эту, вокруг этой мухоморной темы была развита, вот, и как-то это в коллекции тоже там слегка там отразилось. В общем, все делают, что хотят, как бы, развлекаются, короче, развлекаются как могут. Поэтому это типичный перформанс, конечно же.
0: Я попробую закольцевать нашу историю с чемпионатами мира, как бы, потому что разным людям в память какие-то попадают разные великие чемпионаты или великие игры на разных чемпионатах. Вот вам помнятся картины какой-то особенно замечательной недели в Италии или во Франции? Фрагменты какие-то, которые вас особенно потешило, когда вам было особенно приятно, кайфово и здорово участвовать в этом?
1: Знаете, ну, самое яркое мое впечатление, как ни странно, может быть, это немножко печальная история, как бы, но последний показ, который мы сделали с Валентином Юдашкиным, вот незадолго до его кончины, показ происходил на закате на мосту перед Кремлем. Как бы в саду. Вот. И это была такая как бы натуральная декорация в виде золотых куполов. Я, конечно, понимаю, что это такая как бы, очень как бы, русская такая тема, немножечко как бы там не всем сейчас близкая, как бы, но тем не менее, это было очень как бы пронзительное действие такое, как бы на закатном солнце среди, как бы, среди московского пейзажа такого летнего, вот, с очень хорошо поставленным светом, несмотря на то, что был закат, как бы, очень сильно были освещены модели, как бы, было совершенно потрясающая, как бы, вот эта вот финальная его последняя кутюрная коллекция, которая вот как бы летом это все происходило. Вот, одно из самых ярких впечатлений такое у нас, как бы, у меня осталось, ну, и понятно, причина это осталось очень сильно в голове, как бы. Вот, но в любом случае это всегда очень жизнеутверждающее что-то красивое и высокое, то, что связано с модой. Вот, оно всегда нам помогает, без сомнения, как бы жить. И я надеюсь, что все хоронили высокую моду очень много раз. Как бы критики и прессы говорили, что ну все, сейчас уже все уже идет на заказ, кому это все нужно, это никто не покупает, как бы. Но тем не менее, старушка высокая мода продолжает активно брыкаться и все, значит, предлагает какие-то новые сценарии интересные каждым новым сезоном.
0: И все-таки Париж или Милан, например?
1: Париж, конечно, Париж.
0: Париж.
1: Париж, да, Париж, потому что Милан как бы более снобский, он более коммерческий, он более заточен под пред-а-порте, как, ну и вся итальянская мода, она более минималистичная, вот, она, скажем так, как бы мода для жизни. Армани как бы делал все, чтобы моду как бы перемешать с комфортом и сделать ее как бы для повседневной жизни и при этом стильной, модной, интересной. Как бы. А Париж как раз вот очень любит заниматься таким как бы большим искусством во всех своих видах, и в моде в том числе. Как бы.
0: Ну что, здесь только лишь торопливое время останавливает интереснейший рассказ Александра. Огромное спасибо блестящему человеку из мира высокой моды Александру Чевалкову. Я надеюсь на продолжение, и абсолютно я уверен, что не только я. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И еще одну композицию от Александра мы сейчас поставим. Композиция тоже знаменитая. Исполняют люди знаменитые. Слушаем и получаем удовольствие, как мы все. Большей или меньшей степени получаем удовольствие, соприкасаясь с миром моды.
1: Всего доброго.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Чрезвычайное происшествие в небе над Европой. Истребители военно-воздушных сил Венгрии были подняты позавчера по тревоге навстречу пассажирскому самолету компании «Аркия», который не отвечал на запросы венгерской службы диспетчерского контроля. Лайнер следовал рейсом из Тель-Авива в Прагу. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о реализации экстренного протокола НАТО, в рамках которого два истребителя вылетели для установления визуального контакта с израильскими пилотами. Через короткое время радиосвязь удалось восстановить, и боевые самолеты сопровождали гражданский лайнер вплоть до его выхода из воздушного пространства Венгрии. В авиакомпании «Аркия» заявили, что ни на одном из этапов полета опасности для самолета, пассажиров или экипажа не возникало. Инцидент расследуется в рамках внутренней проверки компании, а его обстоятельства будут также изучены совместно с властями Венгрии. В «Аркия» отметили, что экипаж действовал согласно утвержденному плану полета и по заранее установленным маршрутам. Информацию передает корреспондент КАН Офир Альперин. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана заявляют, что подписание меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами завтра не ожидается. Официальный представитель Министерства иностранных дел Исмаил Бакаи отметил, что необходимо дождаться определения точной даты подписания документа. По его словам, нельзя исключать, что меморандум будет подписан в ближайшие дни, однако к любым заявлениям о сроках следует относиться с крайней осторожностью из-за колебаний противоположной стороны. Бакаи добавил, что соглашение сосредоточено на прекращении войны и на данном этапе решено не обсуждать ядерную проблему. Ранее премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что США и Иран близки к заключению мирного соглашения как никогда, и его оформление ожидается в ближайшие сутки. Он добавил, что стороны готовятся к электронному подписанию документа. Ливанский новостной сайт сообщает, что проиранские милиции в Ираке получили предложение о предоставлении различных преференций в обмен на отказ поддержки Ирана, тогда как в случае отказа США нанесут по ним военный экономический удар. По информации сайта «Аль-Мадон», ссылающегося на высокопоставленный иракский источник, это послание было тайно передано руководству группировок одним из бывших премьер-министров Ирака, имя которого не разглашается. Корреспондент КАН Леран Аарони передает, что согласно публикации, милициям предложен пакет региональных стимулов за содействие администрации Трампа в реализации плана по полному разделению Ирака и Ирана. По распоряжению американской администрации компания Anthropic заблокировала доступ к своим новым перспективным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 спустя всего несколько дней после их публичного релиза. Данный шаг был предпринят после того, как Белый дом запретил предоставлять доступ к этим моделям иностранным гражданам из соображений национальной безопасности. В заявлении компании указано, что, по мнению администрации США, механизмы защиты данных передовых моделей могут быть взломаны. В Anthropic подчеркнули, что не согласны с выводами властей. Вместе с тем, компания объявила о закрытии доступа к моделям для всех пользователей без исключения, а не только для иностранцев. 11 человек пострадали минувшей ночью от укусов шакалов на побережье озера Кинерет, в их числе 12-летняя Алиса. Мира Генин, бабушка Алисы, в момент нападения спала рядом с ней в закрытой палатке. Она рассказала в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что внучке потребовалось наложить швы, а также была сделана первая прививка от бешенства. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 26 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе ожидается 27, а в Бейершеве будет 30. В Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 13 июня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Многие слышали или читали знаменитый афоризм Пабло Пикассо «Я не ищу, я нахожу». И мне почему-то кажется, что и герой сегодняшней программы идет по жизни и творчеству с такой готовностью отдавать и с такой радостью приятия, что вроде как случайно каждый раз обретает и находит, словно бы безо всякого усилия. Проверим. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и актер, гость нынешней полной иллюминации Александр Коренман. Привет.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, 1973 год, Кишинев, ну а дальше ты.
1: Да, 73-й год, далекий. У меня было замечательное детство, я жил прямо напротив трех озер, мостики, лодочки, пляж. Ну, а когда пришло время, мы поехали в Израиль. Но перед этим, значит, история такая. В Кишиневе было три вида евреев. Первые очень богатые. Они посылали в Израиль деньги и бриллианты. Вторые, они были тоже очень зажиточные. Они посылали в Израиль мотоцикл Ява. И здесь их продавали. В 90-е годы мотоциклы Ява заполонили Израиль. И третий вид, да, тоже нормально жили, все хорошо, все было в достатке, но они могли себе позволить пойти на курсы. И я пошел на курсы массажистов, потому что дедушка мой, Авраам Соломонович Коренман, работавший в еврейской больнице в Одессе.
0: В Одессе,
1: так. В Одессе, да. Вот, он был массажистом очень хорошим. Если кто-то его знает, наверняка вспомнит.
0: А ты после школы пошел на курсы?
1: Сразу после школы, вот лето после школы я пошел на курсы, и мой дорогой любимый папа устроил меня массажистом в поликлинику в Кишиневе в реабилитационное отделение. И вот там началась моя массажная карьера.
0: Трудовая деятельность.
1: Да, да. Прям в 18 лет.
0: Окей. Значит, а, кстати, было трудно? Или, в общем, ты быстро свыкся?
1: С работой мне не было трудно. У нас массаж в доме, так сказать, был с детства с моего. Моего дедушку, моего папу научил дедушка, папа учил меня.
0: А.
1: Вот, и это уже как-то было, ну, само собой разумеющееся, почему-то.
0: Хорошо, значит, здесь мы делаем первую музыкальную паузу из плейлиста моего сегодняшнего собеседника. Эта песня еще на носителе мы послушаем. А потом у нас есть для вас сюрпризы. Приготовьтесь, бесценные. Слушаем, пока продолжаем разговор.

0: В студии актер Александр Коренман. Итак, здесь. Ты, в общем, прошел интересный, хотя, может быть, тернистый, а может, не тернистый путь. Рассказывай.
1: Дело в том, что у меня никогда не было ощущения, впечатления, что у меня в жизни что-то происходит тяжело. Были всякие моменты, но то ли в силу...
0: Видишь, я угадал предисловие, так сказать.
1: Да, в силу моего характера как-то мне все достаточно здесь, как мне кажется, просто давалось, дается, и надеюсь, так дальше и продолжить. Вот, я приехал и решил, что я хочу пойти в кибуц. Я пришел в кибуцное движение, мне сказали, вот тебе кибуц Гева, Эмек Израэль, пожалуйста. И полгода, 5 месяцев, я провел среди себе подобных. Там было примерно человек 65. До сих пор есть друзья, и мы встречаемся. Угу. Кто-то уже доктор, кто-то уже еще, ну, доктор наук в смысле. Кто-то... Люди прошли совершенно разный путь, и... Мы все равно общаемся, нам интересно друг с другом. Нас связывает, так сказать, прошлое.
0: Не могу не спросить тебя об эпизоде жизни там же, в кибуце, когда ты должен был бросать камни в пеликанов.
1: Это потрясающе.
0: Это очень интересное занятие такое, да.
1: Дело в том, что у этого кибуца было рыбное хозяйство. Там был период перелета пеликанов. И это бич для этих хозяйств. Они поедают рыбу. Меня привезли на джипе с собаками куда-то далеко, посадили в какую-то будку, достаточно плохо вентилируемую и с железной крышей. Слава богу, оставили воду, потому что меня там забыли на целый день и забрали только вечером. И сказали, твоя задача — бросать камни в пеликанов, если они захотят съесть нашу рыбу. На мое счастье...
0: Пеликанов в этот день не было.
1: Они не прилетели, у них был какой-то перерыв в перелетах, не знаю, но... Я этот день запомнил.
0: Я понимаю, когда долго не ехали, а ты понимал, что ты можешь заняться тем, чем пеликаны. Как-то с рыбой, в общем, как-то.
1: Точно.
0: Так, потом у тебя был колледж.
1: Колледж. Меня угораздило, и слава богу, поступить в колледж образовательный, где учили на учителей первых-третьих классов и учителей физкультуры. Я пошел на физкультурный. Вот. И колледж религиозный. Мы там учились и молились.
0: В результате ты хорошо выучил иврит.
1: Да, это было интересно. У меня в группе был сокурсник марокканского происхождения, который очень-очень быстро говорил. Замечательный парень, все хорошо, но меньше чем через год пребывания в Израиле я пошел учиться, может, чуть больше. Я из всего, что он говорил, понимал только одно-два слова из всего предложения. На втором курсе я понимал... треть. А вот на третьем курсе я не понимал всего лишь одно или два слова из всего длинного предложения, которое он говорил, и я понял, что, наверное, иврит я иврит немного есть. Выучил, уже как бы нормально, могу разговаривать.
0: Потом, насколько я знаю, жизненная стезя тебя привела, не знаю, в школу ли каскадеров, но к каскадеру. Очень крутому.
1: Да, это один из первых и очень крутых каскадеров, Семен Вольперт. Он собрал группу, я бы даже сказал, друзей. Из-за того, что там все были Сашу, у всех были разные прозвища. Я там был ковбоем, потому что ездил на велосипеде с мешком на плечах. Вот. Он учил нас падать с машины, гореть, по веревкам спускаться со зданий и так далее. Вот. Он жил в караване. И мы учились падать с его каравана на матрас.
0: Слушай, ну поскольку ты был уже учитель физкультуры, то ты так человек, который со спортом дружит, как я понимаю.
1: Да, со спортом все в порядке, я поддерживаю форму до сих пор.
0: Угу.
1: И это да, это помогало. И мы выступали, и снимались в фильмах, и, так сказать, апогей нашего совместного творчества был огромный такой фестиваль в Кейсарии, он назывался «Гладиаторы возвращаются». Мы изображали гладиаторов на этой арене среди всех этих людей, это в амфитеатре, мы сражались, и там даже был специальный язык, где все заканчивалось на «ус». Как у... Да. «Миус, роцеус, лильмодус, оманутос, лехиматус, бехеревус».
0: Окей, ну а потом... А судьба сделала еще один вираж, и ты попал в театр Мушкатина.
1: Мой друг, который привел меня к этому же каскадеру, Сан есть такой небезызвестный, Сан Звягин, это мой один из моих лучших друзей. Он повел, сказал: «Саша, смотри, есть театр». А мне было не до театра, я играл в рок-группе, бас-гитаре, я забыл об этом рассказать. Но мое счастье, что это было в том же здании, в том же доме пионеров местном, в том же Матнасе. И я все-таки туда пришел и остался там, ну, я не знаю, то ли 13, то ли 15 лет, я сейчас не упомню, в театре Игоря Александровича.

0: сожалению, перестал существовать из-за того, что Иксамыч сначала заболел и ушел, и театр закрылся. Ну, мы общались с Эмил Георгиевной, потом она тоже заболела и ушла. И мы, знаете, с одной стороны, это очень грустно, что они ушли, а с другой стороны, это такое счастье, что это было в нашей жизни. Этот театр спас очень многих людей. Ну, иногда даже спас жизнь. Я не побоюсь этого слова.
1: То есть, ну, ты понял, что как это, вирус, бацилла актерства в тебе уже. И я хочу вот каким вопросом сейчас следующую нашу часть израильскую завершить. Там еще будет много у нас разговоров. Но эту часть программы. Где тебя нашел Стас Каплан?
0: Стас Каплан нашел меня в очень интересном месте. Меня всегда заносит в очень интересные места. Да. Есть такой замечательный человек, даже несколько. Это Михаил Теплицкий.
1: Миш, привет.
0: Да, режиссер театра «Маленький». Госпожа Яралова. Да.
1: Лена, привет.
0: Да, так хотелось бы обратиться. Давид Зисельсон, который был тоже там. Ави Бениамин тоже был там. Ну и, конечно, Галя, которая все это организовывала, помогала. Я надеюсь, что я никого не забыл. При муниципалитете, при абсорбции, отделе абсорбции организовали, ну, кружок, грубо говоря. Но на самом деле там посредством театра новых репатриантов, актеров, режиссеров, всех, кто связан со сценой, они там учили иврит. То есть они разучивали сцены, и все это игралось, приходили зрители, смотрели, были хорошие отзывы. А мне, опять же, тот же самый Сан Звягин, мой друг, сказал: «Саша, смотри, вот тут есть вот такое». И я увидел, кто там. И я сказал: «Я туда хочу». Я пришел, и мне сказали: «Хочешь помочь? Нет проблем». И да, я участвовал там и познакомился со Стасом. И однажды смотрю, он так смотрит на меня с таким прищуром. Я думаю, что такое? Что он смотрит? Потом подходит и говорит: «Саша, ты не хотел бы сыграть в спектакле?»
1: А, слава богу, Саша захотел. Что из этого получилось, да? Мы поговорим об этом чуть-чуть позже. Сейчас у нас такой сюрприз есть. Саша вживую поиграет, споет свои песни. Пожалуйста, ты говорил, что к песне прилагается предыстория.
0: Есть небольшая предыстория, да. Песни я принес сегодня не философские, а такие атмосферные, потому что разговор тоже такой больше атмосферный. Примерно в году 2009 я случайно попал, гуляя по старому городу Кацрина, в котором я тогда жил. Там есть такой амфитеатр тоже. Я случайно попал на собрание милуимников, которые только что вышли с какого-то там торгиля, я не знаю, как это будет по-русски, с каких-то учений. Вот.
1: Ну, торгиль — упражнение, учение.
0: Учение, значит, да. Они были замучены, они были... Еще не успели, по-моему, в душ даже зайти, но им привезли какого-то суперпопулярного израильского певца. Я вот на них посмотрел, и у меня родилась песня. Просто первые строчки родились прямо там. Значит, что нужно сказать? Что такое пазам? Пазам — это выслуга. То есть... есть молодые, да, есть... Как это называлось?
1: Ну, деды было.
0: Деды,
1: да.
0: Вот. Только здесь нет дедовщины, просто ты приходишь сюда зеленым, потом как бы становится тебе чуть попроще психологически и физически. Вот. И есть еще слово здесь манхус. Манхус на сленге — это сглаз. Есть еще слово хамса. Хамса — это амулет, да, в виде пятерни.
1: Ну, такая браха, в общем, потому что знают люди, да, вот.
0: Я надеюсь, что я все припомнил. Песенка на иврите, как вы могли догадаться. Хаяли разе алах басаде. Кова верове, хай бехове. על הראש קרחת, מבריחה קדחת, הלב פועם רגיל. מוכן לכל תרגיל, חלומות ורצונות נשכחו לעת את החוויה בין חוויות ומחשבות ללא פליטה. טוראי ורב טוראי מרב סמל.

0: עוד מעט עלוב הנה חייל רזה הלך בשדה כובע ורובה חי בהווה מסתכל קדימה ונזכר באמא חמסת הכיס הלכה לאיבוד וכל מפקד נעים וחמוד טוראי ורף טוראי מרף סמל הצגן משנה סגן אלוף ותת אלוף ועוד מעט אלוף הנה חייל סעיר הלך מסדיר אין כובע ורובה את החיים חווה תנסו שירות סדיר יכול להיות שזה שווה טוראי ורב טוראי מרב סמל עד סגן משנה סגן אלוף ותת אלוף ועוד מעט אלוף הנה טוראי ורב טוראי מרב סמל עד סגן משנה סגן אלוף ותת אלוף ועוד מעט אלוף הנה
1: אלכסנדר קורינמן спасибо большое спасибо дальше А вот теперь, как бы, я хочу сказать... Теперь, кажется, серьезно, да? Потому что... так это было, да. Я, в общем, знакомство со Стасом Капланом, обернулось совершенно блестящим и трагическим спектаклем Стаса «Польский курьер» с двумя совершенно пронзительными ролями Яна Карского и Шмуэля Зигельбойма, о котором я, к стыду своему, не знал ничего. Едва вернувшись из маленького, это происходило на экспериментальной сцене маленького театра, я кинулся искать биографию Шмуэля Зигельбойма. Не знаю, таких и так сыгранных ролей в жизни, мне кажется, я не актер, но мне кажется, может быть, несколько, чего я, Саш, тебе желаю, но даже одна настолько изумительная роль, вот она уже есть. Это удивительное превращение, это полтора часа, я не знаю, может быть, даже и меньше, за которое нервный, раздражительный и, как кажется, неприятный человек превращается в абсолютно трагическую, героическую фигуру. Это правда. Ты не насупливайся. Я тебе рассказываю, как я ощутил. Во всяком случае, у меня было обалдение от того, что я впервые узнал об этой фигуре. А фигура, посмотрите Википедию, бесценная, абсолютно трагическая. И у меня было открытие того... Я уже Стаса Каплана знал до этого как-то. Значит, мы делали полную иллюминацию. Вот. Он, конечно, сделал блестящий спектакль. Он прекрасно сыграл Карского. Но у меня осталось вот такое ошеломительное ощущение от Шмуэля Зигельбойма. Я немедленно спросил, Стас, кто этот человек? Кто этот актер? Почему я его раньше не видел? Вот актер оказался Александр Коринман. Совершенно блистательная роль. Я не устану повторять, потому что «Польский курьер» — один из самых ярких и классных спектаклей, которые я видел за последние несколько лет, во всяком случае. Считая спектакли больших театров, так сказать, с дотацией, и так далее. Вот эти театрик на 20 мест с Сашей и Стасом...
2: 35.
1: 35, поправил меня Саша, да. Эти 35 мест это совершенно блестящая работа и режиссерская, и актерские. Тебе было трудно?
2: Мне было не трудно, потому что я работал со Стасом. Стас это потрясающий, поразительный человек, многоталантливый. Он, с одной стороны, обалденный технарь. Он потрясающий компилятор и режиссер, потому что он сам собрал весь этот спектакль по воспоминаниям Зигельбойма. Он нашел его воспоминания на идыше. Он каким-то образом перевел это так, чтобы он мог это понять. Он перевел с идыша на английский, с английского на русский. И многие кадры
1: видеоряда,
2: которые там есть, они созданы именно на основе воспоминаний самого Зигельбойма. Вот, и благодаря Стасу я, в общем-то, эту роль, я думаю, и сыграл, потому что он умел ввести меня в правильное настроение, и должен признаться, да, мы еще об этом поговорим, я же еще и больничный клоун.
1: Да, будем говорить.
2: Он выбивал из меня клоуна, он говорил, Саша, это не день рождения. Okay. Спокойней. Не так. Тебе не нужно ошеломлять публику. Мне это далось с трудом. И иногда все-таки это прорывалось, может, это не было видно, но в каких-то минималистичных вещах. Иногда я получал от него по загривку и по делам. Вот. А перед каждой репетицией он устраивал медитацию. Мы отключались от всего. Она была примерно похожа, не буду сейчас рассказывать, это неважно. Мы отключались от всего и полностью погружались вот в это все. И я очень благодарен судьбе за то, что это случилось.
1: А я очень надеюсь на то, что мы со Стасом увидимся. Сейчас он не в Израиле, но я очень надеюсь, и мы очень надеемся, что он будет здесь и сделает еще, не знаю, столько, сколько сможет и захочет блистательных работ. Мне кажется, что это один из самых ошеломляющих спектаклей, которые я видел. И я не знаю, это не будет же спойлер, в конце концов, сказать, что в начале, когда он отказывает Карскому, как бы, кажется, отказывает ему, так сказать, он не хочет ничего браться за это, он не верит ни во что, и ты раздражаешься, реально, я раздражался, что это за человечек такой, какой-то вредный, а потом это становится его страшная судьба, вырваться из ада, чтобы рассказать людям в Европе и в мире о том, что происходит, не быть услышанным. И уйти из жизни, потому что не выполнил свою миссию.
2: На самом деле, мне кажется, он ее, да, выполнил. Я объясню, почему. Он действительно разочаровался. Его не слышали. Его печатали на каких-то 16-х страницах. И не давали, в принципе, говорить ему на английском. Он говорил на польском, его переводили. И когда это уже все, он уже обошел все кабинеты. И тут приходит еще какой-то человек непонятный, какой-то поляк из Польши, из которой он убежал, и где ему не было места, и нет места его семье, его сородичам. Он, поговорив с Карским, я думаю, зарядил Карского на то, чтобы тот добрался до президента Америки. Он добрался до него, он выступил перед ним, он сказал все, что он видел, все, что он считает, потому что Карский был в гетто и тайно проникал туда. И мне кажется, что все-таки Зигель Боим свою миссию выполнил. Насколько он мог это сделать?
1: Я соглашусь с тобой. В этом плане, да. Да. Но человек, который себя судил слишком строго, наверное. Но такие-то были люди, так они поступали, так они жили. Я советую всем, я не знаю, когда этот спектакль, где будет, появится. Но если каким-то образом вы услышите, Обязательно посмотрите этот спектакль со Стасом Капланом и Александром Коринманом, потому что я вышел совершенно офигевший. Так, хорошо, ну вот ты сыграл, и я считаю, что одна роль такая, ну знаешь, о чем мы боимся-то, господи, этих слов, большая, великая роль у тебя есть. Хочешь, будешь еще участвовать в спектаклях, которые тебе принесут удовлетворение. Окей, но это уже есть. А теперь хочу поговорить о том, как поживает плейбэк театра «Химера», где ты уже достаточно долго постоянный участник труппы.
2: Лет 5 или 6 назад, сейчас уже не припомню, замечательная Дана Кучеровская, она решила создать театр плейбэк. Она назвала его «Химера», потому что ее папа, художник, всю жизнь рисовал химер разных. И когда он, к сожалению, ушел, она решила, что будет театр-плейбэк «Химера», и там будут люди, они будут играть. Должен сказать, что театр-плейбэк — это театр импровизации, где мы играем истории, рассказанные зрителями, пришедшими на спектакль. Вот. И лет 5 или 6, у нас есть костяк, некоторые актеры меняются, но никогда они не меняются к худшему. Всегда кто-то приносит новую краску, это всегда интересно.
1: Плейбэк-театр — это особый театр. У нас была программа с Маратом Айровичем, значит, и с Ниной Гарбузовой. Но, к счастью, существует не один, а несколько плейбэк-театров на русском языке в стране. И я могу только посоветовать, кстати, я себе это тоже могу посоветовать, потому что мы уже договорились тогда с Маратом, и с Ниной началась война, и, значит, я так и не смог увидеть это. Но я надеюсь увидеть или в исполнении Марата с Ниной, и в исполнении Александра, Даны.
2: У вас есть такая возможность,
1: Да, да.
2: Есть такая возможность. 16 числа этого месяца в Хадере, причем при муниципалитете, муниципалитеты тоже начинают интересоваться
1: Прав,
2: нами.
1: Прав, очень хорошо.
2: Да, состоится такой гала-концерт, я бы даже сказал. Там будем не только мы, там будет много разных интересных людей. Если вы напишете в интернете «Созвучие семи Хадера 16.06.26», вы увидите всю информацию. Это будет очень хороший вечер. Людмила Ротенко, которая все это организовывает, она потрясающий организатор, не отсюда, еще оттуда. И делает это все с душой. И я просто не дождусь этого 16 числа.
1: Друзья мои, и кто в Хедере, и кто не в Хедере живет, пожалуйста, просто заведите созвучие семи Хедера, значит, и вы увидите 16-го, да? 16.06.26, и получите всю необходимую информацию, и приходите, потому что, ну вот я не знаю, так сказать, один из классных актеров вот сейчас в студии, он будет и там.
2: Благодарю.
1: Так, настало время... Еще одной композиции. Давай, предыстория, как водится.
2: Дело в том, что я иногда соблазняюсь разными словами. И однажды я услышал слово, которое уже не в обиходе. Это слово «лейсдангеф». «Лейсдангеф» — это означает «гулять по Дизенгоф». Степенно,
1: да.
2: Как по Дерибасовской. Потому что когда-то Дизенгоф — это была... улица, где происходила вся мода, вся жизнь всего...
1: Прости, я услышал это слово от Аркана Карива.
2: Да?
1: Впервые, да. Ну, сейчас да. От тебя второй раз.
2: Спасибо, спасибо. Вот. Ну и тут затрагивается, конечно, вечная тема, а где же заработать денег, а если не получается, то что же делать? ישבתי וחשבתי צריך להתפרנס מספיק להזדנגף מספיק להתבאס עזבו אותי ברצף צרורות של מחשבות מסוג המבאס ומפריות הרמתי את הראש והעפתי מבטים ראיתי אנשים יוצאים מהבתים כולם ממהרים ונפוחים חסר להם דבר קטן חיוכים לקחתי איפה

0: וכולם התחילו ברגע לחייך. איך הצלחתי, איך הצלחתי, לא יודע איך. כמה זמן בחוץ הייתי, לא זכור לי כלל. אך שיפור בלב של אנשים חל. ישבתי וחשבתי, צריך להתפרנס. אך זאת המחשבה מסוג המבאס. עדיף לצאת לרחוב ולחייך ולשמח אנשים, אבל איך? איך, איך, איך? ישבתי וחשבתי, צריך להתפרנס. אך התגלה פתאום מול עיניי הנס. חילקתי את הנס לכולם ומחייך כעת ברגע כל העולם. וכולם התחילו ברגע לחייך. איך הצלחתי, איך הצלחתי, לא יודע איך. כמה זמן בחוץ הייתי, לא זכור לי כלל. אך שיפור בלב של אנשים חל. ישבתי וחשבתי ומחשבות החלפתי. נס.
1: Александр Коренман, а ты знаешь, я с первой строчки просто категорически согласен, потому что я очень часто проделываю эти операции. Шеф, выхо-шеф, эйх, Кенлик Парнес. Спасибо огромное, спасибо, Александр Коренман, который вот может и это, очень много человек может, вот в том числе, пожалуйста, песни. А на русском ты пишешь или...
2: Я пишу на русском, но я... Как-то, не знаю, мне захотелось сегодня попеть на иврите, потому что я не помню, где я вообще. Я пишу в стол. Ну, не получается как-то. Не нахожу я применения этому.
1: А ты не можешь выйти где-то на какую-то сцену, плейбэк театра? Или, может быть, сейчас будем говорить о твоих новых ипостасях? Вот. Ну, в общем, мне кажется, что, ну, в любом случае, это и в актерстве очень зачетно, потому что такой актерский совершенно жанр.

0: Вот актерское пение. Так, хорошо. Еще один поворот в твоей жизни. Ты закончил курсы клоунов, таких школьных, больничных.
1: Больничных. Значит, расскажу.
0: А потом познакомился сразу же, так сказать, до кучи с Михаилом Капелевичем. Давай, начинай.
1: Да, это произошло не сразу. В 2015 году я понял, что я хочу быть больничным клоуном. Я закончил курсы у замечательной преподавательницы по имени Талия Сафра. Я ей тоже очень многим обязан. И пошел на стажировку в больницу. Мы были в больнице Шнайдер. Это нелегкая, интересная была стажировка. Но потом та же самая Талия Сафра, моя любимая, она придумала новую работу для клоунов. Она придумала школьного клоуна. Причем он не ходит веселить детей. Он ходит быть там связующим звеном между социальными работниками и детьми, потому что дети быстрее расскажут клоуну, что с ними происходит. Клоун потихонечку нашепчет это социальным работникам, и они уже абсолютно аккуратно, как это здесь действительно умеют делать хорошие социальные работники, они начинают предпринимать какие-то меры. И это не наушничество, а именно мы подсказываем, с какой стороны к ребенку подойти. Потому что подход к ребенку найти, это просто ключ к его, ну, будущему, что ли.
0: Скажи, а как это технически происходит? Ты находишься в школе, например.
1: Могу рассказать, нет проблем.
0: А вот и расскажи.
1: Вот сейчас расскажу. Вот представь, идешь ты по школьному коридору, мы так начинали работу, потом немножко видоизменилось, но начиналось вот так. Идешь по школьному коридору, и по нему идет какой-то фулиган, которого выкинули из класса, и это происходит 100 тысяч первый раз.
0: Угу.
1: И ты начинаешь с ним разговаривать, и вы начинаете баловаться, начинаете тусить, начинаете бузить, и выясняется, что ему мешает, какие у него могут быть проблемы. Иногда выясняется, что у него вообще, может, он не диагностированный на спектре человек. И потихонечку, как бы вот так вот социальные работники начинают этим делом заниматься вот с этой стороны. Сегодня это немного видоизменилось, сегодня это группы. Просто берут детей, у которых есть какие-то трудности, и они идут с клоуном в отдельный класс. Это прям курс, там 10-15 встреч, игры, всякая социализация и так далее. Ну, то, что необходимо этим детям, потому что, когда мы их принимаем, это уже не как в начале, а мы знаем, у кого что конкретно, и мы должны даже писать отчет практически по каждой встрече, про какое-то небольшое изменение у кого-то там.
0: Ты понимаешь, я достаточно много разговаривал с больничными клоунами, потому что многие прекрасные актеры или параллельно, или начиная свою деятельность, значит, занимаюсь вот этим. Но я впервые слышу от тебя про, так, ну, в кавычках, да, школьных клоунов. Про людей, которые вот так налаживают связь с одной стороны с детьми, являются таким посредником между ними и соцработниками, ну, каким-то образом восстанавливая разрушенные или до этого ненаведенные связи. Это очень интересно. Значит, сегодня ты продолжаешь работать?
1: Я не продолжаю работать, я немножко изменил вид деятельности. Mm-hmm. Поначалу я ушел из школы, потому что там нужно было писать отчеты. Так. Я не могу писать отчеты. Видимо, я тоже на каком-то спектре, потому что я не всегда запоминаю, и мне это трудно. И...
0: Ты не один.
1: Да, и я не очень, мягко говоря, это люблю и могу. Но Талия меня поняла, мы продолжаем с ней дружить. Но тут меня нашла другая дама, некто Лиат, и она устроила меня в школу просто клоуном, который вот примерно занимается почти тем же, что группы вот, с Талией. Я брал полкласса и уводил их в Миклад, в бомбоубежище.
0: Так.
1: И у меня был разный реквизит, очень хорошая колонка, хорошая музыка, игры. Я примерно видел, что какому ребенку надо. И я просто с ними играл. Вот представь себе, ты учишься, у тебя там математика, там иврит, и тут бабах приходит клоун по имени Чупчик. Все меня звали Чупчиком. И забирает тебя, и для них, вот если кто-то себя плохо ведет, я говорю, если будешь себя плохо вести, ты пойдешь обратно в класс. Все.
0: А, конечно.
1: Все.
0: Эск.
1: Все.
0: Конечно, да. Да. А скажи, значит, это не только клоунская, собственно, работа, но тут, наверное,

0: на какие-то вот игры, шарады, ты говоришь, то есть какие-то еще есть задачи какие-то, что-то тут есть еще?
1: Там в основном вот, вот то, что я сейчас рассказываю, последнее, это социализация, потому что кто-то, у кого-то нет терпения, ему, его нужно тихонечко держать так в сторонке и не вызывать все время. Кто-то очень стеснительный, его нужно расшевелить. Кто-то сидит одиночкой, его тоже нужно как-то в компанию включить. Кто-то не любит проигрывать, прям плачет страшно, нужно научить его проигрывать и так далее и тому подобное.
0: Хорошо, давай теперь про еще одну грань твоего дарования, про фокусы.
1: Да, примерно год назад, можно сказать так, я познакомился с потрясающим человеком, очень скромным. Если бы он это сейчас услышал, он говорит, что он краснеет, когда это слышит. Михаил Копелевич, который вывел меня на некий новый уровень. Я проводил раньше дни рождения и использовал разные простые фокусы для маленьких детей. А тут тот же самый друг, мой сан Звягин, как ни странно.
0: Путеводный.
1: Да, путеводный мой сан. Познакомил меня с Михаилом Копелевичем. Мы с ним стали общаться. Я пришел к нему и просто сказал, что мне нужно научиться быть фокусником. Вот. Он взял меня в ученики со всеми вытекающими. Но так как он еще и человек замечательный, вот это, знаете, редкое сочетание хорошего, крепкого, классного, международного профессионала и очень доброго, хорошего человека.
0: Редко бывает. Могу сосвидетельствовать, он, по-моему, еще в Союзе, я помню, так сказать,
1: он
0: был лауреатом.
1: Я не такое. Хочу спойлерить. Вы...
0: Так, все?
1: Да.
0: Все?
1: Да.
0: А мы встретимся.
1: Да.
0: Я немножко заспойлерю.
1: Да.
0: Окей. Так, значит, ты научился фокусам.
1: Я учусь фокусам. Дело в том, что тут такая интересная может быть дорога. Сначала фокусник учится делать фокусы и проводить их детям, потом детям постарше. А потом он становится, если захочет, может оставаться всегда в этом амплуа, он может стать менталистом. Менталист — это человек, который читает как бы мысли и угадывает, где что лежит, и цифры, и имена, и номера карточек, телефонов, и бабушек, тетушек, имена и так далее и тому подобное.
0: Я осторожно тогда сейчас прошу, тут понятно, что ответа точного нету, не может его быть, вернее, его нельзя произнести. Ментализм — это фокус или за ним стоят какие-то действительно сверхспособности и возможности?
1: Конечно.
0: Все, не надо больше. Вы сходите в Санто-Доминго или Порто-Пренсе, да.
1: Да.
0: Все, спасибо, я... Так, значит, скажу... Итак, сейчас ты, я так понимаю, как бы совокупностью занимаешься вот фокусов и, так сказать, я не знаю, больнично-школьно-клоунских дел.
1: На самом деле, до недавнего времени я работал в школе еще клоуном, но теперь так получается, что я просто убрал все проекты, потому что мне... Нужно сейчас сосредоточиться на фокусах. И мне еще так повезло, что мне попалась фирма, которая обучает детей фокусам в школах. И вот я утром прихожу в школу с фокусами, с играми, с шарадами, с ребусами и учу, это называется, наверное, Демьон, как это будет, «За гранью воображения». Называется этот урок, представь себе, в школе. Так же, как с клоунадой. Вот он учит свою какую-то там лошон математику, да, иврит математику. И тут бах, приходит за гранью воображения что-то такое.
0: Угу.
1: И игры, вопросы, и всегда какой-нибудь фокус, который я им показываю, рассказываю и даю попробовать. Там каждой паре даю какой-то фокус, этот самый фокус этого дня, сделать, посмотреть, как это получается.
0: Это младшие школьники, средние, старшие? Какой возраст?
1: Это младшая школа, вся младшая школа.
0: Скажи, а ты не мог бы изобрести, например, как-то на урок с гитарой?
1: Я могу, нет проблем. Это же Мейверли Демио, это же «За гранью воображения».
0: Вот ты говоришь, у тебя лежат...
1: Так это же не детские песни.
0: Не детские.
1: Ну, надо подумать на эту тему.
0: Может быть, можно найти какую-то категорию школьников промежуточную.
1: Надо просто написать детские песни.
0: Вот, кстати, да, хороший выход, да? На самом деле, мне кажется, что у тебя чертовски интересная работа.
1: Да, она интересная, но она бывает иногда не очень легкая, потому что наши бедные, замечательные, хорошие дети переживают с начала короны не очень легкие времена. И,
0: да, да.
1: И я затрону немножко эту тему.
0: Пожалуйста.
1: Дело в том, что вот эти вот нелегкие времена, они делают детей нетерпеливыми, раздражительными, плаксивыми, какими угодно. И тот, кто сейчас работает в школах, я не считаю, что я работаю в школе. Я прихожу туда, провожу свое мевер-ла-демьон, это за гранью воображения, и ухожу. Хотя там тоже нужно терпение. Но те, кто там работают, я прям... Особенно те школы, в которых я работаю, я вижу, что им не все равно. Я вижу, что... Может, со мной кто-то не согласится, у кого-то в школах по-другому. К сожалению, да. Но в этих школах, где я сейчас, там я прям вижу, как и ведется работа, и какие там директора, и как они идут навстречу любой инициативе учителей, а они ее проявляют, и это прикольно.
0: Для меня это, ты знаешь, для человека, который заканчивал в эпоху зрелого социализма школу, как бы, я вообще, для меня за гранью воображения представить, что в эту школу пришел бы какой-нибудь человек и фокусы бы показывал. Ты понимаешь, все было серьезно у нас. У нас было все, математика, русский, физика и так далее, и так далее. Никаких вот этих вот фокусов у нас не было. И даже преподаватели были, так сказать, отчасти стальные люди.
1: Ну, максимум был спорт, где можно было душу отвести.
0: Да, если получалось еще футбол, как бы, то да, потому что, ну, были уроки пения какое-то время, но там мне жаль учительницу, потому что там, как бы, вот этих жлобов полный класс, и ты же понимаешь, как изгалялись. А вообще, вот в этом и была проблема. Я вспоминаю школу, извини, что я тут пустился, двояко. С одной стороны, я не буду отрицать, что уровень, в общем, образования был неплохой. И я то, что запомнил, запомнил. Я, так сказать, закон Ома, как говорится, знаю. Но, с другой стороны, это было на таком зверином серьезе. И у меня остались такие тяжелые впечатления. У меня были хорошие учителя, и у меня были нормальные ребята в одном классе. То есть я не испытывал физического или какого-то дискомфорта мозгового. Нет. Мне было только смертельно тоскливо. Вот вся эта процедура. Вторая обувь, дежурные, которые не пускают своих же товарищей без второй обуви. Это какая-то... И я помню, что я ушел из... Когда последний день выдавали табель, потом маячил этот последний звонок, рассвет. Я просто свалил, взял табель и ушел. Потому что мне это достало за 10 лет. Я думаю, что, может быть, мы двигаемся... криво, косо, обиняками, какими-то обходными путями, но какой-то школе, где людям будет светлее, где больше будут улыбаться, и где не все будет так скучно, серьезно.
1: Я, как ни странно, вспомню по этому поводу Игоря Александровича Мушкатина, который говорил, я, говорит, не очень понимаю, вот дети, здесь им все можно, и так далее, и тому подобное. Он говорит, но они растут свободными, и, наверное, только свободные люди такие могут поднять самолет, полететь в Уганду и вернуть заложников?
0: Вопрос такой сложный, как бы, да. И нам, так сказать, думать и думать. Скажи мне, значит, то, что ты сейчас делаешь, совсем твое, или, вот, предположим, Стас возвращается, приезжает, или тебя позовет кто-то столь же тебе близкий и симпатичный на классную роль, ты пойдешь?
1: Я не знаю. Я не знаю. Вот если Стас... Точно. Он мне просто рассказал, какая у него есть задумка, и я очень хочу в этом участвовать. Сказать пока ничего не могу, не знаю, потому что это выйдет или нет. Но вот задумка классная. Если Стас прилетит и скажет, со Стасом пойду.
0: А, Стас, ну, во-первых, ты же понимаешь, что ты теперь должен просто, ты обязан просто появиться. Но если у тебя просто роль какого-нибудь из классического репертуара, хороший режиссер... то есть нет никаких причин отказываться. Или ты настолько уходишь специально, или нет, в твою нынешнюю сторону жизни, в свою нынешнюю грань, что тебе мучительно возвращаться обратно. Ведь ты же актер.
1: И, как ты мог успеть заметить, я занимался и тем, и этим. И кто-то скажет, распылялся. Ну, может быть. Я сейчас хочу сосредоточиться конкретно на фокусах. Если что-то случится. Знаешь, как это говорит, я не могу поехать в Голливуд, у меня елки.
0: Ну, это известный анекдот, да.
1: Да, поэтому прав, если позовут в Голливуд, я поеду, я не буду ходить на елки. Но...
0: Может быть, Саш, дело в том, что вот твое как бы приглашение — это следствие, так сказать, Шмуэля Зигельбойма.
1: Зигельбойм, понятно.
0: А, я просто, я такого, такой уровень видел нечасто актерский, и поэтому страшно удивился, что вот нас 35 смотрит это все, а залы там на 700-800 мест вполне могли бы. И поэтому я с тобой разговариваю как... извини, с человеком, который сыграл блистательно Шмуэля Зигельбойма. И поэтому мне кажется, что тебя хватит еще на несколько каких-то ярких ролей. Во всяком случае, я представляю, что... Ну, у Мушкатина ты же играл.
1: Играл.
0: В каком-то репертуаре классическом.
1: Я отвечу на вопрос, я просто скажу, никогда не говори никогда, и я тоже не буду этого говорить, скажем так.
0: Окей. Так сказать, я с удовольствием приму этот ответ, он оставляет надежду.
1: Да-да-да.
0: Вот. В остальном, скажи, ну вот, что тебе приятно в нынешней жизни, а что, может быть, не очень? Просто вот как человек, уже не как актер и не как даже клоун школьный, а просто по-человечески, что ты приемлешь, что тебя заставляет печалиться?
1: Печалиться я... редко, может быть, потому что не читаю новости.
0: Так.
1: За новости у нас отвечает Даша моя. Иногда она мне что-нибудь такое роняет, если нужно что-то узнать там, ну, не знаю. Она говорит, сегодня спи одетый. Я говорю, окей, хорошо. Почему? Потому что. Окей, хорошо, знаю.
0: Так.
1: Это добавляет мне позитива, потому что если бы я читал новости, я бы... Каким бы я приходил к детям, и что бы я мог им дать? Но это не потому, что я иду к детям, потому что в силу характера. Меня однажды, когда-то я читал новости, они засасывали так, и я был в каком-то вихре, и я перестал это делать. И если, не дай бог, что, мне скажут. Okay. И таких людей я знаю ни одного и ни двух, которые перестали читать новости для того, чтобы... Ну, открой газету.
0: Послушай, ну в психотравме жить постоянно нельзя. Вот тебе и ответ.
1: Есть еще один интересный момент, что если взять газету, там, не знаю, столетней давности, мы увидим примерно то же самое, просто в других красках. Так мне кажется.
0: Возможно, ты и прав. У меня остался только последний вопрос.
1: Да.
0: Вопрос прочерк. Никогда о нем не объявляю заранее. У тебя есть одна минута для того, чтобы сказать, что ты чувствуешь, что ты думаешь сейчас для какой-то придуманной аудитории. Может быть, это твои домашние, может быть, наши бесценные слушатели, может быть, те ребята в школе, к которым ты каждый день приходишь. Я не знаю, твоя задача за минуту создать эту аудиторию и обратиться к ней и сказать, что тебе хочется им сказать.
1: Я хочу сказать тем, кто меня знает, кто мне дорог, кому я дорог, что... А что же мне вам сказать? Что я вас люблю, что мне очень повезло, что вы есть в моей жизни. Надеюсь, на некий этот самый, как это говорит, как это будет по-русски, на взаимность. Мне действительно повезло и на друзей, и на учителей, которые становились друзьями. Вот тот же Михаил Капелевич, который вдруг сказал, знаешь, Саша, ты мне уже не ученик, ты мне коллега и друг. И это очень приятно. И я хочу пожелать многим, кто хотел бы, чтобы у них тоже были друзья, которые их понимают, принимают, учат, принимают такими, какие они есть. Любят такими, какие они есть. Ну, чтобы это было взаимно. Ну, не знаю. Вот
0: окей,
1: так как-то.
0: Александр Коринман, мы вас услышали. И сегодня нынешняя здесь, нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо большое, что пробыл с нами этот час. Я желаю тебе успеха в том, что ты выбираешь или уже выбрал в качестве главного дела для себя. Удачи.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариб. До следующих четверга, пятницы, субботы. И мы слушаем еще одну композицию от Саши, который побаловал нас и живым исполнением, и, так сказать, на носителях тоже. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
1: Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Ну, а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость». «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня из исполнения дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory». Стиви Вандер, Пол Маккартни.

песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется. Это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жубимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «9 жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: Desafinado.
1: Итак, «Дезафинадо», Жорж Альберто, «Дезафинадо», запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица, открыла этот наш час. Рона Кинан.